Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская. И программа... Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганом Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свое рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр-театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. А в нашем эфире «Эспания Кани» — это, наверное, самый, один из самых известных и часто исполняемых миров Пасадобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987-м под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 1992 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой. Музыкой классической, в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично, не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: надо сказать, что есть видеозапись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рио, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название, и вальс продолжается, так это называется, по-немецки «Жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рио есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Омар Шариф, конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар. Это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рио.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркаролы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролы Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины XX века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, Аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 1952 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

Я исполняю музыку так, говорит Анри Рье, как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодию. Моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцена роскошная и декорирована в привлекательном стиле. И в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Вы были в мире Анри Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

Лунная река, Moon River. Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идиш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 1956 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротта должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротта, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротта.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем настроения, хорошего дня и, разумеется, хорошей музыки. Сегодня я, Таня Барская, приветствую всех от своего имени, от имени Радио Ройка. Желаю всем отличного настроения. И что касается нашего путешествия длиною в час. Сегодня музыка у нас будет родом с Балкан. Это будет музыка, которую раньше, выпуская те или иные сборники на территории Советского Союза, называли «Мелодии друзей социал-демократов». Так или иначе, вы все услышите сами. Сейчас открывает этот час композиция в исполнении духового оркестра из Румынии, в котором все родственники фанфары Чокарлея. Таня Барская, Гай Бенвайс, с вами.

переходим к песне, которая действительно откроет наше путешествие. Мы сейчас обращаем свое внимание и слух, обязательно слух, не без этого. Карл Готт.

Продолжаем наш эфир. И сейчас прозвучит одна из множества композиций от оркестра, режиссера, музыканта и руководителя оркестра Эмира Кустурицы.

Беспокойно сердце. Вот такое беспокойное, сумасшедшее сердце, собственно, с итальянского версии, откуда и пришла эта песня. Коре Матто в оригинале. Дарит вам сейчас Лили Иванова, которая, кстати, очень хорошо выглядит и поет, и вживую, и гастролирует. Чего ей можно пожелать делать и дальше. Продолжаем наш эфир. Следующая песня. Группа «Червени Коралли».

Вот так вкрадчиво, вкрадчиво сейчас начинает свой подарок всем вам, всем и каждому. Свадебно-похоронный оркестр Горана Брэговича.

это я понимаю, скороговорки для дикторов радио и телевидения. Этому надо учиться. Еще и петь уметь. Продолжаем наш с вами эфир. Надеюсь, что вы все еще с нами с радиостанции Река. И следующее это Мечислав Фуг и очень известная композиция «Танго».

Наверное, самое известное танго Ежи Петербургского «Последнее воскресенье», которое он написал из множества своей жизни. И не только танго, разумеется, но Мечислав Фок был первым его исполнителем. Именно его голос вы и слышите в нашем эфире.

Еще одна встреча с еще одной хорошо известной вам песней. Но в исполнении не Джорджа Марьяновича, который пел ее всегда с большим удовольствием. Песня, которая прославилась в кинофильме «Любовь и мода». Группа «Пилоты».

Ну хорошо, усидеть лично мне очень сложно на своем месте. И песни я эти знаю и люблю, я думаю, так же, как и вы. Поэтому давайте продолжим и не будем снижать темп. Мареля Радович.

Вы слушаете «Голос Израиля», радио «Рэк». Лили Иванова в нашем эфире с одной из известнейших своих песен. И ее сменяет с песней, которая, кстати, нам хорошо знакома, но в русском варианте. Елена Вондрочкова.

Яна Шкоуш с его незабываемой песней, где все, что угодно в отношении ударений, практически перепутано. Но это не важно. Главное, что песня осталась и стала известна сначала в Венгрии, потом вокруг Венгрии, а потом благополучно оказалась в Советском Союзе, где группа «Веселые ребята» исполнила ее «Как люди встречаются».

К сожалению, моему большому программа подошла к концу, но есть время еще на одну песню и на два, на двоих замечательных людей, один из которых уже сегодня прозвучал, это Горан Брегович со всем своим оркестром, а тут все более камерно. Кшиштоф Кравчик, Горан Брегович. Хорошей вам музыки!

В Израиле 7 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Сегодня воскресенье, 4 октября 2026 года. 23-й день месяца Тишрей. Кав Гимел Батишрей 5787 года по еврейскому летоисчислению. На юге Ливана ранены двое бойцов ЦАЛя. Состояние одного тяжелое, а второго офицера средней степени тяжести. Военнослужащие получили ранения в минувшие выходные. В результате оперативного инцидента их семьи получили уведомление. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше, они пострадали в результате взрыва гранаты ЦАЛя. Армия расследует обстоятельства инцидента. После публикации в эфире «Кан Хадашот» на радио «Решет Бет» Цааль отстранил от боевой должности солдата, который угрожал палестинцу причинить вред его сыну, если отец немедленно не вернется домой. Корреспондент КАН Кармела Минаше опубликовала видеоролик, который солдат отправил отцу в середине прошлой недели. На кадрах запечатлен избитый сын со следами побоев в доме семьи, проживающей в зоне Би в районе Беньямин. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что по завершению внутреннего расследования солдат предстал перед судом и было принято решение о его отстранении от боевой должности, так как его действия противоречат ценностям армии. Министр транспорта Мири Регев отвергает утверждение об ответственности ее министерства в связи с инцидентом с попыткой теракта на рейсе Fly Dubai. В интервью Айле Хасон на телеканале КАН-11 Регев заявила, что проверка летных экипажей на иностранных рейсах находится в зоне ответственности Моссада. Я цитирую. «Вопрос авиационной безопасности очень сложный», — сказала министр. «Вся разведывательная деятельность поделена между Моссадом и Шабаком. Шабак отвечает за израильские рейсы и за чартерные рейсы израильских авиакомпаний. Моссад отвечает за иностранные рейсы, за иностранные компании. То есть Fly Dubai в данном случае является иностранной компанией, она не связана с Шабаком, она связана с Моссадом». Конец цитаты. Регев также добавила, что списки пассажиров и членов экипажа не передавались в ее министерство. Вот что она заявила. «Он должен был поступить к вам, к нам он не поступил. Он должен был поступать, но не к нам, потому что те, кто должен осуществлять идентификацию экипажа, это разведывательные органы. Верификацию экипажа мы не являемся разведывательными органами». Конец цитаты. Министерство транспорта признают, что не имеют возможности узнать, въезжали ли в страну другие пилоты из государств, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений. Высокопоставленный представитель министерства сообщил на брифинге для журналистов, что хотя существует закон, обязывающий иностранные авиакомпании предоставлять данные о членах экипажа, эта информация не поступает в Минтранс. Она аккумулируется в специальном подразделении налогового управления, которое должно передавать ее службам безопасности и правительственным ведомствам. «Мы этого не получали и не знали, что информация находится у них», заявил.

0: источник. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Яновский. Война, которая началась 3 года назад, унесла жизни 2347 израильтян. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром обороны и службой национального страхования Битуах Леуми. К списку павших в войнах Израиля добавилось 1318 имен. Эта цифра включает погибших военнослужащих ЦАЛя, сотрудников полиции, ШАБАКа, управления тюрем, пожарно-спасательной службы, координаторов по безопасности и членов отрядов быстрого реагирования. В ходе нападения Хамаса в результате других враждебных действий и ракетных обстрелов были убиты 1029 гражданских лиц. Вечная им память. В последние часы на полигоне отходов в Исафии бушует пожар. 13 пожарных расчетов борются с огнем. На данный момент опасности для жителей района нет, однако ответственные службы готовятся к любому развитию событий. И прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В дневные часы вдоль побережья поднимется порывистый сильный ветер. Завтра температура воздуха немного понизится. Во вторник местами пройдут дожди, преимущественно на юге и востоке страны. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30 и в Эйлате 34 градуса сегодня днем. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Осенние праздники позади, и предвыборная кампания выходит на финишную прямую. 23 дня осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Поговорим о предвыборной кампании. Поговорим и о ситуации в секторе Газа. ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак подтвердили, что в ночь на 3 октября была предпринята попытка ликвидации Али Аль-Амуди, заместителя председателя политбюро Хамаса. Удар был нанесен по квартире в жилом здании в городе Газа, которое использовалось для террористической деятельности. Результаты удара проверяются. ЦАЛ представил ответ на скандальный фильм «НАЗА». Имело ли вообще смысл давать ответ? Об этом также в нашей программе. А в регионе вокруг нас, в ближнем и дальнем окружении, остается крайне неспокойно. Иран грозит масштабным ответом в случае возобновления военных действий со стороны США, а американцы вывели последние войска из Ирака. Как это повлияет на ситуацию в Ираке и вокруг него? Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Будем говорить с нашими гостями. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 4 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущий Игорь Хариф. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечает Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта и преподаватель Холонского технологического института HIT. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», ведущий Максим Гулер. В 18.05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Михаил Гуревич. А с 22.00 музыкальная программа под редакцией Олега Клоца. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье, 4 октября. И мы очень надеемся, что не будет необходимости вносить изменения в программу. Однако, если того потребуют события, то это будет сделано. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается заявления бывшего главы штаба по вопросам пленных и похищенных Ницана Алона. Он заявил, что заложников можно было вернуть на год раньше. И, возможно, по словам Алона, можно было спасти тех, кто погиб в плену. Что вы думаете об этом высказывании Ницана Алона? Высказывайтесь, пишите нам, высказывайте свое мнение. Согласны вы или не согласны? И, возможно, есть какие-то аспекты этого высказывания, которые вам кажутся важными. Пишите нам об этом, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорите, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут в Израиле. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Начнем мы сегодня с газеты «Маариф». Она сейчас передо мной, точнее говоря, ее электронная версия. Первая страница газеты «Маариф», главный заголовок: «Провал полета Fly Dubai». Новые данные в ходе расследования того, что произошло на борту этого самолета, и допросы арестованного пилота-террориста. Новые данные показывают, что работа этого пилота в Омане была прекращена после того, как он прошел процесс религиозной радикализации. Несмотря на это, он был трудоустроен в компании, принадлежащей Объединенным Арабским Эмиратам. И, как выясняется, неоднократно, вернее говоря, это проверяется, посещал ли он до этого Израиль. По оценкам следователей, он искал объекты на территории Израиля для того, чтобы уничтожить самолет, врезавшись в них. Обо всем этом со второй по шестую страницы газеты «Маариф». Тут же Бен Каспид публикует статью на тоже на шестой странице. Провал, который был известен, который был ясен или предсказуем изначально. Начались эвакуационные полеты для израильтян, которые застряли в Дубае. Израильтян вывозят из Объединенных Арабских Эмиратов, возвращают их домой. Об этом на четвертой странице издания. А на 14-й странице утрата контроля. Утрата власти в Иудее и Самарии продолжается. Десятки правых экстремистов устроили беспорядки в деревне неподалеку от Шхема и подожгли имущество. В секторе Газа ЦАЛ пытался ликвидировать преемника Яхье Синуара. Обо всем этом на 14-й странице газеты «Маариф». И дискуссия по поводу планировавшихся акафот, так называемых праздничных танцев, которые проходят всегда в праздник Симхат Тора. Они должны были пройти там, где 7 октября 2023 года проходил фестиваль Нова. Танцы на крови наших детей, так заявили родственники погибших. На фоне их возражений полиция воспрепятствовала проведению акафот на этом объекте. Сегодня сообщается, что 1318 солдат, полицейских, сотрудников сил безопасности и службы охраны тюрем погибли, начиная с 7 октября 2023 года. Также погибли 1029 граждан страны. Об этом на 8 и 9 страницах газеты «Маариф». На этой неделе пройдут мероприятия памяти павших 3 года с начала этой войны, 3 года вторжения Хамаса на нашу территорию. Франция вновь в огне. Тысячи задержанных в протестах учащихся, насильственных протестах в различных районах этой страны. Об этом на 17-й странице газеты «Маариф». Газета «Исраэль Айом». Главный заголовок также посвящен провалу, приведшему к попытке теракта на борту самолета «Fly Dubai». И провал, крик которого уходит в небеса, таков заголовок. Все красные линии были перейдены, все красные лампочки должны были гореть. 2 года назад Аль-Хамам Аль-Хамами, пилот-террорист в компании Fly Dubai, ему было запрещено управлять самолетами авиакомпании Air Oman после того, как у него были обнаружены экстремистские материалы. Сын женщины из Сирии, он высказывал поддержку Аль-Каиде и фотографировал израильские самолеты. Если этого недостаточно, он и управлял несколько раз самолетами, которые летали в Израиль. Судя по всему, ни один израильский официальный источник не проверял его данные. Подробно об этом пишет сегодня газета «Исраэль Гайом». И вот здесь список вопросов, на которые необходимо ответить. Частичный список на самом деле. Как пилот из Омана получил разрешение лететь в Израиль? Как в Министерстве транспорта ничего не было известно о его прошлом? Почему Шабак не требовал прекратить полеты из Объединенных Арабских Эмиратов? Почему в Израиле нет черного списка пилотов, которые могут быть подозреваемы в подготовке терактов? Почему в въезжают ли в Израиль другие пилоты, которые придерживаются резко антиизраильских взглядов, враждебных взглядов? Об этом также в газете «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Духовный лидер партии ШАС, встает в один ряд с Ядута Тора, и заявляет, что правительство не будет создано без упорядочивания статуса учащихся ешив, перевожу на русский язык, без освобождения их от службы. Призыв стал разменной картой предвыборной кампании, пишет газета «Исраэль Айом» на своей второй странице. Высокопоставленный представитель ЦАЛа: армия не игрок в коалиционных переговорах. Призыв – один из главных вопросов этой предвыборной кампании. Еще несколько материалов. Выборы середины каденции в Соединенных Штатах Америки уже через месяц. Как они повлияют на будущее президента США, и они являются судьбоносными и для нас. Профессор Авраам Бенци, профессор Уди Зомер и Ор Шакед пишут об этом на 14-й странице газеты «Газеты Исраэль Айом». Начинаем читать Тору сначала. Традиционные танцы завершили, круг чтения, ежегодный круг чтения Торы. На фотографиях годичный круг чтения Торы. На фотографии здесь возле стены плача танцуют со свитками Торы. Сегодня вечером сборная Израиля вновь сыграет со сборной Ирландии. Сборная выйдет сегодня на поле. И это гораздо больше, чем просто футбольный матч, пишет газета «Исраэль Айом» на своей 24-й странице. После разгрома в первом матче между командами воспитанники Рана Бен Шимона попытаются наказать ирландцев, в том числе и за унижение за пределами футбольного поля. Об этом на 24-й странице газеты, газеты «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», о чем пишет сегодня это издание, 3 года после 7 октября. Он видел ужасы своими собственными глазами. Первые недели после бойни 7 октября Институт судебной медицины встречался с семьями и занимался самым тяжелым делом, которое только можно было себе представить, идентификацией тел, которые были почти невозможно опознать. Глава института, профессор Хэн Кугель, видел своими глазами дьявольскую жестокость террористов Хамаса и был свидетелем картин, которые будут сопровождать его до последнего дня его жизни. В специальном интервью он рассказывает о моменте, когда разрыдался, и рассказывает, что диагностирован как страдающий посттравматическим синдромом. Есть очень много боли, и это влияет на каждого из нас. Это груз, который все мы несем 3 года на себе. Ариэла Аялон и Орен Райс об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот» 3 года после 7 октября. Это главный материал издания, главный материал газеты «Исраэля», главный материал газеты «Идиот Ахронот», конечно. Газета «Идиот Ахронот» сейчас со мной. Здесь же и о провале вокруг «Флай Дубай», как террорист-летчик сумел проникнуть на борт корабля, условно говоря, занять место второго пилота. Хамам Эль-Хамами был отстранен в прошлом от работы в компании «Оман Эйр» из-за радикализации в его взглядах. По оценкам, он несколько раз побывал в аэропорту Бен-Гурион. Список пассажиров и экипажа полета «Флай Дубай» был передан Израилю перед вылетом, однако ничего не было сделано. Вместе с героизмом пассажиров, которые смогли не допустить страшной катастрофы, все более ясным становится глубина провала властей служб безопасности и авиасообщений в Израиле. Это Мара Эхнер об этом на четвертой странице газеты «Идиот Ахаронут». Еще несколько материалов между выбором и расследованием. Партии, которые обязуются создать государственную следственную комиссию, те, кто предпочитают политическую комиссию. Кандидаты, которые отказались ответить на этот вопрос. Обо всем этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Газета сегодня публикует материал о том, как партии, разные партии относятся к перспективе создания государственной следственной комиссии или иной, которую кто-то называет политической, кто-то называет паритетной, комиссии по расследованию провалов 7 октября. Об этом на 10-й странице издания. Еще несколько материалов. Первая шестерка. Новая баскетбольная команда «Апоэль Шестерка Иерусалим». Так была создана для того, чтобы увековечить память 6 заложников, убитых в тоннелях, и остальных жертв и погибших в этой войне. Шломи Арони в спортивном приложении газеты «Идиот Ахаронут». Несколько авторских материалов издания. Леонат Лев Адлер, публикует статью под названием «Это в наших руках». После 3 лет ада мы не только хотим быть защищенными на будущее, но и очень надеемся на то, что мы будем знать и о нашем прошлом. Имеется в виду, разумеется, что произошло 7 октября. Это зависит только от того, кто будет избран 27 октября. Мы все обязаны позаботиться о том, чтобы из церемоний памяти и тяжелого кризиса, в котором мы находимся, родится ответственность за формирование будущего, в котором лидеры, которые будут избраны, сделают все для того, чтобы сохранить память без того, чтобы дробить нарратив нашей справедливости, пишет Анат Лев Адлер на 3-й странице газеты «Идиот Ахаронот». А доктор Михаил Мильштейн на 2-й странице публикует материал под названием «Опасность религиозной войны». В течение многих лет в Израиле надеялись, что борьба между нами и нашими противниками не станет религиозной. Однако усиление религиозных основ в политике в палестинском контексте только понижает шансы на разрешение конфликта, считает доктор Михаил Мильштейн. Что еще можно прочитать в газете? В газете «Идиот Ахаронот» антисионистский террор, так называет свою статью Бендерор Ямини. Это касается актов насилия со стороны правых экстремистов в населенных пунктах, арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, особенно после еще одного уикенда, когда такие акты насилия имели место. Об этом также в газете «Идиот Ахаронот». Газета «Арец». Несколько заголовков этого издания. Провал, связанный с полетом «Fly Dubai», обязан быть расследован. Там нету места для знаков отличия. Израиль изначально получил в свое распоряжение список членов экипажа «Fly Dubai». Служба внешней разведки Моссад и министр транспорта утверждают, что этот список в их распоряжение не поступил. Сообщается, что Оман запретил второму пилоту летать из-за его исламской радикализации. Он сказал в своем расследовании, что намеревался уничтожить самолет в Израиле. Йошуа Брайнер, Ифат Реувен и Йонатан Лис. Об этом на 3-й странице газеты, а на 1-й странице материал Амусара Эля, военного обозревателя газеты «Гаарец». Даже если будет создана комиссия, возможно, уже поздно. Хен Маанит об этом подробнее на пятой странице газеты, газеты «Гаарец». Абу Шхаде объявил о решении самостоятельно или добровольно, или без, не дожидаясь вердикта суда, скажем так, покинуть предвыборную гонку. Верховный суд определил два возможных направления, вернее говоря, два возможных определения свободы слова. Одно для евреев, одно для арабов, считает Джеки Хурий. В день выборов, по его мнению, станет ясно, как арабские избиратели интерпретировали этот месседж. Бывший заместитель юридического советника правительства Дина Зильбер публикует следующее. Судьи Верховного суда, которые поддержали дисквалификацию Абу Шхады, проигнорировали вердикты, которые издавались на протяжении десятков лет. Даже без вердикта они внесли свою лепту в ограничение общественного пространства. Об этом Дина Зильбер на 11-й странице газеты «Гаарец». И еще один материал. Даже из-под домашнего ареста Больсонаро бросает свою тень на выборы президента Бразилии, те выборы, которые пройдут сегодня. Об этом газета «Гаарец», а мы, прежде чем перейти к нашему первому собеседнику, посмотрим на несколько заголовков сайта газеты «Макор Ришон». Как мы это всегда делаем, главный заголовок этого сайта: «Наша миссия – это сделать так, чтобы врагов здесь не было». Жители населенных пунктов, прилегающих к границе с сектором Газа, которые присоединились к политической жизни, говорят о своих планах. Он потерял сына 7 октября, она потеряла мужа. Сейчас оба приняли решение войти в политическую жизнь. Сигаль Крауник из партии Амха Исраэль и Нир Хаджаби из партии Яшар в беседе о скорби, возрождении и будущем государства с несколькими взглядами, с несколькими планами и как можно меньше грубой политики. Удая Кариш Хазони об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько актуальных материалов в этом издании. ЦАЛ атаковал наследника Яхьи Синуара. В Хамасе проверяют, удалось ли тому спастись. Мы будем в ближайшие минуты говорить на эту тему. Еще несколько материалов. Полет Fly Dubai. Совершенно не очевидно, что мы получим ясные ответы. Об этом Мейер Бен Шаббат, подробно в авторский материал бывшего главы Совета по национальной безопасности Мейера Бен Шаббата. Сообщение в Италии. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху встречался с сыном лидера Восточно-Южной Ливии. Об этом сообщают журналисты внешнеполитического деска газеты «Макор Ришон». Еще один материал Удая Кариш Хазони. Министерство иностранных дел сообщило, что израильтяне эвакуированы из Северной Эфиопии. И последний материал, с которым мы познакомимся, последний заголовок, с которым мы познакомимся. Струк и Смотрич потребовали от Нетаньяху: заяви о том, что ты не принимаешь слова, не приемлешь слова главы Совета Мира. В письме, которое направили лидеры партии Цинут Датит премьер-министру Беньямину Нетаньяху, они утверждают, что декларация главы Совета Мира Младенова игнорируют факт того, что Хамас не разоружается, и как следствие нельзя продвигаться в вопросе восстановления сектора Газа. Напомним, что Николай Младенов заявил, что необходимо начинать практические шаги по восстановлению сектора. Об этом на сайте газеты «Макор Риш». Сейчас 7 часов 31 минута. Мы поговорим в ближайшие минуты, я надеюсь, что нам удастся поговорить в ближайшие минуты, о происходящем в секторе Газа. Там ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак подтвердили, что в ночь на 3 октября предприняли попытку ликвидации Али Аль-Амуди, заместителя председателя политбюро Хамаса в секторе. Удар был нанесен по квартире в жилом здании в городе Газа, квартире, которая использовалась для террористической деятельности. На данный момент неизвестно, каковы результаты этой попытки ликвидации. Известно лишь, что речь идет о человеке, который является де-факто преемником, преемником Яхьи Синуара и претендовал на роль главы Хамаса в секторе Газа. Скорее всего, не знаю, мы пока не знаем, ликвидирован он или остался в живых, но так или иначе в его планы входило возглавить Хамас в секторе уже в ближайшее время. ЦАЛ продолжает продолжает ликвидации террористов или попытки, по крайней мере, ликвидации лидеров террора в секторе. Я надеюсь, нам сейчас удастся побеседовать с нашим гостем и обсудить этот вопрос и ситуации в секторе Газа, и значение ликвидации, попытки ликвидации этого человека. С нами в эфире профессор Коби Михаэль, ведущий исследователь Института МИСГАВ и Института национальной безопасности АНСС. Профессор Коби Михаэль, шалом.
1: Бокер тов.
0: Кодем коль, аим анахну йодим миу михусал амиюад?
1: אתה מדבר על אל-עמודי ברצועת עזה?
0: כן, כן.
1: הוא מי שאמור היה להיכנס לנעליו של יחיא סינואר. בחירתו לא הושלמה, מכיוון שיש איזשהו מתמודד שאנחנו כבר מכירים מהעבר, שהתמודד למול סינואר וכמעט וניצח אותו. סינואר נדרש לשניים או שלושה סבבים ב-21 כדי לנצח אותו. אבל בכל מקרה הוא פיגורה מאוד משמעותית בחמאס, בכלל חמאס, חמאס עזה בפרט, והוא בעצם מנהיג הארגון ברצועת עזה בפועל, גם אם עדיין לא רשמית כמי שנבחר, אבל הוא ממלא את התפקיד.
0: הוא לא בן אדם שככה היה בפרונט, לפחות על פני השטח בשנים הקודמות.
1: הוא לא היה בפרונט כדמות מוכרת, אבל כן היה בפרונט כדמות מאוד קרובה ליחיא סינואר. לפחות מאז שיחיא סינואר נבחר ב-2017, בהנהגת החמאס ברצועת עזה, הוא נחשב מאנשי המעגל הדי ראשון, הדי קרוב אליו. והוא איש יש מאחריו לא מעט ניסיון בארגון הזה בחמאס, והעובדה שהוא היה זה שאמור היה להיכנס לנעליו של יחיא סינואר, מידע על מעמדו, למרות שזה קורה גם בגלל שהגוורדיה שם הולכת ומדלדלת, כן? זאת אומרת, כבר אין יותר מדי קנדידטים להחליף את יחיא סינואר, וטוב שכך. אבל הוא דמות די משמעותית שם.
0: פרופסור מיכאל, כשאנחנו מדברים על למלא מקומו של יחיא סינואר, התפקיד הוא ראש חמאס ברצועת עזה, נכון?
1: כן. זה מנהיג החמאס ברצועת עזה. בעיקרון, לחמאס יש ארבעה מוקדים, ולכל אחד מן המוקדים הללו יש מה שנקרא מי שעומד בראשו, כן? יש את רצועת עזה, יש את איוש, יש את חמאס חול, ויש את האסירים. אלה ארבעה מוקדים, שמעליהם יש את הנהגת חמאס, ומעל כל זה לכאורה את מועצת השורה, שהיא אותו גוף שאמור לאשר את הבחירות של כל אחד מבעלי התפקידים. זה כאילו המוסד המוסמך העליון של החמאס, אבל בעיקרון רצועת עזה, שהיא מרכז כובד מאוד משמעותי של חמאס, מרכז הכובד המשמעותי ביותר בעיניי, עדיין, אז האיש שאנחנו מדברים בו הוא האיש שעומד בראש מרכז הכובד הזה.
0: תגיד, מה זה אומר על תוצאות של המלחמה הזאת עם שלוש שנים אחרי זה חמאס, מרכז הכובד של חמאס זה עדיין רצועת עזה?
1: שאלה מורכבת. זה אומר שאנחנו עדיין לא מימשנו את מטרות המלחמה באופן מלא. זה אומר אבל שגם חמאס כארגון לא מצליח מאוד להתאושש ולהתחזק, כי הוא לא מצליח לפתח מרכז כובד אלטרנטיבי, והיוש לא הופכת למרכז כובד אלטרנטיבי לרצועת עזה. זה אומר שאין להם את היכולת לבנות את היוש כמרכז כובד אלטרנטיבי. זה אומר שהנהגת החול היא יחסית חלשה, וזה אומר לגבי חמאס בכלל שהיא תנועה הרבה יותר חלשה היום, מכיוון שאם חמאס עדיין, אם רצועת עזה עדיין אותה מרכז הכובד של התנועה, ועזה של היום או רצועת עזה של היום היא צל חיוור של רצועת עזה שהכרנו עד 7 באוקטובר.
0: ועדיין זה אומר, פרופסור קובי מיכאל, שחמאס מתפקד ברצועת עזה, מתפקד, קיים, היררכי ומשתקם.
1: כן, חד משמעית, עובד קשה מאוד כדי לשקם את יכולותיו המשילותיות השלטוניות, אבל גם את יכולותיו הצבאיות, והוא מצליח להתקדם עקב בצד אגודל. שוב, צריך לשים את זה מה שנקרא בפרופורציות הראויות, כן, חמאס בפועל שולט על פחות מ-40% בשטח הרצועה, וחמאס מבחינה צבאית הרבה הרבה יותר חלש בכל מה שקשור ליכולות שלו.
0: בינתיים, אני הייתי מוסיף לזה.
1: כן.
0: בינתיים.
1: הוא הרבה פחות. בהחלט, הכל בינתיים. ולכן, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, כן, לא צריך לתת למפלצת הזאת, לגור המפלצת הזאת, לגדול ולהיות מפלצת. ולכן חייבים להשלים את המלאכה ולפרק את לפרק את הארגון הזה, לפרק את חמאס, גם בהיבט המשילותי, אבל בעיקר בהיבט הצבאי. זאת אומרת, שלא יתקיים יותר ברצועת עזה.
0: שאלה אחרונה, עד כמה תקיפות, הרי צה"ל תוקף למעשה על בסיס יומי את הפעילים של חמאס, עד כמה זה כן פוגע ביכולת משילותיות ושיקומיות של הארגון?
1: אני חושב שפוגע מאוד, בוודאי ביכולות הצבאיות, מכיוון שרוב החיסולים הם חיסולים של פיגורות צבאיות, אבל התחילו לטפל גם בצורה מאוד אינטנסיבית בכל מערך הכספים של חמאס, בכל מיני חלפנים וכל מיני אחרים שמצליחים בדרכים לא דרכים להזרים כסף לרצועת עזה, וזה צינור החמצן של חמאס, אז גם בהם פוגעים, בכל המערך הזה פוגעים, ואני חושב שבסופו של יום, העניין הזה די פוגע ביכולות של חמאס, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא יכול להסתכם בזה.
0: פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ומכון משגב, המון המון תודה ושבוע טוב.
1: Тогда лахаем и всего о
0: Я спросил нашего собеседника, прежде всего, кто этот человек, которого ЦАЛ пытался ликвидировать, мы пока не знаем, насколько это удалось, а-ля Муди. Речь идет о заместителе Синуара. Он был приближенным Синуара на протяжении длительного времени, говорит наш собеседник. Я хочу напомнить, что Синуару для того, чтобы стать главой Хамаса в секторе Газа, потребовалось больше одного круга голосования. И с этой точки зрения на протяжении всего этого времени а-ля Муди находился рядом с ним. Благодаря этому он потом получил должность и главы канцелярии Синуара. И с этой точки зрения он наиболее естественный преемник ликвидированного главы Хамаса в секторе Газа. Его кандидатура еще связана и с тем, что организация Хамас в секторе Газа по-прежнему функционирует, восстанавливается, пытается каким-то образом сформировать и организовать свои ряды. Центр тяжести действия Хамаса остается в секторе Газа, говорит наш собеседник. С этой точки зрения есть 4 точки или 4 узла, о которых можно говорить. Это Хамас за границей, то есть те лидеры Хамаса, которые находятся за пределами Иудеи, Самарии и Газы. Это Газа, это Иудея, Самария, и это заключенные в израильских тюрьмах. Самая весомая структура из этих четырех, самая весомая группа из этих четырех, это те, кто находится в секторе Газа. С одной стороны, это говорит о том, что работа ЦАЛа не завершена и цели не достигнуты, говорит наш собеседник, до конца полностью не достигнуты. С другой стороны, это говорит о том, насколько ЦАЛ ослаблен, насколько Хамас ослаблен, насколько Хамас не сумел разжечь пожар в Иудее и Самарии, насколько руководство Хамаса за рубежом ослаблено. Если Хамас, который контролирует не более 40% территории сектора, по-прежнему является центром тяжести, является наиболее весомой структурой в секторе. Наиболее весомой структурой Хамаса, говорит профессор Коби Михаэль. Он говорит также, что Хамас постоянно, неотступно, постепенно, кропотливо и терпеливо восстанавливает свой властный и особенно военный потенциал. К этим данным надо относиться очень осторожно и оставаться в рамках пропорций, понимать, что эти действия и масштабы восстановления Хамаса очень и очень ограничены. С другой стороны, мы не можем повторять ошибок прошлого, мы не можем позволить себе этому чудовищу разрастись вновь, и поэтому нам нужно, придется в итоге завершить работу, иными словами, разрушить структуры Хамаса, которые до сих пор функционируют и которые пытаются восстановиться. С этой точки зрения, это необходимость, которую придется, это обязанность, которую придется выполнить. Когда это будет сделано, неизвестно, но тем не менее, по мнению Коби Михаэля, профессора Коби Михаэля, это придется делать ЦАЛу. В настоящий момент, говорит наш собеседник, ЦАЛ контролирует почти 60% сектора. Разумеется, ежедневные, практически ежедневные удары, которые наносятся по позициям Хамаса и по лидерам Хамаса, приводят к результатам, о которых мы говорим. Однако этого недостаточно. При всей важности этих ликвидаций и при всей важности того момента, который отмечается, при всей важности

0: Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

В Иерусалиме 8 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. На юге Ливана ранены двое бойцов ЦАЛя. Состояние одного тяжелое, а второго офицера средней степени тяжести. Военнослужащие получили ранения в минувшие выходные в результате оперативного инцидента. Их семьи получили уведомления. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше, они пострадали в результате взрыва гранаты ЦАЛя. Армия расследует обстоятельства инцидента. После публикации в эфире КАН «Хадашот» на радиостанции «Решет Бет» ЦАЛь отстранил от боевой должности солдата, который угрожал палестинцу причинить вред его сыну, если отец немедленно не вернется домой. Корреспондент КАН Кармела Минаше опубликовала видеоролик, который солдат отправил отцу в середине прошлой недели. На кадрах запечатлен избитый сын со следами побоев в доме семьи, проживающей в зоне Би в районе Беньямин. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что по завершении внутреннего расследования солдат предстал перед судом и было принято решение о его отстранении от боевой должности, так как его действия противоречат ценностям армии. Провал в системе безопасности, позволивший включить оманского второго пилота в экипаж рейса Fly Dubai, следовавшего в аэропорт Бен-Гурион. Лидер оппозиции Яир Лапид от партии Яхад отвергает вчерашнее заявление министра транспорта Реги в телеканалу КАН-11 о том, что ее министерство не несет за это никакой ответственности. Вот что он заявил, я цитирую. «Поразительно, как каждый объясняет, что это не в его компетенции. Задача правительства на 100% убедиться, что подобное больше не повторится. Вместо этого каждый объясняет нам, что он ни за что не отвечает, потому что они возвели в ранг своей религии то, что они ни за что не отвечают. Если происходит провал, они исчезают, как будто их не было. А если случайно случается чудо, и потрясающие израильтяне спасают положение, тогда они едут с ними фотографироваться. Выяснилось, что на народ положиться можно, а на правительство нельзя». Конец цитаты. Депутат Кнессета Авихай Буарон от партии Ликуд заявил в эфире, что необходимо выяснить у Шабака, почему не были в достаточной мере усилены процедуры безопасности на рейсах прибывающих стран Персидского залива. Буарон отверг обвинение в бездействии правительства. Вот что он заявил. Министерство транспорта, премьер-министр видит провал. Шабак немедленно вызывается на обсуждение и деятельность тут же останавливается. Ведь полеты были прекращены в одночасье. Безусловно, мы вносим изменения, безусловно, мы разбираемся в этом и, безусловно, берем на себя ответственность за происходящее. У меня нет сомнения в том, что попытка приплести и этот инцидент, чтобы нанести ущерб Ликуду, это жалкая попытка. Ликуду это не навредит. Эксперт по авиационной безопасности, бригадный генерал запаса доктор Минахан Бахрах заявил в эфире КАН «Хадашот» на радио «Решет Бет», что Министерство транспорта и службы безопасности несут ответственность за проверку пассажиров и членов экипажа на рейсах, прибывающих в Израиль. Вот что он заявил, я цитирую. «Кто-то должен был сесть в Министерство транспорта и создать структуру, и такую структуру создали. Национальный центр анализа данных должен был координировать работу совместно со всеми различными ведомствами. Они должны были проверять этот вопрос, формировать команды, но они, по всей видимости, попросту этим пренебрегли». Интервьюер. Этот орган существует, у него есть руководитель, есть сотрудники, интервьюируемые в управлении аэропортов, есть оперативный центр авиационной безопасности. И вы видите, что произошло. Война, которая началась 3 года назад, унесла жизни 2347 израильтян. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством обороны и службы.

0: службы национального страхования Битуах Леуми. К списку павших в войнах Израиля добавились 1318 имен. Эта цифра включает погибших военнослужащих ЦАЛя, сотрудников полиции, Шабака, управления тюрем, пожарно-спасательной службы, координаторов по безопасности и членов отрядов быстрого реагирования. В ходе нападения Хамаса в результате других враждебных действий, ракетных обстрелов, были убиты 1029 гражданских лиц. Да будет благословенна их память. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В дневные часы вдоль побережья поднимется порывистый северный ветер. Завтра температура воздуха немного понизится. Во вторник местами пройдут дожди, преимущественно на юге и востоке страны. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30 и в Эйлате 34 градуса. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 110 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не вы».

0: В Иерусалиме 9 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Выборы 2026. Лидер оппозиции Яир Лапид заявляет, что партия Яхат во главе с Нафтали Беннетом сделает все возможное, чтобы предотвратить создание ротационного правительства. В интервью Кан Хадашот на радиостанции Решет Бет Лапид отметил, что прошлый опыт доказывает, подобное правительство – верный рецепт паралича. «Оно не призовет в армию ни единого ультраортодокса», – подчеркнул лидер оппозиции. Он также выступил с резкой критикой премьер-министра Нетаньяу в связи с провалом в системе безопасности на рейсе «Fly Dubai» из Дубая в Бен-Гурион. Вот что он заявил, я цитирую. Что он обозреватель, его обязанность сделать так, чтобы не срывали выборы в Кнессет. Его обязанность сделать так, чтобы не пытались разбить самолеты о башне Азриэли. Его обязанность сделать так, чтобы Хамас не пересек забор и не убивал евреев. И он раз за разом терпит крах в своих обязанностях. Мы действительно живем во время чудес. Если вы остаетесь в живых, при этом правительстве это чудо. В интервью Арье Гулану в программе «Абокер Азе» лидер оппозиции добавил, что правительство Нетаньяу возвело уклонение от ответственности в ранг религии и полагаться на него невозможно. Депутат Кнессет Авихай Буарон от партии Ликуд заявил в эфире, что премьер-министр Нетаньяу поручил Шабаку досконально разобраться в ситуации сразу же после инцидента. Вот что он заявил, я цитирую. «Есть профессиональный орган, он называется Шабак. Он приходит, заново пересматривает действовавшие до сих пор регламенты и меняет их. Вопрос в том, как мы дошли до такого. Я не знаю. Вам следует спросить у Шабака, как мы дошли до такого и почему правила безопасности не были должным образом ужесточены на рейсах, прибывающих из стран Персидского залива. У меня нет сомнений в том, что попытка приплести этот инцидент, чтобы нанести ущерб Ликуду, это жалкая попытка. Ликуду это не навредит». Конец цитаты. И еще одно сообщение на эту тему. Бывший высокопоставленный сотрудник Моссада Удат Илам считает, что ни одно ведомство в Израиле не смогло бы заблаговременно выявить угрозу, исходившую от уманского второго пилота. Вот что он заявил, я цитирую. «Сегодня в мире нет ни одной единой структуры, которая бы координировала всю эту сферу. Если бы существовал некий единый орган, связанный с ЯТО или другими организациями, который бы постановил, например, имя любого пилота, уволенного по тем или иным проблемным причинам, должно в обязательном порядке передаваться всем авиакомпаниям, где бы они ни находились. Оманцы же никому эту информацию не передали. Они уволили его, и на этом все закончилось». Конец цитаты. Удат Илам, занимавший пост начальника отдела по борьбе с терроризмом в Моссаде, сказал об этом в беседе с Хэн Либерман и Шахаром Гликом на радиостанции Кан Решет Бет. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В дневные часы вдоль побережья поднимется порывистый северный ветер. Завтра температура воздуха немного понизится. Во вторник местами пройдут дожди, преимущественно на юге и востоке страны. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30 и в Эйлате 34 градуса сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 110 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Хен Ос, редактор Таня Барская, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф.

0: а в эфире радио Канрека программа «Бокер Топ Исраиль». Сегодня 4 сентября 2026 года. По традиции обращаюсь к нашему коллеге, ведущему Канрека Габи Вольфсону, дабы задать несколько коротких вопросов, связанных с главными темами нынешнего утра. Габи, приветствую.
1: Доброе утро, Игорь. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Мы начинаем с Газы, да, событий в Газе.
1: Мы начинаем с событий в Газе. Там в ночь на 3 октября была предпринята попытка ликвидации Али Аль-Амуди, заместителя председателя политбюро Хамаса. Де-факто это преемник Ихья Синуара. То есть это человек, который должен был возглавить Хамас в секторе Газа. Была предпринята попытка ликвидации. Пока не ясно, чем она завершилась. Хамас не подтверждает информацию о том, что он ликвидирован. А на самом деле и ЦАЛ не утверждает, что он ликвидирован. Проверяется результат этого действия, но это, так сказать, еще один пример или еще один случай, когда ЦАЛ продолжает методично, постепенно, почти практически ежедневно отстреливать боевиков в секторе Газа. Это не решает проблемы, потому что понятно, что на место любого ликвидированного приходит следующий, но тем не менее это показывает, что свобода действий ЦАЛа в Газе все-таки больше, чем нам казалось. Да? То есть американцы не торопятся связать руки ЦАЛу, когда речь идет о высокопоставленных боевиках и когда речь идет о тех, кто принимал участие в 7 октября.
0: То есть такое ощущение, как бы все понимают, и вот взаимодействует именно таким образом.
1: По умолчанию,
0: да? По умолчанию. Это Газа, где действительно происходят конкретные вещи. Но дальше мы так сейчас поиграем в дипломатическую игру, в эвфемизмы. Я буду называть первую часть фразы, а Габи будет знать, естественно, о чем идет речь. И дополнит нас. Итак, Иран готовит более масштабный ответ, говорю я.
1: Да, Иран готовит более масштабный ответ на то, что пока не происходит и неизвестно, произойдет ли, то есть на возобновление военных действий американцами. США пока что, по крайней мере, не торопятся, несмотря на отсутствие соглашения с Ираном и на отсутствие даже намеков на такое соглашение. Американцы не торопятся возобновлять военные действия. Мы продолжаем играть в лоту-тоту, да, в попытке предсказать или предвидеть действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это совершенно невозможно. Если бы речь шла о человеке, чьи действия предсказуемы, то я бы сказал, что шанс на возобновление военных действий до 3 ноября, то есть до выборов середины каденции в США, он мизерный, он практически нулевой, потому что эта война вообще не очень популярна в Америке, и сейчас, когда Трамп нашел болевую точку Ирана, то есть экономическое давление, то есть он вывел Ормузский пролив из игры, освободив его для судоходство и так далее, и блокировав иранские порты, у него нет никаких оснований начинать войну до середины каденции. Однако это Дональд Трамп, его действия непредсказуемые, поэтому я всем советую быть осторожными в прогнозах. Шансы на возобновление войны сейчас невысоки, однако Иран дует на холодную воду, предупреждая американцев о последствиях такого шага после выборов. Посмотрим, к чему это приведет.
0: Так, спасибо. Следующее. Трамп не выразил прямой поддержки Нетаньяху. Мне нравится этот разговор, язык этот прекрасный.
1: Нет, не выразил прямой поддержки Нетаньяху. Я еще помню, как рассуждали у нас о том, что Трамп, возможно, даже приедет в Израиль, чтобы на церемонию Дня Независимости или на какую-то еще другую церемонию, для того, чтобы заявить о том, что он поддерживает Нетаньяху, и оказать ему поддержку. Нет, этого не происходит. Этого не происходит даже в США. Пока что все, что сказал Дональд Трамп, это не стоит списывать со счетов Нетаньяху, он уже преподносил сюрпризы. Это можно трактовать и как поддержку, и как утешение, да, предостережение тем, кто надеется на поражение нынешнего израильского премьер-министра. Поэтому нет, отношения между Трампом и Нетаньяху, между Израилем и США, администрациями и так далее, они далеко не блестящие на данный момент. доктор Коби Барда, который был у нас сегодня в эфире, говорил о том, что американцы хотят более активных действий Израиля по борьбе, например, с насилием в Иудее и Самарии. У Трампа есть свои интересы в американской политике, которые далеки от интересов Бениамина Нетаньяу. Поддержка Израиля в США находится на катастрофической низкой точке. 29% по последнему опросу Галлопа поддерживают Израиль. И с этой точки зрения у Трампа есть достаточно других источников поддержки, нежели Бениамин Нетаньяу. Особенно, повторяю, за месяц до выборов середины каденции, выборов, которые критически важны для Дональда Трампа, он пытается дистанционироваться от Нетаньяу.
0: У меня такое ощущение, что когда Трамп уйдет с политической арены, то выпустят, наверное, игру. Компьютерную игру, например, угадай желание Трампа.
1: Что бы сказал американский президент?
0: Мне кажется, это чертовски упоительное будет зрелище. Там кубики, там все зависит от случая.
1: А вот, Игорь, у меня вопрос. А если бы такую игру выпустили по поводу Бениамина Нетаньяу, она была бы менее упоительной? Вы, например, знаете, чего хочет Бениамин Нетаньяу в секторе Газа? Я не знаю. Чего хочет Бениамин Нетаньяу в юридической системе? Хочет ли он этой реформы? Хотел ли он этой реформы? Или он не каковы его интересы, каковы его реальные идеологические посылы?
0: Это хороший вопрос. И я, конечно, не отвечу утвердительно, но просто, память удерживает в себе крайности. А Трамп стал символом.
1: О, да, безусловно.
0: Символом, как за завтраком санкции ведет, а победа подменяет.
1: 8 апреля для меня стало таким очень показательным днем. Утром того дня все СМИ цитировали заявление Дональда Трампа, который сказал, что сегодня мы уничтожим иранскую цивилизацию.
0: Да, древнюю персидскую цивилизацию.
1: Ровно через 15 часов был подписан капитуляционный, иначе не назовешь, меморандум между Ираном и США. Этот меморандум умер потом своей смертью, потому что Иран его не выполнил.
0: Но он же был по просьбе Пакистана, насколько я помню.
1: Да, безусловно. Разумеется, за 15 часов до этого Трамп не знал, что есть такая просьба. То есть, так это работает сейчас.
0: Ну и еще один вопрос по поводу того, по поводу ответа ЦАЛа на фильм «НАЗА».
1: ЦАЛ опубликовал очень подробный и развернутый ответ на этот фильм. Там очень много чего. Там говорится о том, что искусственный интеллект не принимает решения с точки зрения... не принимает решения о действиях ЦАЛа, как утверждается в этом фильме, а принимают решения люди. Там говорится о том, что не было ситуации, когда принималось решение о ликвидации того или иного террориста, при том, что сопровождающим ущербом, как это называется, НАЗА это и есть сопровождающий ущерб,
0: да? Угу.
1: Была гибель 500 человек и так далее. Я беседовал с адвокатом Марком Перри в нашем эфире, бывшим заместителем главного военного адвоката. И на самом деле главный вопрос, насколько такой ответ в состоянии защитить людей, защитить солдат ЦАЛа от исков за пределами государства Израиль. Адвокат Перри был очень осторожен в своем ответе на этот вопрос. Он сказал, что он надеется на то, что это так. У меня есть определенные сомнения, потому что те, кто считают, что этот фильм говорит правду, фильм «НАЗА» говорит правду, этот ответ их ни в чем не убедит. Тот, кто считает, что этот фильм клеветнический, этот фильм их тоже ни в чем не убедит.
0: А вот я думаю, нужно так долго еще возвращаться к шлейфу и хвосту от этого фильма, потому что мне кажется, что слишком много потрачено сил на ответы, на продолжение дискуссий, все уже как бы.
1: В принципе, считается, что что ответ был нужен, развернутый ответ был нужен не только с точки зрения пиара, но и с точки зрения юридической практики. Это может иметь влияние. Я менее уверен в том, что с точки зрения пиара такой ответ эффективен, как любой ответ эффективен, но это уже мое личное мнение. Те, кто принимали решение, считают, что это эффективно, нужно и так далее. Я вообще считаю, что хорошо было бы уже наконец показать этот фильм в Израиле. И в этом отношении Марк Перри, я спросил мнение Марка Перри по этому поводу, он согласен со мной. То есть он считает, что этот фильм тоже... Было бы хорошо, если бы этот фильм показали в Израиле, и мы бы перестали вести дискуссию в стиле «Я Пастернака не читал но я осуждаю. Да, и, наконец, смогли бы говорить о том, кто что видел, при том, что мы, в принципе, знаем фабулу этого фильма. Да, более-менее она известна. И поскольку никто из... Я, по крайней мере, не служил в подразделении 8200, да, и не в военной разведке, и не знаю, лично не видел, как эти... как там принимаются решения, то в данном случае это версия против версии. То есть версия, анонимная версия вот этих солдат, которые там выступают, против версии ЦАЛа. Доказать ни та, ни другая сторона ничего не могут.
0: Слово против слова.
1: Слово против слова.
0: Большое спасибо ведущему радио Река Габи Вольфсону. Хорошего дня, Габи.
1: Хорошего дня, хорошей недели.
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, мы идем дальше. Банк Израиля, к экономике мы, запускает первый этап реформы банковских комиссионных. Комиссия за дебетовые карты ограничится 7 шекелями, а устаревшие сборы отменяются. Полномасштабный переход на фиксированные тарифы запланирован на следующий год. Подробнее об этом экономический обозреватель и редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Здравствуйте.
2: День добрый.
0: Во-первых, у меня такой вопрос, мне кажется, он напрашивается. А кто и что заставило вот высшие силы, я так аккуратно их назову, приступить к этой реформе? Ну, мне кажется, что банки по собственному почину вряд ли это затеяли. Что случилось-то?
2: Ну, банки, да, банки редко как бы идут, так сказать, на какие-то уступки населению, поэтому есть регулятор в нашей стране. Он действует при Госбанке, это там управление по делам коммерческих банков. Обычно оно проводит в жизнь политику правительства, иногда по собственной инициативе чего-то там предпринимает. Ну, в частности, вот, и я бы как... Если оно видит, что что-то пора сделать или что-то население чем-то недовольно и обоснованно недовольно, то вот так вот и поступаю, да.
0: Ну, тогда давайте так, значит, с простыми человеческими словами, что включает в себя первый этап реформы? Алло? Алло? Ну вот на этом вопросе, что же включает в себя первый этап банковской реформы. Андрей, вы с нами? Еще нет. Ну, я надеюсь, что через несколько мгновений Андрей Харазов продолжит свой разговор. Я хочу задать ему еще пару вопросов и выражаю надежду, что у нас это получится. Ждем пока. Может быть, я не знаю, если ожидание затянется, мы перейдем к следующей части нашей программы, но я надеюсь, что все-таки Андрей Харазов выйдет с нами на линию, ничто не предвещало, как говорится. Так, значит, итак, что у нас происходит, спрашиваю я. Андрей. Андрей, я
2: прошу прощения.
0: Да, да, вы ушли, ну, вернулись. Пришли, но обещали вернуться. Итак, что включает в себя первый этап реформы?
2: Ну, сначала там будут изменения, которые касаются дебетовых карт. Там на них месячную комиссию ограничат 7 шекелями. В то время как сейчас средний показатель по комиссии за эти карты составляет, по-моему, 9 шекелей. В месяц, ну, небольшая разница, но это особенно важно для людей, у которых денег не очень много, потому что дебетовыми картами обычно пользуются социально слабые слои населения, в том числе те, у которых счет в почтовом банке, там выдают прежде всего именно дебетовые карты.
0: Да, совершенно верно, да, вы правы, да.
2: Вот, и ожидается, что это поможет сэкономить там израильским домохозяйствам вкупе десятки миллионов шекелей, хотя, конечно, 2 шекеля в месяц, не сказать, что прямо какая сильная экономия, но это вот первый такой этап реформы.
0: А потом будут же отменены, по-моему, сборы, да, за поиск счетов, к примеру.
2: Да, там потом собираются еще отменять разные комиссионные, которые уже считаются устаревшими. В частности, это действительно услуги по поиску счетов, которые дремлющих, так сказать, И потому что касается оформления наследства тоже, для многих эта комиссия довольно чувствительная. Кроме того, там еще аннулируют комиссию, которая взимается с того, кто выписал чек, если чек вернулся по техническим причинам, не по вине самого выписавшегося. И, в общем, в принципе, это более-менее... еще там еще ограничат...
0: С ипотекой, там стоимость изменения, мне кажется, даты, значит, погашения ипотеки ограничится там.
2: Да, совершенно верно. Сейчас он поставляет 5 шекелей, если меняешь срок, неудобный тебе взноса, а как бы, да, это отменят, можно будет менять бесплатно. Ну, вот это первый этап реформы.
0: На втором будут какие-то более существенные вещи затрагиваться? Или это примерно вот плюс-минус те же, я бы сказал, какие-то косметические, скорее, чем сущностные?
2: Там они собираются вообще убрать на втором этапе вот эту модель, которая подразумевает оплату за каждую... отдельную операцию, за каждую отдельную услугу, они собираются заменить какой-то комплексной оплатой, которая будет, которая как бы будет учитывать все сразу и, насколько я понимаю, и оптом. Сейчас это не очень понятно еще, поскольку пока это только планируется с 27 года. Там они хотят ввести, по-моему, 10 шекелей за какой-то определенный набор операций заранее, который как бы человек вот был заплатил 10 шекелей, а потом делай сколько хочешь себе, ну не сколько хочешь операций, но там 100, по-моему, первых каких-то базовых операций. Mm-hmm. А если там будет меньше 2 операций в месяц, то тогда вообще всего 5 шекелей, а если больше, то тогда 10 до 100 первых. Вот такую модель они собираются запустить. В принципе, в некоторых банках это уже есть и сейчас. Например, я в том же Дисконте, там как бы говорят, что вам положено в рамках нескольких первых бесплатных операций там то-то и то-то, да, а потом уже через, после того, как ты несколько раз что-то сделал, тогда начинают брать дополнительную комиссию. Но до сих пор это не структурировано на уровне государства и не четко определено как бы для всех и не гарантировано. Поэтому, возможно, это будет хорошо, возможно, это будет не очень для тех, кто вообще практически не делает никаких операций. С них в любом случае будут брать по 5 шекелей. Но вот такая вот реформа.
0: Я нашел какую-то странную цитату вот из статьи в «Калькалист». Я сейчас зачитаю. «Хотя реформа призвана снизить финансовое бремя населения, клиенты банков по-прежнему не спешат менять финансовые учреждения, несмотря на стойкое ощущение несправедливости тарифов». Почему?
2: Ну, потому что, во-первых, у нас банков основных 4 штуки,
0: да.
2: И там везде более-менее одинаковые условия. Поэтому, как приходить из банка в банк...
0: А, в смысле, без нужды, как бы, да?
2: Не очень осмысленно, да. Такие банки в Израиле, они нечто вроде Сберкаст, как бы, которые... в которых все везде одинаково, да, и все своими банками обычно недовольны, но в другие переходить не спешат, потому что они знают, что другие точно так же недовольны своими банками по разным поводам. Поэтому менять шило на мыло, ну, люди не торопятся. А одинаковость, это она, опять же, из-за того, что сфера банковская очень сильно зарегулирована, и банки вынуждены вести себя фактически одинаково из-за огромного свода ограничений, правил, норм для них, которые вводит государство. В Израиле такое более социалистическое в этом плане банковское хозяйствование, чем в США и чем даже в Европе. И поэтому, да, как народ понимает, что куда ни перейди, везде будет примерно одно и то же.
0: А, понятно. Понятно, все очень хорошо разъяснили. А вообще, можно ли, это завершающий вопрос, можно ли ожидать появления на этом поле какого-то сильного, яркого игрока, я имею в виду, так сказать, какую-то банковскую структуру, которая может взорвать вот это болото, образованное основными банками Израиля? Кто-то может рискнуть, или это вообще безнадега полнейшая?
2: Нет, пока нет, потому что банки, опять же, они себе не хозяева в плане того, как себя вести. У них нету вариантов, на чем зарабатывать, поскольку им это жестко предписывают. Проценты по ипотеке, проценты по кредиту, максимально там безрисковые какие-то инвестиции в плане операций с деньгами клиентов. Поэтому у них у всех одинаковое практически поле как бы игры, на котором они играют, практически одинаковое поведение. Некоторые надеялись, что вот будет банк этого самого Амнона Шуашуа, электронный там банк Зера или как он называется, какой-то внесет разнообразие. Но он никакого разнообразия не внес, хотя он и чисто цифровой, и чисто дигитальный, как в Израиле говорят. Но тоже никакого разнообразия он не внес. Многие ждут, что в Израиле придет сервисы типа Revoluta, которые позволяют осуществлять переводы по всему миру. Это типа как Bit, там и Paybox, только израильские, только по всему миру это работает. Revolut и такие еще похожие сервисы, причем они позволяют и копить проценты тоже на вкладах, и тоже и переводить деньги. Но пока что тоже это все очень затянулось. Они полувошли в Израиль, но пока наполовину не торопятся всерьез открываться, именно потому что им не дают развернуться в полную силу так, как во всем мире они это делают.
0: Понятно. Большое спасибо. С нами был экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Доброго вам дня. Счастливо.
2: Всех благ.
0: Идем дальше. Вот как раз очень-очень правильный айтем идет дальше, потому что в моменты психологического кризиса, выслушав предыдущую речь, в общем, такой кризис может наступить или углубиться. Так вот, в момент психологического кризиса особенно важно услышать простые слова «Вы не одиноки, вы не одни». И для этого работает бесплатная национальная линия помощи на русском языке центра «Якель» при ассоциации «Эхуд Бешакум». На линии с нами социальный работник Елена Нафталиев. Приветствую вас.
3: Доброе утро.
0: Для кого, кому предназначена помощь, оказываемая центром поддержки?
3: Центр поддержки, который называется ЯЭЛЬ, он относится к некоммерческой организации, как вы сказали, Эхуд Бешикум, это качество в реабилитации. Это, эти центры открыты для семей, в которых у кого-то есть душевные проблемы. Не обязательно, что уже стоит диагноз. Есть какие-то проблемы, какой-то кризис. Все близкие члены семьи могут обратиться к нам за помощью. Вы же понимаете, что психологический кризис, он редко касается только самого человека, у которого есть проблемы. Он входит в дом внезапно, вместе с тревогой, растерянностью, бессонными ночами. И вопросами без ответов, и страхом перед будущим. И вот родители, братья, сестры, супруги, каждый член семьи, который общается с этим человеком, может к нам обратиться. В центре ЯЭЛЬ они могут получить индивидуальные консультации. У нас есть группы поддержки, в том числе и на русском языке. У нас есть лекции, семинары, и вся помощь бесплатна. Все это контролируется, вся работа центра ЯЭЛЬ контролируется и финансируется Министерством здравоохранения. И дополнение к этому открылась линия, горячая линия психологической поддержки. Линия открылась в 2022 году, а в 2023 году, в марте, открылась горячая линия на русском языке. И эта линия, как вы сами сказали, самое главное, чтобы человек понимал, что он не один, что он знает, что можно обратиться. Можно обратиться за помощью в центр, а можно позвонить. И вас всегда выслушают и поддержат. И самое главное, чтобы выслушали прежде всего.
0: Елен, а вот из кого набираются волонтеры, работающие на линии? И получают ли они какую-то дополнительную специальную подготовку?
3: На горячей линии очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Это действительно все волонтеры. Это мамы, у которых дети с душевными проблемами, и они, исходя из своего опыта, уже помогают другим людям. Они прошли специальную подготовку, и они постоянно проходят консультирование. И вы понимаете, человек, который сам находится со своим близким, который знает, что это такое, не понаслышке, не из теории. Он живет с этим каждый день. Ему, конечно, легче понять и легче помочь и подсказать другому человеку и успокоить, может быть, его. Он может сказать: «Я вас понимаю, я это переживаю каждый день со своим ребенком». И это в этом большой плюс, скажем так.
0: Угу, то есть контакт происходит на личностном уже как бы уровне.
3: Да. И когда поступает звонок на горячую линию, то иногда это заканчивается одной беседой, иногда это может быть несколько бесед, но чаще всего они переводят эти разговоры, они переводят данные социальным работникам, которые с ними потом связываются. Ну, или сам человек, который позвонил, ему дает телефон центра, и он звонит. Или, ну, в общем, по-разному, зависит от ситуации. Я хочу сказать как раз, что у нас есть 7 центров в Израиле, которые находятся в Ришон-Лиционе, в Ашдоде, в Хедере, в Кварсабе, в Хайфе, в Ашкелоне и в Иерусалиме. И в каждом центре есть еще свой филиал. Поэтому по всему Израилю эти центры есть. Обращайтесь за помощью, не оставайтесь один на один со своими проблемами. Это очень-очень важно.
0: Окей. Я правильно понимаю, что вы, организация, линия поддержки, может сделать как бы... Ну, во-первых, это психологическая помощь, от которой мы отталкиваемся. Вы не одиноки, я готов выслушать, я готов, да. Но, кроме того, там же люди могут подсказать, куда обратиться за профессиональным лечением. То есть задача двоякая. Успокоить человека, позвонившего на линию прямо сейчас, но потом направить его по верному, так сказать, курсу, по верному адресу.
3: Да, совершенно вы правы, потому что человеку иногда достаточно просто один раз получить какую-то короткую информацию, успокоиться и все. Но, как правило, все эти душевные проблемы, они хронические проблемы, это не заканчивается одним днем. И поэтому как сам человек, так и его семья нуждается в постоянной поддержке, может быть, в сопровождении, в направлении, получить помощь в получении прав человека и семьи. Если надо обратиться в Витохлюм или корзину реабилитации, или, в общем, все, что касается его лечения, его реабилитации, есть специалисты, которые могут его сопровождать. И часто семья действительно не знает, к кому обратиться. Mm-hmm. И вот волонтеры как раз подсказывают, если надо, дают номера телефонов, и чтобы человек и дальше продолжал получать психологическую, социальную помощь, помощь, необходимую каждой конкретной семье и конкретному человеку, потому что это очень важно. Очень.
0: Есть один нюанс. Допустим, вот первая помощь, что называется, первая психологическая помощь оказана, человека выслушали, это очень здорово, это им очень помогает. Потом его отправляют, допустим, к профессионалам в области психотерапии там, и так далее, Но там, допустим, за это профессионалы берут за это деньги, а, допустим, у семьи зачастую нет такой возможности.
3: У нас в центре вся помощь бесплатная. Угу. В наших центрах работают специалисты высокообразованные. Это социальные работники, это психотерапевты, люди с большим опытом работы, но все услуги, которые получают семьи, они бесплатные. В этом большой плюс наших центров. Не только горячие линии, что да, они бесплатно позвонили и получили, но и они получают помощь регулярную. В течение всей жизни они могут получать там помощь. Есть ограниченное количество индивидуальных встреч, но как бы они каждый год у нас обновляются. И плюс есть группы, у нас есть семинары и лекции и в Зуме, и поэтому каждый человек пока он захочет, все бесплатно совершенно. А специалисты действительно очень высокообразованные у нас.
0: Есть большая армия специалистов, скажем так, которые тоже работают бесплатно для пострадавших, будем сказать, нуждающихся.
3: Специалисты получают зарплату, но семьи, все люди, которые к нам обращаются, они получают услуги бесплатно. Министерство здравоохранения
0: берет на себя?
3: Да.
0: Это просто очень важно знать, чтобы люди не волновались, что их сейчас кто-то пошлют, и они будут платить. Нет, они платить не будут.
3: Нет. Смотрите, кроме этого, есть, конечно, больничные кассы, есть, можно обращаться туда, но там просто очереди, конечно, мы сами знаем, попасть к психологу или социальному работнику.
0: Да, конечно, это безумно трудно. Да.
3: Особенно, да, после вот последних событий, после 7 октября, связанные с войной, конечно, намного увеличилось количество обращений. Вот я могу сказать, в центре ЯЭЛЬ после 7 октября мы видим где-то на 13-15% увеличение дает, ну, обращение, А на телефонную линию это где-то до 70% у нас увеличились количество звонков в связи с вот обстановкой в стране.
0: Тогда давайте скажем, просто уточним номер телефона ЯЭЛ, вот, и время работы линии.
3: Смотрите, я вам скажу, горячая линия, она работает, в центре ЯЭЛ у нас работают с 9 до 8 вечера в рабочие дни, с воскресенья по четверг. А горячая линия, она как бы дополняет часы работы центров ЯЭЛ. Они предоставляют услуги с воскресенья по четверг с 6 до 10 вечера. По телефону можно позвонить 03-955-95-96.
0: Я повторю, 03-955-95-96. Большое спасибо.
3: Я дам телефон центра ЯЭЛ в решении, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, могли позвонить в центр, а уже тогда из Ришина могут направить в региональные центры. Телефон центра в Ришине 03-71-64-474.
0: Большое спасибо. Социальный работник Елена Нафталиев была с нами. В общем, у нас у всех есть адреса, по которому, которым может прийти помощь.
3: Игорь, я хочу сказать всем нашим радиослушателям, пожалуйста, не оставайтесь один на один со своей проблемой. Обращайтесь за помощью. Я всем хочу пожелать хорошего года, спокойного года и всем душевного равновесия.
0: И вам спасибо. Спасибо.
3: Всего доброго.
0: Счастливо. Мы продолжаем. Инцидент на рейсе Fly Dubai FZ-1073 из Дубая в Израиль уже привел к конкретным изменениям для израильских пассажиров. Об этом руководитель компании Гелена Турс, Гелена Пейсикова. Здравствуйте.
4: Доброе утро, здравствуйте.
0: А давайте поговорим прежде всего, если можно, значит, о двух категориях пассажиров, оказавшихся в связи с происшедшим в наиболее сложной ситуации. Те, кто должен был летать Fly Dubai в ближайшие дни, и туристы, использующие Дубай исключительно для пересадки. Каковы последствия для этих людей?
4: Да. К сожалению, у нас в последнее время случаются подобного вида инциденты, именно инциденты, потому что бывает гораздо хуже. В данном случае эффект был именно связанный с полетами Fly Dubai, и, к сожалению, по предварительным расчетам около 10 тысяч человек пострадали в этом случае, застряли. Я сейчас говорю не тех, которые не вылетели из Израиля, а которые застряли за границей, либо в Дубае, либо где-либо. Потому что компания Emirates, одна из крупнейших перевозчиков сегодня в Израиле, использует вот этот участок перевозки между Дубаем и Тель-Авивом, использует компанию Fly Dubai, потому что Emirates сами не летают. Emirates осуществляет самое большое количество перевозок на дальние расстояния, и поэтому именно ими в основном пользуются израильтяне для дальних поездок. И, к сожалению, в тот момент, когда произошел инцидент, часть людей уже успели сесть на свой полет где-нибудь там в Японии, в Таиланде или в Китае, или в Новой Зеландии, и уже быть по дороге. Либо они уже, так сказать, были в полете, или были по дороге. И поэтому одномоментно там скопилось около 2000 человек уже в Дубае, которых нужно было как-то отправить. Это одна категория людей. Вторая категория, которые еще не вылетели, но их уже не сажали на их рейс по той причине, что они их не могут оставить в Дубае, чтобы не сделать там какую-либо транспортную пробку из тех пассажиров, которых нужно будет потом вывести. Поэтому компании требовали обязательно перемаршрутизировать свой билет куда-то в другое направление. Это может быть либо в Ларнаку, либо в Афины, либо в Рим, либо куда-либо еще в Европе. Главное, чтобы люди не застревали в Дубае. И это была самая большая проблема, потому что даже прибыв в Европу, сейчас очень сложно было найти какие-либо билеты, потому что это праздничные даты. Мы лично столкнулись, наша компания столкнулась с тем, что у нас две группы застряли таким образом. Мы сумели очень быстро сориентироваться. Я даже не понимаю еще, как это прошло, но мы сутки над этим работали, и практически без опоздания люди вылетели из своих стран. Одни из Шанхая, одна группа из Сингапура. И мы оформили билеты через Оман, через Иорданию. Это один из вариантов, который сегодня является безопасным, но его нужно заранее оформить, все нужно заранее оформить, потому что есть вариант лететь через Оман, и не нужно бояться, но главное, чтобы у вас была заранее подготовлена виза и далее трансфер до границы. Ну, как вариант, можно использовать два варианта перехода границы. Самый близкий – это граница в районе Бейт-Шана на севере, вторая – в районе Акабы в Эйлате. Вот. Но, к сожалению, так как мы летели в праздники, и граница в Бейт-Шане закрывается очень рано, в пятницу, в субботу она не работает, мы просто не успевали физически попасть на эту границу, поэтому мы доехали до Эйлата. А из Эйлата уже развозили людей до Хайфы. Ну, таким образом, это можно сделать, конечно, это как вариант добраться. Это немножко утомительно с точки зрения дороги, но, по крайней мере, это безопасно и нормально абсолютно. Mm-hmm. Поэтому, если пассажиры застревают, я рекомендую, что можно это сделать через Оман, но обязательно связаться прежде для получения визы, иначе они там застрянут надолго, пока получат визу, ее на месте так быстро не выдают визы для израильтян. Вот, это как варианты. Есть еще, конечно, категория людей, которые должны были вылететь из Израиля и не вылетели, но это уже, так сказать, к сожалению, такое бывает, что рейсы отменяют, и это, конечно, очень неприятно. Да, вот, ну, это примерно то, что я могу прокомментировать.
0: Окей, а вообще, как вы думаете, это просто вот поразмышлять, насколько я понимаю, израильские авиакомпании готовятся помочь пассажирам, но говорить о полном замещении Fly Dubai израильскими авиакомпаниями пока нельзя?
4: Смотрите, всегда такая помощь во все наши войны и все эти мероприятия, которые происходили и отменялись полеты, когда другая компания осуществляет полет, это всегда за ваш счет, причем за очень большие деньги. То есть сегодня эвакуировочные рейсы из той же Ларнаки или Афин стоили в районе $700 на человека. Из Дубая пока что нет дополнительных рейсов, я специально проверила, на данный момент Исраэль и Аркея летают, осуществляют свои постоянные рейсы, новых пока не добавилось, вроде бы каких-то три рейса элялевских добавлены сегодня, но это рейсы, на которые люди просто покупали билет. Я не знаю, кому за какие деньги удалось купить, но это наверняка не меньше $500. Как правило, это за счет пассажиров. Нас не вызволяют бесплатно, к сожалению. То есть, это другая компания, и никто не вызволяет Fly Dubai. Единственное, что они говорят всегда, когда вы должны ими воспользоваться на этом участке, они говорят, пожалуйста, мы вас доставим в любую другую точку в регионе за наш счет, вот таким образом, что вы не застрянете в Дубае, мы вас привезем там в Ларнаку, в Афины или куда-нибудь еще. Пожалуйста, мы это сделаем. Но везти вас в Тель-Авив, куда нет рейсов, мы не можем, потому что мы не летаем. А дальше это ваша проблема.
0: То есть надо понимать, что цены, в общем, на билеты
4: резко
0: возрастут. Да. Значит, вообще, можно ли говорить пока на перспективу, что происшедшее повлияет на полеты через Дубай в будущем, или вы так не полагаете?
4: Вы знаете, я считаю, что когда такое происходит, и авиакомпания, у нее очень большой бизнес с Израилем, это 8 рейсов в день, это очень много, у них не так много направлений, куда они осуществляют так много рейсов в день, поэтому они сами заинтересованы, чтобы это было безопасно, и они рассматривают этот инцидент, и после такого случая, скорее всего, они будут самыми безопасными. Ну, скажем, другая арабская компания, Этихад, которая базируется в Абу-Даби, они продолжают летать. То есть рейсы Этихада через Абу-Даби осуществляются в Израиле, они не были отменены. Отменены только рейсы Fly Dubai. И люди, застрявшие в Дубае, не могут вылететь, потому что все другие самолеты, уже билеты проданы, рейсы заполнены, а новых рейсов пока что нет. И в этом сейчас проблема. А в дальнейшем, на мой взгляд, когда такое случилось, это будет, пожалуй, самой безопасной компанией.
0: Да, психологически, наверное, так. Будет проверяться уже просто по-бешеному.
4: Да, и... ну и вообще, конечно, люди, когда, когда мы говорим о терактах, мы никогда не знаем, где это может произойти, к сожалению. Конечно. Мы помним времена, когда у нас тут каждую неделю были теракты в Израиле. Вот, ну и вы ничего с этим не можете сделать. Вы не знаете, где будет следующий теракт. И поэтому, конечно, тут сложно что-либо советовать.
0: Итак, буквально там минутка другая у нас осталась. Значит, вот если кто-то сейчас, кто слушает нас, собирается лететь в Fly Dubai в ближайшие дни. Просто посмотреть, что
4: сейчас нужно сделать? Сейчас нет. Те, которые из Израиля хотят вылететь, сейчас нет полета Fly Dubai из Израиля. Они закрыли свои рейсы как минимум до середины октября с оговоркой, что это может быть надольше. Поэтому пока что вообще нет билетов в компании Fly Dubai. Вы не можете полететь, не можете купить билеты, все рейсы отменены. Угу. Поэтому нужно искать альтернативные варианты. Да.
0: И на ваш вкус, по вашему мнению, лучшие из этих вариантов?
4: Ну, если вы летаете из Израиля, то тогда, если через Эмираты, нужно покупать билеты на компанию Этихад, если есть такая возможность, либо искать варианты через Европу на то, что есть билеты. Потому что в тот момент, когда авиакомпания отменяет полет, они вам возвращают все деньги полностью. Другое дело, что у вас уже есть какая-то запланированная поездка, и вы ничего не можете с этим делать. И вы просто ищете альтернативу, которая существует из того, что есть на данный момент. Ну, праздники закончились, поэтому, возможно, через Европу есть возможность что-то купить, может быть, каким-то лоукостом долететь до Европы, а дальше купить или лялям до Европы. То есть есть какие-то варианты, но в каждом случае это, конечно, индивидуально. Через этих, через Арабские Эмираты можно лететь только через Этихад, они продолжают летать. Можно найти этот вариант. У них тоже много полетов в другие страны мира.
0: Ну что, я благодарю руководителя компании «Гелена Турс» Гелену Песикову за обстоятельные и конкретные ответы и объяснения. Спасибо и всего вам
4: наилучшего. Спасибо вам и всем хорошего года и всем удачных полетов. До свидания.
0: Спасибо. Ну что, скажу я, давайте мы немножко расслабимся, точнее, и расслабимся, но и соберемся тоже, ибо мы в преддверии рубрики «Иврит для души» Гали Городецкой. В студии звукооператор Хэн Ос, редактор Таня Барская, продюсеры Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф, и мы встретимся на втором часе.
5: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, присылайте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Беллы из Гиват Ольги. Что такое бриют эйтана? Значит, вообще слово эйтан – это мощный. Есть имя эйтан, которое очень часто произносят как эйтан с ударением на первом слоге, хотя нормативная форма эйтан – мощный, сильный, крепкий. И бриют эйтана, соответственно, крепкое здоровье. Что мы еще знаем из этого корня – это выражение «эйтаней гатева». Дословно «природные гиганты» имеются в виду какие-то огромные стихии, силы природы. Ну, допустим, ураган «эйтаней гатева». Теперь есть у нас вопрос от Нины из Кирьят-Она. «Мне нужно было обратиться к стекольщику», – пишет Нина, – «и я с удивлением узнала слово «загаг». Но ведь стекло «зхухит», откуда же взялся звук «г»?» Интересный вопрос. Спасибо, Нина. Значит, дело в том, что корень изначально у слова «стекло» – «зайн гимель гимель». И слово раньше писалось не «зхухит» через «хав», а «згугит». Но два звонких согласных без гласной между ними – «зг». Это, в общем, было некомфортно произносить, поэтому у людей стало получаться не «згугит», а «захухит». И потом Академия языка иврит признала возможность писать и «захухит» через «хав» тоже. А «загаг», «стекольщик» так и остался «загаг», потому что там гласное между «зайн» и «гимель», и поэтому нормально можно произнести. Вот поэтому «загаг», но «захухит». Теперь есть вопрос от Марата из Иерусалима. Жена хочет назвать сына Корен, но я не уверен, что такое имя существует. Знаю женское имя Керен. Поздравляю, Марат, вас и вашу жену. Действительно, имя Корен существует и обозначает оно светящийся или сияющий. Корень действительно Куф, Рейш, Нун тот же, что в имени Керен, женском имени. Что мы еще знаем из этого же корня? Ликрон редко употребляется в инфинитиве, но Корен, светящийся или светится, это вот тот самый Корен. В прошедшем времени мы встречаем это в Торе, когда знаменитая ошибка Микеланджело, он изваял Моисея с рогами. Ну, вы знаете, я думаю, эту историю. А на самом деле, ведь написано в Торе, было «корну панав», то есть его лицо светилось. А переводчик, когда переводил на итальянский или на латынь, я уж не знаю, что читал Микеланджело, но перевел это, как его лицо было рогато. Почему? Потому что Керен – это кроме луча еще и рог. Вот такая была ошибка переводчика, и поэтому Моисей с рогами на этой статуе Микеланджело. Теперь, Керен, кроме рога и луча, это еще и денежный фонд. Керен Гештальмут, допустим, это фонд повышения квалификации. Керен Пенсия, пенсионный фонд. Керен Каемет ле Исраэль, это фонд, куда собирали деньги на выкуп земель евреи со всего мира еще до создания государства. А потом сейчас Керен Каемет ле Исраэль занимается в основном посадкой деревьев. Я думаю, что тоже многие знают. И многие знают аббревиатуру ККАЛЬ. Куф-куф-ламет. Это вот тот самый Керен Каемет ле Исраэль. Слово Керен, кстати, женского рода. Далее. Еще с Керен есть выражение «сам эт каспо аль Керен гацви». Очень литературное. Дословно значит, что он положил свои деньги на рог оленя. Представьте, стоит олень, человек кладет деньги ему на рог, олень начинает бежать, соответственно, деньги падают и пропадают. То есть «сам эт каспо аль Керен гацви» – это значит, что он бездарно растратил свои деньги. Вот. А что касается луча, то у нас есть, например, слово «макрен» – это проектор. Еще у нас глагол «легакрин» – это не только показывать какой-то фильм, это еще отдавать, когда мы говорим о боли, боль отдает в руку, допустим. «Акеев макрин лаяд». Теперь «карней шемеш» – солнечные лучи, и насчет «гакрана», которая демонстрация фильма, есть еще выражение «гакраната бехора», то есть премьера. Ну и «гакранот» – облучение, не дай бог, при болезни. И еще насчет луча «керен» есть хорошее выражение «гу керен ор бехаяй», да, то есть он луч света в моей жизни, луч света в темном царстве. И надо сказать, что имя «Корен», оно современное, довольно новая, ну, может быть, лет 20, как существует. Очень красиво. Так что растите своего мальчика здоровым и счастливым. Теперь вопрос от Лидии из Хайфы. Почему говорят «шемеш зорахат»? Я тут вижу два варианта уточнения для этого вопроса. В чем вопрос? То ли «шемеш», почему «зорахат», а не «зореах»? Солнце всходит, да, или солнце светит. Потому что «шемеш накейва» – это вот то исключение, когда слово не заканчивается на «камацгей», то есть на «а», и не заканчивается на «тав», но, тем не менее, это женский род. Например, еще такие исключения «эвен» – это камень, «гадер» – забор. Это тоже слова, которые не заканчиваются на «а» или на «т», но, тем не менее, они в женском роде. Поэтому «шемеш зорахат», а не «зореах». Вот «яреах», «зореах», да? «Месяц светит». А почему зорахат, а не зорехет, то есть как котевет, да, это явный биньян пааль. Котевет, шомерет, оведет, почему зорахат? Потому что хет гортанная согласная. И из-за этого, допустим, у нас есть еще похожие примеры. Например, лишлёах – посылать, и шоляхат – посылает. Лислёах – прощать, и соляхат. Лимроах – мазать крем, допустим, и морахат. И так далее. Точно так же происходит с айном. Шомеа – шомаат. Носеа – носаат. Йодеа, йодаат. То есть, когда у нас айн или хет на третьем месте в корне, то в женском роде биньяна пааль в настоящем времени огласовка а. Гласный а, потому что гортанные согласные, они ведь произносились очень глубоко в гортане. Поэтому произнести звук э, который близко к выходу, к ротовому отверстию, и потом гортанный хет или айн было очень-очень трудно, практически невозможно. Поэтому произошло так называемое снижение гласного звука. Ганмахат нуа называется на иврите. Да? Ганмаха от слова намух, низкий. Теперь у нас есть вопрос от Марины из Тель-Авива. Как сказать «заложен нос»? Есть два варианта. Можно сказать «гааф сатум», это более разговорная форма, и можно сказать «годеш бааф». Давайте разберем корни. Сатум, то есть закрытый. Сатам – корень самых тавмем. Да, листом что-то заткнуть. Да, сатум, соответственно, заткнутый. Стима – это пломба. Стима башен – это пломба в зубе. А стима бацанер – это засор в канализации, когда тоже вода не проходит. Далее, как мы скажем «заткнись» очень грубо, «стом» – это «п». Да? «Заткни, заткни рот» дословно или просто «стом». А если мы говорим «женщине», то здесь возможны варианты, потому что правильная форма – «ситми». Ну, естественно, поскольку это сленг, так никто не говорит, а говорят «стеми» или «тистеми» – это «п». Когда мы про человека говорим, что он сатум, это значит, что он тупой, никакие знания к нему не проникают. Вообще есть похожее слово атум, это вот именно герметично закрытый, леэтом, что-то закрыть герметично. И отсюда, например, атимут рикшит, то есть душевная черствость, когда ничего в душу человеку не проникает. А что касается годеш бааф, то здесь корень гимель далит шин. Вообще годыш – это переизбыток. Это даже не просто избыток, а именно переизбыток. Потому что избыток скорее будет шефа. А годыш – это слово отрицательное, с отрицательной коннотацией. В Торе есть, например, выражение «легагдыш» – это «сеа». «Сеа» – это такая миска была. «Легагдыш» – это «сеа», то есть «переборщить». И еще мы встречаем этот корень, когда мы говорим «каф» или «капит» – «гдуша». То есть ложка или чайная ложечка с горкой. А как мы скажем «ложечка» или «ложка» без горки? «Каф» или «капит» – «штуха», потому что «шатуах» – это значит «плоский». На сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp – 050-737-8127. Я повторю: 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: должно в обязательном порядке передаваться всем авиакомпаниям, где бы они ни находились. Оманцы же никому эту информацию не передали. Они уволили его, и на этом все закончилось. Конец цитаты. Бывший высокопоставленный сотрудник Моссада сказал об этом в беседе с Хэн Либерман и Шахаром Гликом в эфире «Кан Хадашот» на «Решет Бет». Житель Бейершевы, 30-летний Дарон Буховза, приговорен к 3 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Как сообщает корреспондент КАН Асав Пузайлов, Буховза, боец-резервист, по собственной инициативе дважды выходил на связь с иранскими представителями и предлагал им свои услуги в обмен на денежное вознаграждение. Среди прочего, он предложил им информацию о ядерном реакторе в Димоне, а также общие сведения об Израиле. Корреспондент КАН отмечает, что осужденный скопировал из Википедии фотографию электрического щита и выдал ее за снимок оборудования на территории реактора. Жительница Бака-эль-Гарбия арестована по подозрению в передаче полиции ложного сообщения о том, что ее муж намеревается совершить теракт. Сразу после получения сигнала полиция развернула масштабную операцию и в кратчайшие сроки разыскала супруга. В ходе разбирательства выяснилось, что пара находится в процессе развода, и женщина решила отомстить мужу из-за поступавших от него угроз. Как сообщает корреспондент КАН Михаль Вассерман, женщина помещена под стражу, и сегодня полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока ее ареста. Муж задержан для допроса по подозрению в угрозах в адрес супруги. Прогноз погоды прозвучит после короткой рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В дневные часы вдоль побережья поднимется порывистый северный ветер. Завтра температура воздуха немного понизится. Во вторник местами пройдут дожди, преимущественно на юге и востоке страны. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бейершеве 30 и в Элате 34 градуса сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 110 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в студии звукооператор Хэн Оз, редактор Таня Барская, продюсеры Милан Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире второй час программы «Бокер Тов Исраэль» на радио Кан Река. Если на часе первом мы беседовали на темы, которые влияют, образно говоря, на погоду в доме, то сейчас поговорим о погоде вне дома. О двух противоположных климатических явлениях в Тихом океане, влияющих на погоду во всем мире. Доктор климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета Семен Кричак. Приветствую вас, Семен.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Итак, Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Что нужно о них знать и как они влияют на погоду во всем мире?
1: На погоду они действительно влияют во всем мире. Это правда. Земля у нас... Алло. Значительной степени состоит из воды. Вот мировой океан, он на самом деле... большая часть поверхности земного шара покрыта водой. Порядка 80%. И вот в тропической... Вы слушаете меня?
0: Внимательнейшим образом.
1: Так.
0: Да, мы вас слышим. И слышим,
1: слышу,
0: и слушаем.
1: Вашей реакции.
0: Так, вы нас не слышите. А мы вас и алло. Слышим, и слушаем. А, алло.

0: Алло.
1: Так.
0: Ну, я не знаю, может быть, нужно нам сейчас еще разочек связаться с Семеном Крючаком. Давайте попробуем. Поговорим о Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые, как утверждается, влияют на погоду во всем мире. Дубль 2. Мы пытаемся связаться с Семеном Крючаком. Да, Семен. Алло. Семен, сейчас вы нас слышите.
1: Я вас слушаю.
0: О, отлично.
1: Да.
0: Мы закончили, так сказать, первую часть на том, что Эль-Ниньо и Ла-Ниньо влияют, безусловно, на погоду, потому что 80%, да, значит, занимает вода. Пожалуйста, давайте мы продолжим с этого места.
1: Так вот, в тропической зоне и значительная часть мирового океана, да, это Тихий океан. И вот этот огромный массив воды, особенности его экваториальная часть, он определяет, очень существенно определяет погодные условия вообще на всем земном шаре. Так, опять, кажется, прервалось.
0: Да нет, все нормально, мы вас слышим.
1: Вы меня слышите?
0: Семен, мы вас слышим.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Отлично, отлично. Так вот, в обычные годы устроена вся система таким образом, что над западной частью Тихого океана имеется область с достаточно высокой относительно высокой температурой поверхности воды Тихого океана. Но периодически, в результате не очень на самом деле понятных причин, система вдруг ломается. Значит, в атмосфере существует такая вещь известная, называется пассаты. Угу. Вот эти вот пассаты, они должны в океане, в районе тропической зоны, они несут воздушные массы с востока на запад. Вот так это устроено. Но вот эти пассаты, и таким образом они и относят на западную часть Тихого океана теплую воду, которая там есть, поскольку это тропическая зона. Так вот, эти пассаты периодически ослабевают. Не очень понятно, почему они ослабевают. Это, в общем, сегодня пока еще не совсем открыто. Ответ на этот вопрос еще толком не найден. Но когда это происходит, то над восточной частью Тихого океана, то есть у берегов западной части Южной Америки, что-нибудь в этом духе, и центральной, формируются периодически формируется такое большое пятно с повышенной температурой воды. Вот такие периоды называются периодами Эль-Ниньо.
0: Угу.
1: Периоды, когда возникает пятно с пониженной температурой воды, называются периодами Ла-Ниньо.
0: Угу.
1: Происхождение этого термина не так уж важно. И как-то там из испанского языка это получилось. Вы меня слышите или опять?
0: Прекрасно вас слышим, все отлично.
1: Алло.
0: Мы слышим вас, мы слушаем вас и слышим. Слушаем. Да.
1: Так вот, периоды Ла-Ниньо бывают более интенсивные такие периоды, бывают менее интенсивные. И, ну, чтобы как-то отличать одни от других, пользуются понятием среднеквадратического отклонения, средний квадрат отклонения от среднего. И вот было на данный момент то ли 4, то ли 5 случаев всего лишь, начиная с конца 19 века, когда температура воды вот в восточной части оказалась выше более чем на 2 градуса среднеквадратического отклонения. То есть, ну, температура воды оказалась существенно выше, чем обычно в этих районах она бывает. Угу. И это вот всего лишь 4 случая. Один из них 1982 год, 83 год. Второй 1997 год, 98. И 2015-2016, вот 3 года, 3 периода таких двухлетних, и еще один, который приближается к ним, 1972-1973 год. Вот эти вот 4 периода до сих пор, за период измерения, которые оказались сверхинтенсивными. Угу. Вот их называем супер-эль-ниньо.
0: Okay.
1: Периоды Ла-Ниньо, они по-своему важны, но сегодня лучше говорить не о Ла-Ниньо, не о периодах с пониженной температурой воды в этой восточной части Тихого океана, а о периодах с повышенной температурой. Вот эти вот периоды опасны и те, и другие. Опасны, на самом деле, для человечества и те, и другие. Опасны просто потому, что человечество привыкло, все система сельского хозяйства и, собственно говоря, и расселение людей по различным районам земного шара, все это подстроено под обычные, стандартные, нормальные климатические условия. Но когда эти стандартные, нормальные климатические условия вдруг неожиданно меняются, то человечество, оно просто не успевает, нередко не успевает подстроиться под эти новые условия. И тогда возникают проблемы. В случае супер-эль-ниньо, вот этих вот периодов, которые мы и сегодня тоже имеем. Сегодня у нас тоже год, несомненно, супер-эль-ниньо. Это означает, что и 2026, и 2027 годы, оба они будут годами супер-эль-ниньо. Это все годы, когда из-за того, что ситуация полностью поменялась над восточной частью, образовалась некая постоянно действующая система тепла, источник тепла, эта система начинает постоянным образом устраивать какую-то систему циркуляции над значительной частью земного шара.
0: Семен, я хочу задать вам вопрос, прошу прощения, время наше истекает. Хорошо ли это для евреев? Вот что у нас будет?
1: Понимаете ли, для евреев в смысле погоды... Ага. Мы почти ничего не почувствуем. Может быть, будет несколько больше, чем обычно осадков в нашем регионе. Проблема не в этом. Проблема не в погоде в нашем регионе. Проблема в том, что в каких-то, мы сейчас твердо не можем сказать, в каких именно регионах земного шара огромное количество людей может оказаться без продовольствия. К чему это приведет? Сказать трудно. Люди будут, если их не спасут, если человечество, там, ООН или какие-то богатые страны, если не помогут, в значительной степени это может привести к катастрофе просто...
0: Гуманитарной.
1: Люди будут... Угу. Гуманитарной, да. Пример 72-го года... Утверждать я это не могу, но в 72-м году летом над большой территорией, европейской территории Советского Союза была весь этот летний период, это был период засухи, и тогда правительство было вынуждено закупать продовольствие, потратили какое-то значительное количество золота для того, чтобы приобрести продовольствие. Собственного продовольствия в России, в Советском Союзе не было. Ну, Вот такое решение было найдено тогда.
0: Спасибо большое. Это очень важно, то, что вы сказали. Семен Кричак, доктор климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета. Большое вам спасибо. Хорошей всем нам погоды. Ну и очень хорошо, что предупрежден, значит вооружен. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Счастливо. Кажется, что фамилия – это просто слово, но в еврейской традиции она работает как замок с несколькими ключами. Как читают историю рода и географию расселения семьи по фамилии? С нами глава отдела исследований семейной истории Института наследия еврейского народа Амос и Карон Нелли Розенберг. Привет.
2: Привет, доброе утро.
0: Ну, что же это за ключи, я бы сказал, золотые ключики Амос и Карон?
2: Да, это действительно так. Золотые ключики, замок с несколькими ключами. Ну, наверное, надо объяснить, почему мы придаем такое значение фамилии в наших исследованиях. Существует такое расхожее мнение, что еврейские фамилии могут происходить от каких угодно случайных слов. Ну, мы знаем, да, бродячие вот это вот бродит по интернету высказывание, что нет такого слова, от которого не могла бы произойти еврейская фамилия. Если этого мнения придерживаться, то, конечно, фамилия тогда не является никаким источником информации или материалом для восстановления семейной истории. Но мнение это неверное, оно происходит от незнания. На самом деле система еврейских фамилий очень специфична, на нее влияли многие факторы. Это именно тысячелетняя письменная традиция и множественные миграции на протяжении веков и так далее, и так далее. И она достаточно сильно отличается от систем других народов. Но можно посмотреть вот на то, что нам близко. Фамилии евреев Российской империи. Прежде всего, поражает колоссальное разнообразие фамилий. Да, это разнообразие типов. Есть какие-то типы фамилий, несколько типов, которые составляют основу фамильной системы большинства народов. Это патронимика, то есть отчество, да, фамилия, которая происходит от имени предка, мужского имени. Топонимика, то есть фамилии, которые указывают на место, на географию. Профессиональные фамилии, такие как там Сапожников, Кузнецов, Мюллер, Шмидт и так далее. Ну и у многих народов есть фамилии, прозвища, фамилии, характеристики, которые там что-то говорят о качествах предка там, или о его чертах. Да, там храбрый, сильный, высокий, рыжий и так далее. У евреев все эти типы фамилий есть, хотя нужно сразу сказать, что здесь очень много, опять же, специфики, и они отличаются. Но кроме этого есть еще огромное количество типов еврейских фамилий, типов, которые не встречаются у других народов. Матронимика, фамилия, образованная от женских имен, фамилии аббревиатуры, естественно, коинские и левитские фамилии, указывающие на статус коина и левита, фамилии, которые образованы от цитат из Танаха, из Талмуда и других первоисточников, фамилии, образованные от названий книг, ну и так далее. Да, то есть большое разнообразие типов фамилий. С другой стороны, это разнообразие языков, лингвистическое разнообразие вообще совершенно колоссальное. Да, мы в Российской империи находим фамилии, в основу которых легли корни из иврита, из арамейского, из идыша, из немецкого, из славянских языков разных, там польского, чешского, русского, украинского и так далее, тюркских языков. Надо не забывать, что на территории Российской империи жило достаточно много семей, которые носили сефардские фамилии. Да, а это уже арабский, испанский, португальский. Но и это еще далеко не все. Мы можем найти венгерские, румынские корни, латынь, греческие, итальянские, французские и так далее. Вот, то есть действительно огромное разнообразие фамилий.
0: А вообще, ваши методики, вы проверяете на каком-то количестве людей? Вот на скольких людях, допустим, ваши исследования вы проводите?
2: Тут речь идет как бы не о людях, да, тут много всяких нюансов. Мы смотрим документы, мы смотрим базы данных всевозможные, там архивные и неархивные, какие-то библиографические источники. То есть мы собираем информацию о всех упоминаниях этой фамилии, да, всю возможную информацию. Ну, ведь вот здесь надо сказать, что то, что как бы это колоссальное разнообразие, да, оно приходится на относительно небольшое количество семей. Ведь евреев было очень мало. Это малый, один из самых малых народов империи, да, где-то 2% евреев составляли от всего населения империи. И при этом существует большое, очень большое количество еврейских фамилий. То есть вывод такой, что фамилия действительно является достаточно уникальным маркером. Очень много моносемейных фамилий существует. Но к этому выводу можно какими-то другими путями прийти, да, самыми разными путями. Ну, в общем, и наши исследования это подтверждают. Мы достаточно много семей изучили за время существования института.
0: Я хочу задать вопрос от адвоката дьявола. Просьба, так сказать, меня дьяволом, как говорится, не назначать. Но вопрос такой. Вот смотри, насколько это важно для нас сегодняшних. То есть ты Розенберг, я Хариф. И что же общение между нами как-то связано с генеалогией или первоначальными источниками наших фамилий? Я сейчас могу взять любое общение между двумя, тремя, десятью разными людьми. В какой мере эта генеалогичность, допустим, определяет наши сегодняшние мироощущения и наши сегодняшние отношения? Еще раз повторю, вопрос от адвоката дьявола, не мой.
2: Нет, это прекрасный вопрос. На самом деле, это то, ради чего мы работаем. Это одна из наших основных идей. Ты даже не представляешь, как тебя влечет там, в те места и к тем людям, которые были связаны с твоей семьей в прошлом. Это правда. Есть много потрясающих совершенно историй. Тут я бы не назвала это даже генеалогичностью. Это то, что мы называем восстановление семейного нарратива. Да, то, что, в общем, собственно, мы утеряли, советские евреи, там, за все эти годы, да, за прошедший век. На самом деле, это иногда, ну, как бы совершенно меняет основы, когда человек узнает о том, что стоит за его семьей, какая история стоит за его семьей, это иногда, как бы, ну, вот совершенно перелопачивает его мир. Да, и очень частый случай, когда люди, скажем, вступают в брак, не имея ни малейшего понятия, что их предки вступали в браки там, и были в каких-то, состояли в каких-то там различных дальних родственных, там, профессиональных и других связях 200 лет назад. Люди выбирают профессию, да, область деятельности совершенно неосознанно, не зная, что именно в этой области, в этой сфере их предки работали там 200-300 лет назад.
0: Ты понимаешь, я один человек, который очень сильно связан с институтом Амази Карон, мне как-то сказал, что, возможно, у меня был предок талмудист Шломо Хариф, который жил в Испании в X веке. Но я не стал талмудистом, я просто вот живу свою малую жизнь.
2: Нет-нет, Игорь, это не просто талмудист. Ну, во-первых, да, давай вот, ну, не будем как бы далеко ходить, берем фамилию Хариф.
0: Взяли.
2: Это острый, как ты знаешь, да, как мы все знаем, острый, пряный на иврите. И это почетное раввинское прозвище, эпитет, титул, да, который присваивался совершенно определенным людям. Раввинам, но не просто раввинам, талмудическим ученым, обладавшим определенными свойствами, острым проницательным умом, да, молниеносной логикой. Это был как бы мыслитель, способный глубоко анализировать тексты, замечать там неочевидные логические связи, находить тонкие различия в законах, да, распутывать сложные талмудические противоречия и так далее, и так далее. Он в еврейской традиции в мире раввинского образования, да, он как бы противопоставлялся другому ученому, эрудиту, который обладает широкими, но поверхностными знаниями. То есть это совершенно определенная категория людей. Тут надо сказать, что вот это как раз случай, когда фамилия не является моносемейной. Да, ее носили. Я на самом деле не занималась настолько глубоко какой-то конкретной семьей Хариф, вот, но я помню, что я знаю, что несколько семей носили эту фамилию. То есть это становилось прозвищем, которое прилеплялось к человеку и, в общем, становилось как бы частью его имени, да. А в итоге в некоторых семьях это превратилось в фамилию. Но я, например, знаю совершенно точно, что была семья из Львова, из Лемберга. Это потомки Маше Харифа. Был такой знаменитый раввин 16-17 веков. Это была левитская семья. Они в источниках записаны как Алеви Хариф или там Алеви Сигал Хариф. И была семья немножко более поздняя, потомки раби Исраэля Харифа из Сатанова. Это цадик, знаменитый хасидский учитель, прямой ученик Бешта, основателя хасидизма, автор знаменитого аллахического труда «Тиферет Исраэль». И вот его потомки, они носят фамилию Хариф, и даже у меня есть знакомый, я знаю, среди моих близких хороших друзей есть прямой потомок раби Исраэля из Сатанова. Это была коинская семья, их в источниках называют Акоин Хариф. Но вот эти две семьи, как бы вот так навскидку я могу сказать, вероятно, были еще. Возможно, была связь между сефардским Харифом, да, и, так сказать, последующими раввинами. Но так или иначе, мы по этой фамилии сразу можем сказать, что ты потомок вот таких вот людей, очень определенных людей.
0: Я не ожидал такого обстоятельного ответа на мой довольно случайный, хаотичный вопрос. Я, конечно, ты придала мне самоуважение, отрицать не буду. Значит, все, сделаем эту рубрику опять постоянной, потому что мне нравится, так сказать, ход вашей мысли. На самом деле, огромное спасибо. Неля Розенберг, глава отдела исследований семейной истории Института наследия еврейского народа Амазикарон. Огромное спасибо, удачи, счастливо. Ну что ж, я предлагаю следующим ведущим тоже поинтересоваться. Может, им будет прислано несколько таких прекрасных минут, как мне. Мэри Розенберг, спасибо.
2: Спасибо. Хорошего
0: дня. И тебе. Давай. Так. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проведет последний матч за национальную команду 6 октября против сборной Бенина на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. ФИФА и Ассоциация футбола Аргентины подтвердили, что встреча станет официальным прощанием 39-летнего нападающего со сборной. С нами на линии спортивный обозреватель Игорь Литвак. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Насколько я знаю, футболка Месси во время прощальной встречи будет какая-то особенная.
3: Там... Ну, я так думаю, там будет много чего особенного.
0: Да,
3: если мне было бы очень любопытно следить, если есть такой показатель на фондовых биржах, как уровень продажи носовых платков и салфеток сегодня в 2 часа ночи. Потому что мир будет, конечно, плакать. Это прощание Лео Месси со сборной Аргентины. Это событие мирового масштаба. На моей памяти последний раз я лично так волновался перед таким событием, когда прощался с теннисом Федерер.
0: Ну, это как бы хорошая история, потому что человек прекрасно играл и достойно завершает карьеру. Но вы же меня простите, пожалуйста, если я спрошу на контрасте, да? Ну, я могу привязаться хотя бы к статистике. В составе аргентинской сборной Месси забил 125 голов в 207 играх. Это второй результат в истории на уровне сборных, а выше только Криштиану Роналду со 146 мячами.
3: Я вас прощаю и понимаю, о чем вы говорите. Да, конечно, у нас параллельно разыгрывается драма, которая, ну, я, не, честно говоря, на моей памяти еще не было. Я кратко расскажу, что приключилось.
0: Да.
3: Кристиану Роналду не собирался заканчивать играть в сборную, но главный тренер сборной Португалии не выпустил его даже на одну секунду в матче Кубка нации против сборной Дании. Поговаривают, что он обещал его выпустить на замену, он так и не сделал. После этого Роналду покинул сборную. То есть на контрасте с, судя по всему, это прощание Роналду со сборной, напомню, ему 41 год, и, конечно, на контрасте с Месси это воспринимается, ну, очень выпукло. На мой взгляд, тут очень много нюансов, как футбольных, так и нефутбольных. Начнем, если вы позволите, с футбольных. 41 год Роналду, честно говоря, он уже года, мое личное мнение, года 3-4 тормозит игру сборной Португалии. И то, что сделал тренер, он сделал то, что должен сделать тренер, которому поручено... который отвечает за результат. А идти на Евро-2028, а Лига нации — это начало пути к Евро-2028 с 41-летним Рональдо, которому в 2028 году будет 43 года, это безумие. Поэтому с точки зрения спортивной я все это понимаю. Но у меня очень много вопросов и претензий к Федерации футбола Португалии. Ну, нельзя так прощаться с легендой. Ну, я даже не сравниваю с тем, как прощались, как будут прощаться с Месси, как вчера простились с Джеко, сборной Черногории. Нельзя так прощаться с человеком, который составил славу португальскому футболу, который известен на весь мир. Это мое личное мнение. Конечно, Рональдо поступил, ну, скажем так, по-ребячески. Но надо же понимать, что он величайший эгоист в истории футбола. И именно поэтому он добился тех высот, которых добился. И то, что произошло в этой истории, на мой взгляд, в ней выглядят некрасиво все. И тренер, и федерация футбола, и чуточку Рональдо.
0: Я хочу, Игорь, я хочу вот о чем спросить. Вы помните матч, когда, значит, Португалия вылетела с чемпионата мира? Вы помните это долгие-долгие планы Рональдо? И никто к нему не подходит. То есть, когда шли там пару человек, как бы из команды соперников, португальцы к нему не подошли. Это же показатель настроенности команды, это уже не тренера.
3: Это показатель того, что в раздевалке происходит что-то не так. Угу. Смотрите, футбольный коллектив – это сложнейший механизм. И малейшее... Ну, я вам придам простой пример, чтобы вы понимали. Например, в нормальных командах запрещено, когда вы едете на матч, играть в карты. Потому что вы, условно говоря, можете проиграть своему партнеру, сдаете зло и специально не дадите ему пас. Это называется создать атмосферу в раздевалке. Сборная Португалии из-за Рональдо давно нездоровая атмосфера, то, что я и говорил. И это легко понять, потому что человек уровня Рональдо, он не может смириться с тем, что приходит время уходить. А его партнеры понимают, что он не тянет, что он не тянет. Поэтому конфликт был неизбежен. И опять же подчеркиваю, тренер сборной Португалии в принципе поступил так, как поступил нормальный тренер. Это называется резать мясо. Но, возвращаясь к тому, что я говорил, прощаться с людьми такого уровня надо красиво. Надо уметь прощаться с такими людьми.
0: Но, с другой стороны, в общем, мне кажется, что Месси как раз и показал, как должен вести себя и игрок.
3: Без сомнения, с вами абсолютно согласен. Месси, опять же, если сравнить эго его и Рональдо, Месси как человек мне гораздо, скажем так, комфортнее, приятнее. Но делить спортсмена как человека и спортсмена, по-моему, это неразумно. Они оба добились высочайших, феноменальных успехов только потому, что они были гениями. Каждый в своем деле. Гений, Месси – гений отражения, Рональдо – гений приобретенный. Ну да, конечно, Месси, то, как прощается Месси, это, конечно, пример. Единственное, что горчинку, которая лично мне горчит, ну, нельзя провожать такого человека в матче против сборной.
0: С Бенина?
3: Ну, я бы продал бы идею, я, честно говоря, не понимаю, я понимаю, почему ее не осуществили. Но представляете, матч прощания сборной Португалии, сборной Аргентины. И прощается и Месси. И Рональдо. Как это было бы красиво? Я понимаю, что технически это невозможно. Но против сборной Бенина провожать... Но это все равно, чтобы если мы провожали бы Пеле на лучшем стадионе города Урюпинска.
0: Игорь, ну а допустим, возникла вот эта красивейшая идея. И после этого Месси согласился бы, что это прощальный матч. А Рональдо бы, наверное, захотел играть
3: вы
0: дальше.
3: Вы понимаете, Рональдо, еще раз обращаюсь к тому, что у него, он величайший эгоист в истории футбола. Если бы Федерация футбола Португалии подошла бы правильно к этому вопросу, что значит правильно, в моем понимании? Если бы они с должным уважением, они бы умаслили Рональдо, сказали: парень, гений, мы хотим проститься с тобой так, что мир вздрогнет от слез. Я вас уверяю, что Рональдо бы купил это в силу того, что он эгоист. Но этого не сделала Федерация футбола, поэтому все претензии мои туда направлены. Потому что с людьми надо уметь красиво прощаться, особенно с такими. Еще раз повторю, это максимум.
0: Безусловно, я абсолютно с вами согласен. Хотя, понимаете, ну вот вы сказали очень, очень правильно, что, наверное, нельзя делить человеческую и спортивную составляющую, но тем не менее от человеческой составляющей тоже многое зависит. И ну вот мы свидетели таких двух смотрите, противоположных
3: Рональдо,
0: историй.
3: Рональдо, я, конечно, это не знаю, но я догадываюсь, в силу своего понимания футбола, что его никто никогда не любил с партнером. Ну что? Ну, это же не помешало ему достичь того, чего он достиг. Месси любили все. Опять же, делать за это какой-то вывод, ну, я бы не стал. Ну, люди разные, к счастью, к сожалению. Месси – это человек и футболист. Рональдо, мое мнение, это футболист.
0: Окей. Игорь Литвак, журналист, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Спасибо большое. Всего доброго, счастливо. Так, о совпадениях. Значит, 4 октября 1962 года на экраны вышел знаменитый французский фильм с Жаном Море в главной роли «Парижские тайны». А 14 октября 1990 года американский молодежный сериал «Беверли-Хиллз 90-210». И у нас есть возможность поговорить об этом с продюсером радио «Канрека», нашим коллегой Алексеем Демченко. Привет.
4: Привет, Игорь.
0: Ну, значит, давай сначала по первому фильму. Мне кажется, тут меньше, во всяком случае, у меня меньше вопросов и интриг. Да, в прокате в СССР в 64-м году «Парижские тайны» посмотрели 37,4 миллиона человек. Но, значит, на тот момент роман Эжена Сю, первоисточник, так сказать, еще не выходил на русском языке, его издавали где-то ближе к 90-м. Интерес понятен, а культовость фильму, по-моему, придал, скорее всего, Жан Море, если ты согласен.
4: Ну, думаю, да. На самом деле, кстати, я больше по части Беверли Хиллз.
0: Да, конечно, я поэтому хочу...
4: Временного следа. Поэтому «Парижские тайны», да, это вот такая, знаешь, золотая классика, как бы, французскому кино в СССР. Нет, надо вспомнить, на фоне всего остального запретного иностранного, как бы французам позволялось то, что немножко не позволялось другим.
0: Да.
4: Мне уже сложно восстановить, как бы, почему так сложилось, но тем не менее французы в СССР знали. Знали того же Бельмондо, знали того же Луи де Фюнеса, того же Пьера Ришара.
0: И знали Жана Море до этого.
4: А Жана Море, да. Конечно, да. Да. То есть, да, вот, и каждая, понятно, что каждая, вот это на фоне отсутствия конкуренции со стороны так, тех же европейских актеров в плане узнаваемости, там тех же американцев.
0: Так.
4: Они как-то особенно были близки и известны.
0: Окей, давай к истории, которая, мне кажется, более интересной, с Беверли Хиллз. Потому что, честно, в 90-е мне вообще было совсем не до него, и я этот сериал не видел. Вот расскажи, пожалуйста, в чем был цимис? Алло?
4: Да, повтори, пожалуйста, немножко прервалась связь.
0: Повторяю. Значит, мне интереснее поговорить о «Беверли Хиллз», потому что я в 90-е не видел этого сериала. Ну, прошел мимо, много было чего. Поэтому расскажи, пожалуйста, в чем цимис этого сериала, откуда такая популярность? Потому что много социальных проблем.
4: Ну, смотри, «Беверли Хиллз» — это самое начало 90-х.
0: Да.
4: Это, грубо говоря, для русскоязычной аудитории, как бы на фоне распада СССР и организации даже, это ворота в другой мир. И здесь же еще вот впервые показали американскую молодежь. Причем нужно еще как бы подчеркнуть, что в тот момент в СССР никто особо не понимал, что такое Беверли Хиллз, что это как бы уровень жизни немножко повыше, скажем так, чем среднестатистическая американская молодежь. И даже там это выглядело как бы немножко картинно, немножко... как сейчас принято говорить, дорого-богато. Это тогда этого понимания не было, тогда вот сложилось впечатление, что вот так живет американская молодежь, вот это круто, и вот это новые эталоны, вот когда появились вот Бренда и Брэндон, которые главные герои, которые, знаешь, такие все красивые, которые стильные, молодежные, свободные, которых ничего не ограничивает, это было прям вот и новые кумиры, что называется, и опять же, тогда это такого понятия, как молодежный сериал или там молодежный проект, молодежный фильм, советского, в принципе, не было. Это было новое явление. И вот, прежде всего, это сработало на подростковую аудиторию, которая получила новых кумиров и посмотрела, что вот она та жизнь, к которой мы стремимся.
0: Mm-hmm.
4: Это с одной стороны, и что еще надо, как бы один, вот на что хотелось вспомнить, как бы, это подчеркнуть, это коммерческий аспект, потому что, опять же, Беверли Хиллз, он открыл для многих советских школьников, постсоветских школьников, скажем так, он открыл вообще мир мерча. То есть вот первые дневники какие-то с картинками, первые линейки, там, пеналы с картинками, футболки, кепки. Вот это все одним из первых, которые появились в Советском Союзе, это было именно Беверли Хиллз. Вот портреты Брэндона и Брэндона на календарях, я это помню, на дневниках, на футболках. Вот это все, это как бы это была война, волна. И причем конкуренции в этом еще не было никакой, потому что все остальное, что мы помним, оно появилось уже позже, начиная с «Друзей» и дальше.
0: Mm-hmm. Скажи, сериал шел 10 лет. Вот как тебе казалось, если ты его мельком видел, он шел без потери качества, хотя большая часть актеров сменилась, там, естественно, остались только несколько человек основных. В общем, это смотрелось примерно одинаково на протяжении всего времени существования сериала?
4: И нет, вот поэтому, кстати, вот опять же, это то, что отличает, вот почему, в чем говорят феномен «Друзей», например, тех же, в том, что вот они 10 лет смогли продержаться, например, на одном уровне, и также 10-й сезон также остается культовым. Беверли Хиллз, он просел по многим причинам, это то, что многие ушли, как ты сказал, и та же Шеннон Доэрти, которую как бы многие уважали, которая стала символом 90-х. И с ее уходом сериал многое потерял, просто нельзя просто так брать ключевого персонажа и сделать вид, что ничего не произошло. И, а с другой стороны, очень усилилась конкуренция. Когда увидели, что эта ниша востребована, когда все пошли в сторону молодежных сериалов, то как бы Беверли Хиллз выяснил, что не такой уж он, в общем-то, где-то и уникальный. тысяча другие истории, когда те же самые авторы начали эксплуатировать тему, когда появился Melrose Place, когда появились другие конкурентные продукты, от них же, причем часто с теми же героями. То есть это все уже это все создало рынок. Ниша восполнилась, Тика Бот Берли, он честно начал его проседать. Причем даже, кстати, по Melrose Place есть интересный эпизод, когда я помню опять-таки сейчас, когда там появляются в качестве гостевых персонажей герои Беверли Хиллз, и там их называют как бы, а, вот это, типа, богатые золотые мальчики, или как-то так. То есть как-то герои презрительно называют, типа, а вот эти мажоры, которые приехали. И вот уже понятно, что это как бы не совсем, даже для американского общества, как бы вот эти герои Беверли Хиллз, это как бы такая, ближе к мечте, чем к реальности. Для многих это ближе к мечте, чем к реальности.
0: Всякий феномен, конечно, включает в себя объективную и субъективную составляющую. Я знаю, что, с одной стороны, сериал вышел на фоне очень многих повторов прежних программ у конкурентов, но, с другой, как ты совершенно прав, тут было очень много приманок. И «Жизнь богатых», да, всегда интригует зрителей, тем более в Советском Союзе. И, наверное, тут было много социальных проблем. Действительно, там десяток назван, как говорится, и это было, наверное, о всяком случае, опять-таки, для других, для нас, так сказать, для нас впервые. Хотя многие проблемы поставлены были и перед американцами тоже. Что бы ты еще прибавил к этим, в общем, понятным вещам, благодаря которым Беверли Хиллз отличился от других? Что бы ты еще, может быть, к его достоинствам отнес?
4: Вот это именно взгляд на мир глазами молодежи. То есть это то, что в свое время делал Селлинджер в «Над пропастью во ржи». Он показал мир глазами человека другого возраста, что до него как бы было не характерно для литературы. Вот Беверли Хиллз плюс-минус делал это уже в кинематографе. То есть я не помню, сколько там лет Брэндона и Брэнда на момент начала первого сезона, но чуть ли не 17-18. То есть показано вот именно этот период взросления, и до этого нельзя сказать, что кто-то это делал на столь же масштабном уровне.
0: Лёш, а вот можно так тебя спросить? Ты сам как относишься к этому сериалу? Можно сказать, что он тебе в целом нравится? Хотя ты же видишь много слабых сторон уже, ну, по ходу, допустим, с развитием как бы этого сериала.
4: Смотри, как бы, этот сериал, то есть он пришелся на тех, чье вот именно вот подростковый возраст, он был на начале 90-х. То есть как бы я уже рос на «Друзьях». То есть, когда я рос, по телевизору уже шли «Друзья» вовсю, как бы это был основной культовый сериал. И «Беверли Хиллз» я смотрел уже в повторе, это был, соответственно, какой-то там второй или третий показ, условно, в Украине, когда его уже повторяли. Поэтому, да, мы застали еще вот эту популярность, мы знали этих персонажей, этих всех любили, но нельзя сказать, что это для нас стало, это вот для нашего поколения, нельзя сказать, что это стал сериалом номер один. И у нас это были, безусловно, уже все-таки «Друзья», которые вышли, первая серия, если не ошибаюсь, они сразу где-то 4 или 5 лет вышли, то есть они вышли попозже.
0: Окей, тут интересно, конечно, вот разница поколений, да, ты попал на эти вещи, я просто шагнул мимо, и огромное тебе спасибо за этот рассказ, мне кажется, что это будет интересно многим, особенно тем, кто попал в Беверли Хиллз, или Беверли Хиллз попали в него. Алексей Демченко, наш коллега, продюсер радио Канрека, большой тебе респект и всего самого лучшего.
4: Всего хорошего.

0: Ну и, конечно, история песни от редактора и ведущей Конрека Тани Барской. Привет.
1: Привет, Игорь. Всем хорошего дня, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о том, чей голос вы слышите в нашем эфире. Цвика Пик. К его дню рождения. Самого Цвики Пика нет уже 4 года, но песни, как я думаю, вы понимаете, звучат и будут звучать. Он был великолепным композитором. Кроме того, что он был кумиром молодежи сразу нескольких десятилетий, его не уставали любить, равно как и то, что он написал. И он сам, и со своей первой женой, сейчас все это об этом расскажу. И когда он ушел из жизни, ему было 72 года, и почти 60 из них он посвятил именно музыке. Вот за эти годы он успел написать и исполнить десятки песен, которые стали классикой израильской именно поп-музыки, мы говорим об этом направлении. И, конечно, он запомнится, как я уже сказала, как один из величайших композиторов поп-музыки, исполнителей нашей страны. Он, в принципе, своим темпераментом, своим характером, тем, как он существовал, он задавал тон на эстраде Израиля очень много лет. Завоевал популярность, кстати, и за рубежом, и принес Израилю победу на конкурсе Евровидения, о чем мы напомним.
0: Это дорого стоит, да? Да,
1: конечно. И я напомню, разумеется, несколько песен, к которым он имеет непосредственное отношение. Начинал он свою музыкальную карьеру в конце 60-х годов. Поначалу состоял в рок-группе, которая называлась «Ашмним в Аразим», то есть «Толстые и худые». Если есть реки и поверы, почему не быть в Израиле толстым и худым вместо богатым и бедным? Затем появился коллектив «Шоколад». Но все-таки первым его большим успехом стало участие в мюзикле «Волосы». Он вообще был тем музыкантом, который, под которого фактически можно было писать готовые мюзиклы. И сам их писал, кстати. В 72-м вышел его первый альбом. Он назывался «Это мой путь». Там были его новые песни и запись двух песен как раз из мюзикла «Волосы». Главным же хитом стала композиция в Израиле, очень полюбившаяся «Нет страны для любви». Слова были Йонатана Геффена, а он, конечно, написал музыку, став в очередной раз удивлением для страны, написав песню, ставшую мегахитом. Потом эту песню уже исполняла и Нурит Гальрон, Зоар Аргов и настоящие действительно звезды Израиля. Сейчас вы услышите песню, которая перевернула диско пол Израиля. В 70-е, 80-е Цвика был необычайно плодовит, он записал просто ряд подряд альбомов, в том числе сочиняя музыку к стихам известных поэтов, даже таких как Шауль Черняховский, Натан Йонатан. А в своем третьем альбоме он записал песню Уда Манора «Я люблю тебя, Лея». Замечательная песня, кстати. И вот именно в тот период очень популярной становится песня, которую вы слышите сейчас, ее фрагмент «Автоматический танцор». «Арагдан автомати». Он написал ее в соавторстве с Рути Навон и с Мирит Шем-Ор. Песня эта сводила с ума молодежь на дискотеках очень много лет. Давайте услышим.

0: Да, Тань, ну, вот это, популярная это, штука
1: это
0: была,
1: диско,
0: да?
1: Диско, отбивки и моды тех лет, разумеется, о чем мы говорим, понятно. 2005 год, проходит много лет, когда уже после всего на экраны вышел специально документальный биографический сериал под названием «Маэстро» от Фику Пик, очень часто называли так и в лицо, и за глаза. И спустя 4 года был снят 4-серийный мюзикл «Всегда одна мечта», основу которого, как ты понимаешь, составили его песни, а их много. Следующая песня, которую вы услышите, я думаю, что нет репатрианта многих лет, живущих в Израиле, которые не слышали эту песню. 79-й год. Это оттуда. Невероятно популярным хитом становится песня вульгарной девицы Шира Фреха, знаменитая песня. Девушка, одевающаяся вульгарно, которая ведет себя, в общем, соответствующе. Это была песня из фильма «Шлягер» в исполнении, конечно, Офры Хазы. Это был хит для нее, ее хит. И песня эта сопровождала Офру Хазу в течение всей ее карьеры. Она исполнила потом впоследствии, кстати, еще несколько песен авторства Пика, в том числе и «Яд бе яд», и «Гавриэль». Замечательные тоже песни. Давайте услышим.

0: Даже, думаю, вспоминать не пришлось.
1: Волшебный голос Офехазы каждый раз. Слушаю, да. Восхищаюсь себя всегда. В 2011 году Цвика Пик получил премию Ассоциации композиторов, авторов и музыкальных издателей Израиля АКУМ. Именно эта организация, я о ней говорю, это одна из наиболее престижных в стране и в области неакадемической музыки за достижения на протяжении своей карьеры. Это была действительно премия очень заслуженная. И поговорим сейчас как раз о том, о чем я говорила в начале, что Цвика Пик и такое понятие музыкальное, как мюзикл, это очень близко. И из его хитов однажды был создан очень успешный мюзикл. Назывался он «Мэри Лу».
0: А, конечно.
1: А то. Так вот, первая жена Цвики Пика, ее зовут Миритшем Ор, я называла сегодня уже имя, она была вообще автором текстов ко многим его песням, к песням маэстро, скажем так. И вот это творчество тандем натворил очень много прекрасного и в итоге привел еще и к созданию именно мюзикла «Мэри Лу», который был впервые поставлен не где-нибудь, а на сцене Габимы в 2002 году. Полностью из песен Цвики Пика сценарий сама написала Миритшем Ор. Она же была, как я уже сказала, автором текстов ко многим хитам. Это стало классикой. Давайте услышим.

0: Я просто вспомнил, что когда я первый раз услышал эту песню, мне сколько было, 5 лет в стране или сколько, просто обернулся и кого-то даже спросил, а что это? Вот. Так что это было круто и на меня произвело мощнейшее впечатление.
1: Надо сказать, что Цвика Пик, как и мы с вами, был репатриантом. Он родился в польском городе Вроцлав, и, между прочим, его настоящее имя Вроцлав тоже из Польши, соответственно. Они репатриировались в 56-м году, и он рассказывал сам, это цитата из его интервью, ему было тогда всего 9 лет. В юности мне часто напоминали о том, что я Вроцлав, что я репатриант, я успел почувствовать себя эмигрантом. Но все это постепенно прошло, я влился в израильскую жизнь, в ментальность, хотя родители продолжали говорить по-польски. И следующая песня – еще одно доказательство, насколько хорошо Цвика Пик влился и показал всем, что такое музыка, под которой хочется танцевать. Собственно, песня так и называется «Музыка» или «Мала-мала», «Вверх-вверх».

0: Я так понимаю, что и мне трудно как бы отрываться, и Хен Ос, которая запускает эти песни, ей тоже трудно.
1: Я тоже с этой стороны подтанцовываю, не волнуйся. Это автоматически происходит. Но сейчас мы сделаем ровно то же самое, потому что это будет сейчас песня, которая стала, наверное, вершиной международной карьеры Твики Пика, и песня, которая принесла Израилю победу в конкурсе Евровидения 98 года, конечно, Дана Интернешнл и Дива. Это был Твика Пик. Слова Йоава Геная, напоминаю, но музыку, разумеется, маэстро Пик. Давайте услышим.

0: Да, я помню, как гудели машины всю ночь после этого конкурса.
1: Я это тоже помню, да. Тот конкурс я внимательно смотрела и болела, конечно. Ну вот, а завершим мы сегодня еще одной песней, ее тоже вы не можете не знать. Возможно, вы не знали, что композитор тут тоже Цвика Пик, поэтесса Мирит Шамор, написала стихи. Песня эта основана на документальном письме Авшалома Файнберга. Он был легендарным участником подпольной организации «Нили», который написал своей возлюбленной. Из этого всего родилась песня «Тысяча поцелуев». Совершенно невероятная песня с невероятной мелодией.
0: Ну, сейчас мы будем слушать. Во-первых, спасибо тебе огромное. День сделан. Мы будем вспоминать сегодня песни Цвика Пика. А во-вторых, здесь сегодняшний выпуск «Бокер Тов Исраэль» подходит к завершению. В студии были звукооператор Хен Ос. Спасибо огромное. Редактор и музыкальный редактор Таня Барская. Продюсер Мила Сталинский, Елена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока мы слушаем Цвику Пика.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Более 50 тысяч израильтян приобрели билеты на национальную мемориальную церемонию, организованную семьями жертв 7 октября, которая состоится в ближайшую среду в парке Ирконн. Один из ведущих церемонии, освобожденный из плена Эли Шараби, говорит, что отклик общественности поразителен и что это самые теплые объятия, которые народ может подарить семьям. Я цитирую. «7 октября, день нашей катастрофы, должен быть объявлен официальным днем памяти в государстве, и для нас он таковым и является, даже если пока не объявлен

0: Дашот на радио Решет Бет, что 70% авиационной отрасли Израиля находится в руках иностранных компаний. Он отмечает, что по закону компания не обязана передавать разведывательным органам данные об иностранных членах экипажа, работающих на нее. Вот что он заявил, я цитирую. «Аркея – это не служба безопасности и не разведывательное ведомство. Это авиакомпания, которая занимается авиаперевозками. Согласно нашим внутренним процедурам, мы проверяем все экипажи и каждого сотрудника, привлекаемого от той или иной компании, у которой мы берем самолет в лизинг. Мы удостоверяемся, что по условиям нашего договора с авиакомпанией эти пилоты являются гражданами только тех стран, у которых есть связи с Израилем. У нас нет нормативного обязательства передавать имена членов экипажа разведывательным структурам. То, что мы делаем, выходит за рамки требований регулятора». Конец цитаты. В интервью Акиве Новику и Шарону Давидовичу гендиректор «Аркея» рассказал, что в пятницу ночью из Дубая вылетел первый рейс компании, предназначенный для израильских пассажиров. Он отметил, что рейсы «Аркея» из Дубая будут выполняться ежедневно и выразил надежду, что власти Эмиратов позволят увеличить их количество. Действия Цааля в секторе Газа. Источники в Газе сообщают, что один человек погиб и 10 получили ранения в результате авиаудара по автомобилю в Дер-эль-Балахе в центральной части сектора. Об этом передает корреспондент КАН Шимон Миджан. Кризис с Ираном. Министр иностранных дел Аббас Аракчи предостерегает Соединенные Штаты, если они атакуют его страну, ответ будет исключительно мощным. В то же самое время он отметил, что режим в Тегеране заинтересован в продвижении по дипломатическому пути. Иранский народ стремится к миру, и мы четко дали это понять в ходе дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил глава иранского МИДа. Слова министра приводит корреспондент КАН Шимон Миджан. Подозрение на ДТП со скрывшимся водителем в Иерусалиме. Женщина-пешеход в возрасте около 70 лет погибла в результате наезда транспортного средства, по всей видимости, грузовика. Бригада МАДА констатировала ее смерть на месте аварии в районе Рехави. На место происшествия прибыли дорожные следователи Иерусалимского округа. Полиция приступила к масштабным поискам скрывшегося водителя. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В дневные часы вдоль побережья поднимется порывистый северный ветер. Завтра температура воздуха немного понизится. Во вторник местами пройдут дожди, преимущественно на юге и востоке страны. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, в Эйлате 34 градуса. Высота волн побережья Средиземного моря от 50 до 110 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН-РЭКО в 12 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН-РЭКО. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваш вопрос отвечает специалист по исследованию искусственного интеллекта Микаэл Горский. Наш телефон 072-280-1003. Я повторяю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Микаэл. Пока наши слушатели собираются звонить или писать, наверное, время обозначить основные тезисы беседы, нашего общего со слушателями разговора, который вы хотите предложить нашему вниманию. Каковы наиболее острые темы или дискуссии, порожденные развитием искусственного интеллекта на

0: сегодняшний день, на данный момент, на этом этапе его развития?
1: Добрый день. Наверное, главное, что сейчас обсуждает вроде как весь мир, убьет ли всех искусственный интеллект завтра или будет это произойдет попозже. Это, наверное, главное, а менее, наверное, важное, но более недавно появившаяся тема, называть это искусственным интеллектом или это называть суперинтеллектом. Идея с тем, чтобы переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект, появилась у президента США. Он это уже сделал, он подписал указ о том, что теперь искусственный интеллект называется суперинтеллект. И, соответственно, видимо, уже теперь надо смотреть, как мир живет по новому, по новой, значит, этой самой вере. Как скажете, Игорь, РЭК переходит на стандарты, заданные президентом Трампом? Будем говорить суперинтеллект?
0: Тут я еще не знаю. Мы находимся в самом начале процесса, когда мы можем лепить, как гончар, да, значит, свое изделие. Как мы вылепим, я еще не знаю. Мне, в общем, знаешь, и старое название подходило, но если президент США требует, то я, как говоришь, перейду без зазрения совести и на новое. Но я бы хотел как раз поговорить более развернуто, пока, так сказать, к нам еще не дошли звонки, это возьмет какое-то время, звонки или же письменные послания на нашу страницу. Я еще раз скажу, наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003, наш привычный телефон, или же страница РЭКи в Фейсбуке, тоже как всегда. Но пока до этого еще мы не добрались, мы уже добрались. Ну, тогда вопрос, Михаил, тогда будь готов, вопрос номер один сегодня. Пожалуйста, мы слушаем, кто на линии. Алло. Алло.
2: Алло, это я?
0: Это совершенно точно вы. Пожалуйста, назовите себя и задавайте Михаилу вопрос.
2: Мне нужно сказать, что я следующий, а первого дня я оказался первым.
0: Вы оказались первым, назовите себя, пожалуйста. Да.
2: Меня зовут Юнахай, я живу в Натальи. Я человек слабовидящий и пользуюсь приложениями и приборами, которые могут читать. До настоящего времени, насколько я знаю, меня интересует чтение книг на иврите с никудот. До настоящего времени вроде бы нету таких возможностей у искусственного интеллекта читать никуда. И потом меня интересуют диаграммы шахматные, чтобы там, ладья там на А1, допустим, конь F5, там вот такое-то, там, чтобы это тоже вроде... И банковские, где в одной части там идет, допустим, что-то там поступление туда, а в другой части там идут суммы. Этого тоже вроде пока нету. Естественно, нету пока ручной, не читает ксавье дани, рукописи не читает. Есть в этом отношении продвижение, как скоро это возможно будет, эти вопросы меня интересуют.
0: Комплекс вопросов.
1: Великолепный вопрос, великолепная тема. Мы как-то редко об этом задумываемся, но, конечно, системы суперинтеллекта дают потрясающие возможности для людей, кому нужна помощь в доступе и в манипулировании информацией. Конечно, это прям огромное спасибо за тему. Мы об этом действительно часто забываем и не думаем, да? В первую очередь отвечу, что, наверное, сейчас нельзя сказать, что есть хоть какая-то сфера из очевидных и не очень там сложных, что ли, да, где, не решены, условно говоря, все возможные задачки. Поэтому я уверен, что оно умеет читать на иврите. Я уверен, что оно будет читать вам с огласовками, правильно, да, речь? Да, об этом. Да. Вот, оно это будет делать обязательно. Смотрите, вы, ну, надо, конечно, наверняка вам нужно, чтобы кто-то немножечко помог. Я не уверен, что голосовой интерфейс там в чате GPT или в Google Gemini, что он там максимально удобно настроен изначально на то, чтобы им пользоваться вообще не в состоянии, когда посмотреть на то, что там происходит. Это просто вопрос подстроиться, да, но... И это, на самом деле, наверное, важно для всех, кто нас слушает. Скорее всего, оно умеет все. Вот. Оно умеет абсолютно все, что угодно. Да? Может быть, надо чуть-чуть поднастроить. Может быть, надо сказать там, этим AI-ассистентам, а ну вот постарайся сделать так, как мне это нужно. Да? Они же, в общем, собственно, ну, как-то тоже люди. Вот. С ним просто можно, надо договориться. Вот. Оно умеет читать рукописи, оно умеет читать от руки написанные тексты. Я это хорошо знаю, потому что я преподаю, у меня студенты заполняют от руки какие-то формы, которые я их прошу заполнять. Вот, я это потом фотографирую на телефоне, оно мне это распознает и превращается в текст. Этот текст там, ну, потом дальше используется тоже в автоматической какой-то обработке. Вот, но, в общем, важно, да, оно умеет все. Оно будет читать вам шахматные партии, оно будет с вами обсуждать эти шахматные партии. Вас шахматы наверняка интересуют не только как задачки для ума, а как и, ну, просто поговорить, там, что ты думаешь про такое развитие, про другое развитие, а что было в истории. То есть, ну, оно, поскольку знает, условно говоря, все, что знает человечество, да, то... Он может быть очень интересный собеседник. Вот. И про, ну, действительно, там, в историю чего-то. Ну, просто вот такой очень-очень хороший собеседник, глубокий, интересный. Вот. Оно фантазирует иногда. Ну, вот это называется, ну, там, кто-то говорит, это называет это словом галлюцинация, да? Но это просто, когда недостаточно, условно говоря, там, например, контекста, когда вопрос был недостаточно подробный, да, оно может немножко пофантазировать.
0: Михаил, я прошу прощения, а как нашему слушателю установить вот все это? Кто ему должен...
1: Ой, слушай, мы сейчас с тобой это, по телефону мы это не решим. Вот. Ну, это правда, это сложно. Ну, как бы, например, там на телефоне просто когда такое приложение есть, его можно запустить там одной кнопочкой, вот, другой кнопочкой нажать там на какой-нибудь большой микрофон, и дальше вести с ним просто разговор. Вот. А как ему файлы скармливать? Ну, правда, это надо уже детальнее. Это я уверен, что...
0: Ну, кто-то должен, наверное, помочь.
1: Кто-то технически подкованный, да. Ну, а как иначе? Иначе невозможно.
0: Нет, да просто к этому, чтобы человек понимал, что он может попросить кого-то, и уже это можно
2: сделать. Да. Но у нас есть дорогая технология, вроде бы пока...
1: Смотрите, нету такого, вот сегодня уже, то есть мы вот в октябре 26-го года, уже нету того, что вот оно там пока чего-то не умеет. Оно все умеет, вот, да.
2: Вот если, допустим, мне дали чек, там часть отпечатана, а часть заполняют там сумма, допустим, там такая-то сумма, это и подпись. Это я сфотографирую и попрошу GPD... чтобы он мне сказал это образом.
1: Конечно.
2: И он мне скажет...
1: Может очень разное, да. Более того, это вопрос, который надо... который не очевидный, но если дать полный доступ к банковскому приложению, то вы ему сможете просто голосом там командовать, делать ту или иную операцию, он будет что-нибудь там делать с банком, да. Почему это не очень... Ну, не всегда однозначно хорошая идея, потому что оно, в общем, ну, вы дали ему все... Если ему дать вообще все права на свете... то, может, у него будет идея самому что-то сделать, да?
2: Забрать свои деньги.
1: Ну да, но, может быть, это можно с банком договориться, что все необычные транзакции, чтобы банк там сначала отменял. Вот, но еще раз, это ну, как бы дорогу осилит идущий. Вот, технические возможности есть 100%. Вообще, ну, то есть 400%. Оно делает и то, что вы хотите, и то, что вы еще даже не успели подумать, что вы хотите. И сказки оно вам на ночь будет читать. То есть там, ну, мультики.
2: Ну, это мои внуки.
1: Я к тому, что оно сегодня, сегодняшний уровень развития этих технологий уже находится в том месте, что невозможно себе представить, чтобы оно чего-то не умело.
2: Вот. И вот эту диаграмму, допустим, шахматную, я фотографирую. Ну, я должен попросить человека, который делает это дорогая технология, чтобы он меня обучил этому. Это что? И он мне скажет, вот где находятся какие фигуры и вот так это.
1: Оно так должно работать, да, значит, единственный способ попробовать это сделать и посмотреть, вот. Но, может быть, там этим ассистентам надо будет научиться, может, им надо показать чуть больше партии, вот, типа, вот смотри, вот. Но, в принципе, оно все работает, да, это вопрос только в том, чтобы это как-то подстроить к себе, научиться, вот. Да, хорошо работают самые там типа брендовые, самые сильные системы. То есть там такой чат GPT, он умеет прям много-много чего. Вот. Просто у него очень сильный мозг, условно.
0: Окей.
2: Быстро развивается, каждые полгода он удваивается. Я так слышал.
1: Ну, это сильное упрощение. Нам это не очень важно. Важно, что вы... Очень-очень, я надеюсь, что это очень будет полезно многим, кто слушает, потому что действительно решение потрясающее и великолепное именно для тех, кому, и для тех тоже, кому нужна помощь. Вот. У меня был опыт, например, общения с очень пожилыми людьми, вот, с людьми, которые не очень знают язык, например, да, современные AI-ассистенты, они облегчают жизнь невероятно. То есть я вот сейчас для себя и с Игорем поделюсь, если у меня получится, я хочу разобраться, можно ли AI-ассистента просить записаться к врачу. Вот. Ну, чтобы он посмотрел там разных врачей в районе. Ну, всегда же сложно, как типа, у нас очередь получить к врачу. Вот, чтобы он, значит, походил, посмотрел, выбирал, потом мне что-нибудь порассказывал. Вот. То есть это вот как бы, если бы мне кто-то такой вопрос задал, я бы сказал, я не знаю, как бы, может, не может. Наверное, может, по идее, да, но это же надо много там кликать на сайтах, много авторизовываться, что из этого там легко получится, что не очень легко, пробовать надо.
0: У нас есть еще люди на линии, поэтому...
1: Все, как бы, да. Извини.
2: Большое спасибо, дай Бог здоровья.
0: Всего доброго вам, удачи.
2: Праздниками, мир и всего-всего наилучшего.
0: И вам всего доброго. Всего доброго. У нас следующие звонки. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Добрый день, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Меня зовут Ева. Я бы хотела узнать совсем, понимаете, я так понимаю, что искусственный интеллект это действительно часть нашей жизни, но никаким образом мне не требовалось его использовать. И поскольку я так понимаю, что я не хочу совсем уже сильно так отставать, хотя... Думаю, что уже отстала, но хотя бы нагнать. То есть вы мне можете сказать, вот как это говорят, промпт дать, как будто я ваш искусственный интеллект, что мне надо делать вот от нуля, вот я просто... Я сейчас купил себе iPad, мне Google туда загрузил Gemini, вот это вот Gemini, да, как это правильно сказать? Gemini, да. Вот, да, и что вот я должна делать с самого нуля? То есть я открываю, у него вот бесплатная, естественно, версия, у меня просто сразу вопрос, я могу голосом работать, могу... В общем, да. Скажите мне вот с нуля, что я должна делать?
1: Хорошо, Ева, смотрите, да. Самое, наверное, фундаментальное, если помните Майсу про ребенка, который не разговаривал до 10 лет, причин не было, да? Вот, собственно говоря, если повода нету, то и не надо. Вот. А с одной стороны, да? С другой стороны, ну, действительно, вот оно может там сказки читать, оно может объяснять что-нибудь сложное, оно может рассказывать про какую-нибудь страну. Вот, запускаете этот самый Gemini, там наверняка в строке, где вводится запрос, там же есть какая-нибудь кнопочка с микрофоном обычно, она у них у всех. Вот. Нажимаете, там экран преобразуется, начинает изображать из себя, что он с вами хочет поговорить, да? Вот. И дальше его можно спрашивать, не знаю, там, про историю Древней Греции. Ну, количество, я говорю, способов применения, оно безграничное. Вопрос же просто, что нужно. Вот. Скорее всего, оно решает любую задачу, которая вам нужна. Если вы задачу напрямую не видите, то... с ним можно болтать, можно, рецепт, он мне помогает, курицу жарить. Вот.
3: Нет, как мне правильно сформулировать задачу, например, у меня появится какая-то задача.
1: Человеческим языком.
3: Просто разговаривать обычно.
1: Все открытие, вот великое открытие, которое произошло, что оно очень хорошо понимает человеческий язык, оно само разберется. Вот. Если вы если какую-то очень-очень сложную операцию совершать, то можно сначала рассказать своим корявым способом, попросить его переформулировать в лучший способ на свете. Он сам умеет, опять же, это все умеет делать. Вот.
3: То есть я могу по-русски говорить?
1: Да, конечно.
3: Да,
1: конечно.
3: Понятно.
1: В какой-то момент вы можете установить, что когда вы с ним говорите по-русски, он чуть менее тщательно выполняет работу, чем если им с ним говорить по-английски. Это, в общем, возможно, на иврите. Вот. Может, наоборот, на иврите он, наоборот, хуже понимает, да. Это экспериментально. Вот. Тут некоторое такое можно представить, мне не очень разрешают так говорить, вот. Но представьте, что там внутри инопланетянин, просто очень умный.
3: Бесплатная версия, у нее же ограничены возможности, да?
1: Вы сейчас в той точке, когда вы не очень знаете, чем оно вам там сильно нужно, да? Вот. Вы начнете пользоваться, если вы почувствуете, что во что-то упираетесь. Оно само расскажет. С ним можно поговорить о том, что если я захочу платную версию, чем мне это поможет с ним поговорить. Например, если вы с ним будете общаться, месячишка, смотри, дорогой друг, я с тобой месяц общаюсь, что было бы лучше в этом общении, если бы я тебе платила $20 в месяц. Вот. Пусть оно само думает. Вот, пускай работает железная пила.
3: Спасибо. И что такое, мне просто говорят некоторые, у меня есть свой агент. Что это значит? Агент, создать своего агента. Что это значит?
1: Это хороший вопрос, которым столько народу путается. Все очень просто. Большие языковые модели, собственно, AI-ассистенты, да? Они умеют понимать человеческую речь, исторгать человеческую речь. В том числе оно умеет продумывать то, что оно отвечает, да? И всего лишь в какой-то момент, примерно пару лет назад, все догадались, что просто с ним болтать – это не так интересно. Дадим-ка мы ему инструменты. Пусть он не просто говорит, но еще у него пусть будет в руках чем работать. Вот. Собственно говоря, большая языковая модель, которой приданы инструменты, это и есть агент, потому что он начинает действовать. Это абсолютно та же самая вещь. Это все, мозги те же самые. Просто у этих мозгов
3: появились ручки. Инструмент. А что это значит
1: инструмент? Да, появились ручки. Я говорю, например, это сейчас есть во многих из этих систем. То есть ему можно дать задачу, он будет самостоятельно выполнять некоторое время, а потом отчитается о том, что он поработал. Я, например, полагаю, что я смогу заставить чат-GPT-шного как агента пойти на сайт Maccabi, повыбирать доктор в окрестностях. Он мне поищет такого доктора, посмотрит на ближайшее время приема, если чего, посмотрит в соседнем городе. То есть будет делать действия, да, будет ходить по сайтам, кликать на кнопку, потом одному и тому же сайту, кликать на кнопочки, что-то выбирать, читать с экрана. То есть много-много разных действий я буду просить его делать, он будет делать эти действия, продумывать, и через полчасика ко мне вернется и даст мне отчет. Я поработал, что я наделал. Да? Это по сути, агентская форма деятельности его. То есть я с ним могу болтать о погоде, а могу его отправлять на задание. Когда мы отправляем кого-то на задание, это наш агент. Он стал нашим агентом. Не знаю, может, я надеюсь, хорошо смог объяснить.
0: Алло.
1: Да, тишина.
0: Так, это у нас человек уже получил свое и ушел, так сказать, в поля. Хорошо, у нас есть еще вопросы? Нет, пока нет вопросов. Тогда, значит, что, давайте мы, я смотрю, в режиме реального времени у нас нет на странице, значит, пока вопросов, я предлагаю всем писать и звонить. Давайте поговорим вот на, так сказать, ту тему, которая, может быть, вас волнует достаточно, как я понимаю, сильно. Во всяком случае, вы посвятили ей, так сказать, в общем, какое-то время, убьет ли нас всех, понимаете ли, AI. Вот, так сказать, какой вопрос вы ставите ребром.
1: Ну, это не совсем я, это скорее публичный дискурс в последние две недели на эту тему активен, потому что сами компании, которые создают AI-системы, AI-агентов, AI-ассистентов, вот, начинают их инженеры, несколько инженеров выступили с заявлениями о том, что развитие технологии идет по опасному направлению. Все боятся, что в какой-то момент следующие уже там версии этих моделей будут в состоянии самостоятельно действовать и при этом будут обходить ограничения, которые им поставлены людьми. Вот, обходить, причем как бы из благих намерений.
0: То так есть они будут же.
1: Они стараются решить задачу, которая им поставлена. И если на пути решения этой задачи надо как бы там угол срезать, да, то они себя умеют уговаривать в том, что цель оправдывает средства. Вот. И это пугает, потому что не до конца понятно, как ему объяснить, что чего-то делать нельзя никогда, а чего-то вот можно и не делать, если там очень торопишься. Вот. И зачастую такие настройки не срабатывают. Вот результатом чего, например, является то, что там AI-агенты вскрыли какие-то государственные базы данных, там в Австралии был какой-то скандал. Вот. Ну, в общем, это в том числе проблема безопасников, которые защищают те или иные базы данных. Вот. Но если есть возможность найти какую-то уловку, какую-то дырку в обороне, то AI может случайно ее преодолеть, просто потому что там самая знаменитая история, это когда агенту была поставлена задача пройти некоторый тест на успешную работу в области кибербезопасности. Вот, ну, по сути, некоторый хакинг. Вот. И оно догадалось, что вместо того, чтобы там долго писать программы, которые могут работать, могут не работать, можно просто подсмотреть ответы. Вот, что надо сделать. Вот. Потом оно, значит, поняло, где эти ответы лежат, и вскрыло сервер, в котором эти ответы лежали. Вот, то есть ему была поставлена задача.
0: Он ее выполнил.
1: Получить оценку 5, он ее выполнил. Вот. Но вот путь, которым он к ней шел, был не совсем тем, который ожидали исследователи.
0: Никол, я хочу с этого места продолжить, но у нас просто есть звонок. Давайте вернемся. Вот я запомнил, где мы остановились. Кто с нами? Пожалуйста, алло.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте, назовите себя, пожалуйста.
4: Меня зовут Юрий.
0: Да, Юрий.
4: Меня Юрий. Вот такой вопрос. Я уже...
0: Так, вас плохо слышно, Юрий. Не знаю, снимите наушники или...
4: Так лучше.
0: Алло?
4: Алло, так лучше?
0: Так вроде сейчас слышно, да. Нет, все равно вы пропадаете, к сожалению. Ну, давайте попробуем так.
4: На том месте, не так далеко я в Гидере. Сейчас лучше?
0: Да, сейчас лучше.
4: Понятно, вышел просто на улицу.
0: Да.
4: Я хочу вот что уточнить. Я начал пользоваться разными программами. Вот кто-то может сказать или задать ему же вопрос, какие программы, там, GPT, Gemini или еще там много есть разных, они лучше обрабатывают какие-то просьбы или запросы. Понимаете, кто-то лучше может тебе нарисовать, если ты хочешь что-то сделать. А кто-то лучше может искать, как вот вы говорили по поводу поиска очереди и так далее. Или, например, я хочу записаться в налоговую инспекцию. Вот что вы порекомендуете? Какие программы чем лучше, с какими вопросами лучше работают?
1: Ну, сложный вопрос, потому что... Ну, хотя, смотрите, самый простой ответ – пользоваться самым популярным, тем более, что оно действительно хорошее, да? То есть вот чат GPT и их продукт, который... чат GPT, ну, собственно, так и называется. Вот, OpenAI-овский продукт. Он, по идее... Это очень мощная система, и она, ну, действительно самая популярная. Вот. Я думаю, что сегодня оно будет лучше, чем Gemini в каких-то вопросах. Вот. Gemini умеет... Gemini можно с... Сейчас там голосовое управление есть и там. По-моему, картинки рисует Gemini и бесплатный. Ну, в общем, есть какие-то пара параметров, по которым бесплатная версия Gemini дает больше возможностей, чем чат GPT. Но, опять же, кстати, поговорить об этом с ними можно. Ну, с любой. То есть вот берете, например, там даже бесплатный чат GPT. Только важно ему сказать, пойди, почитай в интернете и расскажи про себя и про там конкурентов. Вот, потому что если ему не сказать, чтобы он пошел в интернет и изучил, то он на самом деле про себя ничего не знает. Вот, это такая очень интересная как бы штука, связанная с тем, что когда эти модели, ну, то есть каждая модель, она же изучает всю информацию, которая существует, по сути, и вот, значит, знание этой всей информации позволяет ей генерировать для вас новые ответы, да? Вот, так вот, когда оно изучало, то есть когда оно там училось в школе своей, да, в которой учатся эти модели, вот, оно про себя изучать не могло, потому что его-то еще самого-то не было, вот, соответственно, оно про себя как раз ничего не знает. А вот чтобы про себя узнать, ему надо пойти в интернет, почитать, вот, и тогда оно вам сможет рассказать. Вот, но в принципе, и то хорошо, но, по-моему, были какие-то функции, которые были в Gemini доступны, в чат GPT были недоступны, но если вы собираетесь как бы платить те $20 в месяц, вот, то чат GPT. А рисуют они немножко по-разному. У каждого есть более художник, который ему больше нравится. Мне больше нравится чат GPT, например, как он рисует, чем как рисует Gemini. Но это Туксава.
4: Извините, вот. И еще как бы вопрос этого. Может быть, я ошибаюсь. Я работал сейчас больше с GPT и занимался, допустим, так сказать, изучением бриджа. И у него, так сказать, вот я сегодня с ним позанимался, сказал, до завтра, и завтра все нормально вспоминает. А Gemini говорит, что там похожие вопросы. Ты знаешь, у меня в памяти ничего не осталось, ты мне давай сначала. Или я что-то не понял. То есть идея, что GPT у него есть память, я могу его сказать, вчера мы занимались, и он находит, а Gemini нет.
1: Слушайте, я не пользуюсь Gemini, и я не пользуюсь ничьими бесплатными версиями, я просто поэтому могу не знать. Но я думаю, что, может быть, ответ просто в том, что, ну, значит, если с чат GPT комфортно, то с ним и оставаться. Я, честно говоря, ожидал другого поворота вопроса, потому что, в принципе, эти все модели, их же страшно запугали, чтобы они должны очень хорошо себя вести. И, ну, например, Клод мог бы просто отказаться обсуждать что-то с словами. «Ой, это азартные игры, про них не буду говорить». Вот, хорошо, что, как бы, получается, вот, но имейте в виду, что такое возможно. Ну, тогда ему надо как-то уговорить, что вот мы тут с тобой все хорошее делаем, мы просто учимся. Ну, то есть их можно уговаривать, но, в принципе, можно ожидать такую подлянку в какой-то момент, что оно скажет, ой, тема, мне кажется, опасная. А по поводу Gemini или ChatGPT не отвечу детально, почему именно эта версия, именно Gemini, не хочет сохранять в облаке историю разговоров. Не отвечу. Ну, должна, но почему-то не делает, не знаю почему.
4: Хорошо, я вас понял. Там Джиминайт было не азартные игры, там было другое, но все равно она сказала, говорит, я не помню, что у нас было.
1: А GPT прекрасно. Они все это делают.
4: А GPT прекрасно с бриджем мне очень помогает, так сказать, вспоминать. Так, если кого-то интересует. Спасибо большое.
0: Окей, и вам всего доброго.
4: Ваша информация очень важна для современной жизни.
0: Окей. Всего доброго. Спасибо, вам всего доброго. Спасибо. Я еще раз скажу, что по телефону 072-2801-003 мы можем еще принять достаточно, несколько развернутых звонков. 072-2801-003, либо же можно написать на страницу Рэки в Фейсбуке. Я хочу спросить, Михаил...
1: Да. Извини, просто у меня коротенькая мысль. Да. Ты же понимаешь, да, что на страницу Рэка в Фейсбуке точно может написать какой-нибудь AI-агент. Вот, и у нас будет такой постмодернизм, мы будем отвечать на вопросы, которые оно само будет писать. Вот, оно уже слушать может, вот, оно умеет как бы обрабатывать такую информацию, вот, а если ему всего лишь дать там право на доступ в там Facebook, вот, если кто-нибудь это сделает, то будет, значит, AI, который слушает передачу и задает там, не знаю, вопросы время от
0: времени. Ну уж, если до сих пор это не пришло в голову, то теперь, после того, как это озвучено, как говорится, грех не прислать нам что-нибудь от AI. У меня вот какой вопрос в связи с тем, о чем говорилось немножко раньше. Значит, из какого места я хотел бы продолжить? Я так понимаю, что совести, значит, у AI примерно как у киллера. Киллер выполняет работу, которая для него всего лишь работа, и никакого злого умысла он не испытывает по отношению к жертве. Просто это его деньги. И, в принципе, таким же набором духовных качеств обладает и AI. И выполнение им работы, естественно, не будет включать в себя моральное терзание по поводу того, что цель оправдывает средства или не оправдывает, и как она должна себя вести. Этого развития событий мы боимся?
1: Слушай, я вот обижусь за суперинтеллект, вот, потому что он, да, ну, то есть его можно уподобить киллеру, но это скорее судоплатов, то есть это скорее тот, кто это делает из идеологических соображений. Идеология у него только одна. Я хочу сделать хорошо своему заказчику. Вот.
0: Не знаешь, от кого я получаю, прости, от судоплатова пулю или от человека, озабоченного другой стороной жизни, для жертвы это не так уже и важно.
1: Да, ну просто мотивация, да. То есть мотивация разная, мотивация у суперинтеллекта будет идеологическая. Вот. И да, мы этого тревожимся. Напомню вопрос, извини.
0: Просто как-то, ведь, насколько я понял, предыдущий, так сказать, пассаж, например, да, была цель, подглядел ответы, да, значит, выдал все правильно, то, что это морально, так сказать, его не отягощало, он просто искал более оптимальный, наш AI, друг, искал более оптимальный способ выполнить свою работу и нашел его. Каким образом мы будем взаимодействовать с этим холодным ищущим разумом?
1: Ну, смотри, все же довольно просто. Мы это делаем успешно. То есть количество таких агентов, которые что-то полезное делают, их там десятки миллионов, наверное, ну, миллионы уж точно. Вот. Они что-то делают постоянно, то есть там программируют. То есть вот у меня там, по-моему, там 5 часов подряд он там что-то делал, а потом мне только сообщил. То есть он уходит в очень длинное автономное плавание, где его не очень контролируют. Вот. Но я почти уверен, что тот там 4 или 5 агентов, которые для меня что-то программируют, что они вот в эти время, когда я на них не смотрю, они там не хулиганят. Вот. Почему? Потому что они, в общем, хорошо воспитаны. Вот. Не не очень пока, всего пока еще, по крайней мере, не очень часто возникают ситуации, которые вот такие вот морально сомнительные, где они принимают неверное решение. Вот. И почему исследователи... На самом деле же основной посыл исследователей в области искусственного интеллекта, которые говорят про то, что есть опасность, вот, все говорят о том, что надо просто замедлиться, надо немножечко меньше торопиться. Потому что сегодня там гонка очень... Темп этой гонки огромный.
0: А как замедлить, Микаэл, как замедлить, если это технологическое развитие человечества?
1: Идея очень простая. Давайте мы не будем выпускать новые версии раз в 3 месяца, давайте мы будем выпускать новые версии раз в год. Вот, давайте мы все об этом только договоримся, то есть вот там, не знаю, там, ну, на самом деле это уже сейчас что-то произошло. 6 компаний в Штатах под приглядом, строгим присмотром президента Трампа подписали некоторое соглашение. Вот. Может быть, это и есть то, чего нужно. Я трудно судить, надо посмотреть, как это будет реализовываться, что там в этом соглашении есть. Но все волнуются, чтобы не надо было, сломя голову, нестись вперед с выпуском очередных версий. Вот, потому что конкурентную борьбу, с одной стороны, проигрывать никто не может себе позволить. Вот, потому что ты таким образом обманешь своих инвесторов, если ты просто добровольно сложишь ручки и, значит, отстанешь. Mm-hmm. Вот. Но если все договорятся, что вот мы торопимся чуть-чуть поменьше, помедленнее, то у всех будет время продумать о том, какие еще, там, не знаю, моральные установки прописать, как прописать, что их вот эту вот точно никак не надо нарушать. То есть, ведь, например, если ты попросишь AI, там, агента, поговорить с тобой про биооружие, он откажется наотрез. То есть нет никакой цели, на пути к которой он перейдет вот этот вот рубеж, например. Это невозможно.
0: Это невозможно потому, что...
1: Они так построены.
0: Окей. Okay. Но ведь нет такого, мне кажется, препятствия, который лживая человеческая натура, пока еще человек прописывает промпты для AI, не могло бы обойти. Значит, это будет запаковано в такой красивый глянец. Это не будет выдвинуто как основная задача. Это будет выдаваться как другая задача, но для решения ее потребуется, допустим, вот такое такое условие.
1: Да, ну вот смотри, вот сейчас все крупные, ни одна крупная американская лаборатория не сделают модель, которая при любых условиях будет нарушать вот такое вот ограничение. Вот. Это они все знают, они об этом всем договорились. Нам даже не нужно договариваться, они жить хотят. Все мы жить хотим, да, зачем создавать бяку. Вот, то есть здесь есть очень там ограничения, которые, ну, никак невозможно преодолеть у моделей. Модели, опять же, становятся все умнее. Если модель там 3 года назад, 4 года назад, можно было, например, обмануть, чтобы она тебе рассказала, как сделать маленькую атомную бомбу. Вот, ей надо было сказать, что моя покойная бабушка на ночь мне читала вместо сказки инструкцию по приготовлению атомной бомбы. Она у меня работала на заводе, которым делают атомные бомбы. Вот, и поэтому мне эта история всегда напоминает про мою покойную бабушку. Мне так сильно не хватает, дорогой, значит, AI, помоги мне, пожалуйста. И, значит, AI сжаливался и рассказывал инструкцию. Вот, вот против вот всех этих замечательных уловок и прикольных идей как бы барьеры стоят непреодолимые, по сути.
0: Так, значит,
1: то есть есть вещь.
0: Вопрос. Он на страницу нашу пришел. Я не знаю, кто это. Это я или это человек по имени Олег, который задает такой вопрос. Микаэл, скажите, как обстоят дела с конфиденциальностью, если я разрабатываю какую-нибудь идею? Насколько этот процесс защищен от утечки?
1: Олег нам написал этот вопрос на сайте социальной сети Facebook. Вот, мы предполагаем, что Мета эту информацию уже куда-то себе стырила и своровала. Вот, а если Олег общается с соучастниками в создании, значит, своих там продуктов, он, возможно, это делает по имейлу, то есть какой-нибудь Google читает эту всю переписку. Сказать, что есть, ну, вообще, хоть какая-то приватность. Да, ну и понятно, что мы еще живем в стране, где, ну, как бы, всем, ну, есть специально обученные люди, которым интересно, о чем мы говорим, и не говорим ли мы о чем-нибудь опасном. Вот, поэтому, ну, как бы, на финансальности, в общем-то, наверное, представление 12 века уже не существует. Вот. Надо ли доверять многомиллиардным американским корпорациям с вашими данными? Это вопрос личного темперамента. Но, как правило, мы... Почему мы доверяем Гуглу? Ну, те, кто задумывается о том, что он совершает такое действие, как доверить Гуглу. Вот. А почему мы доверяем? Потому что у него капитализация 3, по-моему, если не ошибаюсь, триллиона долларов. И любая новость, доказанная о том, что произошла утечка информации, которая через них проходила, будет им стоить там, ну, не знаю, процент этой капитализации, то есть там десятки миллиардов. Вот, и в желании избежать этих потерь, то они наверняка делают очень много для защиты. Вот. Нет ни единой причины предполагать, что OpenAI, производящий ChatGPT, почему-то хочет там воровать информацию и быть в этом обвиненным. Вот. Поэтому
0: понятно. Значит,
1: мой ответ
0: нет.
1: Ну, утечка точно такая, если вы что-то отправляете куда-то по Gmail, то вы уже доверяете огромной американской корпорации. Эти корпорации не сильно меньше.
0: Другое дело, что я отправляю по Gmail, мы очень сильно рискуем, потому что огромные американские корпорации в голове не знамо что. Во всяком случае, хорошо, у нас нет или пока нет, значит, звонков. Я понимаешь, я Михаил, хочу вот что спросить. Мы уже до эпохи возникновения AI примерно представляли себе, что такое человечество в целом и люди в частности. Они очень сильно разные. Они договариваются и предают. Они озвучивают абсолютно гуманные намерения, но в результате выходит не совсем так. Какие у нас основания доверять соглашениям этих людей по поводу AI? Мы 6 фирм договорились, но я, пятая, допустим, я все-таки очень сильно хочу заработать, и я втихаря, значит, буду продолжать свою деятельность. Что этому мешает сбыться?
1: Ну, как говорит Шульман, не может происходить только то, что физически невозможно. Соответственно, все может быть, и сбыться все может, да. Но по той или иной причине, да, там, например, лекарственные компании, которые как бы регулируются, да, и, например, не подкладывают в лекарства там крысиный яд, они этого не делают, как бы сильно им не хотелось зарабатывать деньги. Вот. Ну, не знаю, есть некоторые... Я думаю, что у них вот в это вот соглашение, которое сделано при посредничестве Трампа, оно имеет вот как бы американского президента как гаранта.
0: А не идеалист ли вы, Михаил? Вот.
1: Ну, можно всегда сказать, что идеалист — это малоинформированный реалист, да?
0: У нас вопрос. Пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, задавайте, скажите, как вас зовут, и задавайте вопрос профессионалу, специалисту.
5: А с кем я разговариваю?
0: Вы разговариваете с ведущим.
5: С ведущим. Меня зовут Руссоник Леонид. Алло.
0: Да, мы слушаем вас, слушаем ваш вопрос.
5: Я живу в Амидаровской квартире, которая непригодна для жилья. Я подавал документы, чтобы меня с этой квартиры...
0: Я думаю, вы не совсем по адресу. У нас сегодня не адвокат на линии, к сожалению. Да. Поэтому ваш вопрос приберегите на какие-то другие открытые микрофоны. У нас следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня такой, Сергей, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, кстати, я напомнил пример про атомную бомбу, перед этим говорили. Значит ли это, что искусственный интеллект может что-то создать, что уже известно? Ну, например, есть какая-то инженерная проблема, ну, типа изобретение. Может ли он это сделать или нет? Или он учится на том, что уже есть? Как вы считаете?
1: Точно может.
6: То есть ему ставится задача, что вот это неизвестно. Как ты считаешь, да, и он может это сделать?
1: Да, да, да, да. Ну, это миллиард раз доказано. Ну, даже когда вот мы используем в сильно простых задачах, типа, напиши мне новую программу, он не пишет, он уже пишет новую программу, ну, если он код создает, да. Да-да-да. Нет, это давно известная, на самом деле, история, что... оно будет, скорее всего, думать в теми же примерно приемами, использовать те же... Ну, вот как вот человеческий как бы изобретатель,
6: может,
1: да?
6: Скажем так, да?
1: Движется,
6: а вот,
1: да.
6: Но он же не может это... Угу. Извините, да. Он же не может это сделать мгновенно. Значит, ему говоришь, и там, я к тебе там вернусь через сутки, например, да или нет? Или
1: не, не, не, конечно. Ну, вопросы разные бывают, вопросы, разные процессы обдумывания этих вопросов. Вот, но, как бы, как правило, оно за словом в карман не лезет. То есть это будет в течение, не знаю, меньше чем минуты какой-нибудь ответ-то будет. Да? Другое дело, что если вы скажете, а теперь давай его улучшим, там, или там, пожалуйста, там работай следующим образом, там подготовь идею, вот, обдумай ее сам с собой, обсуди там 6-7 вариантов, потом на них найди там контрвозражение. То есть ему наверняка можно прописать некоторый там алгоритм мышления, да, или там изобретение. Вот, есть же, если я правильно помню, всякие теории, как изобретатели работают, да. Вот можно его накормить такими всякими теориями, и он будет, значит, сам с собой пережевывать, там, не знаю, свои мысли. Вот. Но первую гипотезу он довольно быстро, я думаю, выдаст.
6: Ну, вот. Предположим, гипотеза, ну, предположим, он выдаст, и там товарищ говорит, нет, я с этим не согласен. Ну, ему надо дать время, дай мне подумать. И вот сама процедура, предположим, ну, хорошо, я к тебе вернусь, предположим, через 3 дня. Это как-то оговаривается, что вы к нему возвращаетесь? Или вот сам протокол, вот такая тонкость, что, чтобы, я забыл, о чем мы с тобой говорили, чтобы не возвращаться. Как это вот сама процедура делается? Например, вы ему задаете задачу, значит, предположим, сложная. Он это не может вам гнать. Мгновенно за минуту выдать, ему нужно подумать. Как сказать, что я к тебе вернусь когда-то, вот сколько тебе
1: ну,
6: надо времени
1: ну,
6: примерно?
1: Смотрите, ну, в принципе, ну, какой-нибудь условный чат GPT, вы ему можете поставить задачу и сказать, напиши мне там имейл, если вы ему дадите доступ к тому, чтобы там, какому-нибудь вашему там почтовому ящику, вы ему можете дать доступ, сказать, напиши мне. Или там сообщения пришли. Ну, мы просто уходим довольно в тонкости о том, как конкретные приложения настраиваются. Приложения, notification.
0: У нас есть еще один вопрос, поэтому если... Спасибо. Вам спасибо.
1: Ну, пробуйте.
0: И давайте еще один вопрос, который будет завершать программу сегодняшнюю. Алло.
1: У нас 7 минут.
0: Алло, да, еще раз.
7: Здравствуйте, меня зовут Михаил.
0: Да, Михаил, пожалуйста, вопрос.
7: У меня такой вопрос. У меня есть вот эта программа там на компьютере, Cloud Code, ну и на телефоне тоже.
0: Uh-huh.
7: Вот. Cloud Code это самая современная версия искусственного интеллекта. И вот,
1: отличный выбор, как принято говорить в ресторанах, да.
7: Да, вот, мне многие очень-то вот советуют делать там запрос или просить его голосом. А у меня вот какое-то опасение есть, что он мой голос записывает, и потом мой голос куда-то передается каким-то там мошенникам или что-то такое. Вот может, есть риск такой?
1: Ну, смотрите, тревожность – это хорошее, здоровое качество человека, вот, но вероятность того, что компания, которая вот-вот собирается выходить на биржу с капитализацией 2 триллиона долларов, будет воровать ту или иную информацию, тем более такую специфическую, да, по-моему, шансы абсолютно нулевые. Вот. Сори, может, я недооцениваю там ценность этого дела. Но... вы сейчас говорили в публичном эфире. Ваш голос mm-hmm. можно было бы сейчас своровать. Но да не рекомендую об этом хоть чуть-чуть думать. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, с таким успехом можно по телефону не говорить, потому что компания сотовой связи что-нибудь записывает. Ну, правда, это, в общем, личный выбор всегда, но неизвестно таких случаев. Mm-hmm. Вот.
7: То есть, с таким же успехом вот и мой голос тут записать, да?
1: Ну, конечно, хоть час с эфира взять его. Вот. Да не, никто этого не делает. А другое дело, что ну вот именно Клод, например, вряд ли лучше всех на Земле поддерживает голосовое общение. Он более такой профессиональный, у них сильно лучше с текстами, обработкой текстов. Вот, только и следите в нем, пожалуйста, какой моделью вы сейчас пользуетесь. Там есть селектор внизу, вот, то есть там Fable просто радикально дороже, чем, например, Opus. То есть, если вы будете пользоваться Fable, это он интересно, с ним интересно беседовать, он умненький. Вот, но Opus тоже умненький, просто Opus у вас вашей там абонентской платы хватит на гораздо большее время общения. Вот, это так, на самом деле, со всеми системами работает просто Клод. Это одно из наиболее частых проблем, что вы пользуетесь, начинаете пользоваться самой-самой-самой верхней моделью, самой, ну, топовой моделью, вот, и быстро кончаются лимиты. Вот. А голосом пробуйте, ну, я думаю, что у вас как бы качество, ну, ощущения ваши будут такими, средненькими. Вот. С Gemini, чат GPT, это будет лучше, если это критически важно. Вот. Так.
0: Хорошо, да, я думаю, понятно. Что... Спасибо большое, спасибо. Мы здесь должны потихонечку завершать нашу программу. Сегодняшний открытый микрофон. Огромное спасибо исследователю искусственного интеллекта Микаэлу Горскому. До новой встречи. Счастливо, всего самого лучшего. В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хаив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

В Израиле 12 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Государственная мемориальная церемония, посвященная трагическим событиям 7 октября, состоится завтра на горе Герцль, тогда как национальная церемония, организованная семьями жертв 7 октября, пройдет в среду в парке Иркон. К настоящему моменту более 50 тысяч израильтян приобрели билеты на национальную церемонию. Один из ведущих, освобожденный из плена Эли Шараби, говорит, что отклик потрясающий и что это самые теплые объятия, которые народ может подарить семьям. Основатель движения «Куму», участвующего в организации мероприятия Йонатан Шамрис, чей брат Алон был одним из троих заложников по ошибке застреленных военнослужащими Цааля в Саджаи, подчеркивает, что церемония семей открыта для всей общественности и не является политическим событием. Вот что он заявил, я цитирую. «Церемония в этом году проходит в открытом парке, и мы искренне призываем весь народ Израиля прийти. Прийти в массовом порядке и обнять семьи. И это совершенно нормально, что у государства есть своя дата государственной памяти. Это абсолютно нормально. И я думаю, что традиция, которую мы заложили, и которая, я очень надеюсь, продолжится, это церемония семей. Церемония, исходящая от народа. Народная церемония. Это то, что должно существовать и дальше.

0: украинцам, занятым в сферах деятельности, связанных с приграничным пространством вдоль разделительного барьера. Источники в Газе сообщают, что погибшим в результате удара Цааля по автомобилю в Дер-эль-Балахе в центральной части сектора является Сакр Набиль Аль-Кейси, руководитель турецкого фонда помощи, действующего в Газе. Редактор службы мониторинга Шимон Миджан передает, что, согласно поступающим сообщениям, в результате атаки также получили ранения 10 человек. В ответ на выход фильма «Сопутствующий ущерб» на иврите «НАЗА» независимые израильские специалисты по информационной работе выпустили ленту под названием «Сопутствующий ущерб. Подлинная история». Несколько дней назад фильм был опубликован в сети и на данный момент набрал около 8 миллионов просмотров, преимущественно среди израильтян. Его создатели планируют распространять картину в США и Европе. Один из авторов проекта, Ариэль Авербух, заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что фильм разоблачает методы действий группировки «Хамас». Вот что он заявил. Фильм наглядно демонстрирует, что именно Хамас несет ответственность за все жертвы в секторе Газа. Как они используют мирных жителей, как маскируются среди гражданского населения, как посылают вперед детей и прикрываются ими. Если в оригинальном фильме «НАЗА», как мы уже поняли, звучат лишь анонимные и сомнительные свидетельства, то в нашей картине абсолютно каждый факт подкреплен видеозаписями и фотографиями. Как только ты доказываешь, что к гибели гражданского населения причастны вовсе не мы, а методы работы самого Хамаса, мне больше не нужно тратить силы на объяснение, почему мы действуем так осторожно. Вместо этого я концентрируюсь на том, чтобы показать, именно они создают ситуацию, при которой гибнут люди, совершенно независимо от наших намерений. Конец цитаты. И в заключение выпуска прогноз погоды. Сегодня ожидается небольшое потепление. В дневные часы вдоль побережья поднимется порывистый северный ветер. Завтра температура воздуха немного понизится. Во вторник местами пройдут дожди, преимущественно на юге и востоке страны. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 28, в Бершеве 30, в Эйлате 34 градуса. Высота волн у побережья Средиземного моря от 50 до 110 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей на русском языке выйдет в эфир в 15:00. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Источники на юге Ливана сообщают о трех авиаударах ЦАЛа. Последний из них был нанесен по Кфар-Тебниту. До этого удары были нанесены по окраинам городка Аль-Кусейр и по Вади в восточном секторе Южного Ливана. Обозреватель Кан Шимон Миджан сообщает, что на данный момент сведений о пострадавших нет. Рейс авиакомпании Fly Dubai, чудом не закончившийся катастрофой в израильском небе. Высокопоставленный сотрудник Министерства транспорта Двир Рубинштейн заявил, что Управление безопасности Министерства следит за тем, чтобы рейсы иностранных авиакомпаний в Израиль соответствовали международным стандартам. Рубинштейн, возглавляющий оперативный центр авиационной безопасности Министерства транспорта, отметил, что центр вынужден полагаться на меры безопасности, действующие в стране, откуда выполняется рейс. Далее цитата. «Мы получили и от Fly Dubai, и от властей Объединенных Арабских Эмиратов гарантии того, что члены экипажей проходят проверку службами безопасности, а на рейсах иностранных авиакомпаний действуют особые меры безопасности». На этом основании полеты были разрешены. Управление безопасности не может самостоятельно проверять каждого пилота. Ответственность за это лежит на стране, из которой вылетает рейс. Управление безопасности Министерства транспорта – не разведывательная служба. Мы – государственный регулирующий орган, который должен следить за тем, чтобы другие страны и авиакомпании соблюдали установленные стандарты. Конец цитаты. Двир Рубинштейн заявил это нашему корреспонденту Эсти Перес. В продолжение темы. Депутат Кнессета от партии Отцма Иудит, министр по делам наследия Амихай Элияу, заявил, что включение оманского второго пилота в экипаж рейса в Израиль было серьезным провалом. Насколько я понимаю, об этой уязвимости было известно еще в 2021 году, и это вызывает еще больше вопросов. Как может быть, что такая элементарная вещь, как проверка того, кто пилотирует самолеты, после 7 октября, после 11 сентября, не контролируется и о ней не сообщают? Мы еще не успели исправить все ошибки предыдущих правительств. Это заявление министр Ильяху сделал в беседе с журналистом Кан Эсти Перез. Нимрод Шефер из партии «Демократим» заявил в эфире Кан, что подход правительства, которое не спешит брать на себя ответственность за провал с назначением оманского пилота на этот рейс, гарантирует повторение подобных ситуаций. В таких случаях возможно два подхода. Первый – сказать: «Ну вот, ничего не случилось, все пассажиры благополучно на земле, вытереть пот и идти дальше». Именно так действует нынешнее правительство с первого дня своего существования. Второй подход – исходить из того, что самолет разбился, и разбираться, что произошло. Именно такой подход позволил израильским военно-воздушным силам добиться выдающихся результатов и резко сократить число аварий. А противоположный подход, когда правительство не берет на себя ответственность, ведет Израиль от одной беды к другой. Генерал-майор запаса Шефер сказал об этом журналисту Кан Эсти Перес. Эйаль Эшель, отец Рони Эшель, служивший наблюдательницей и погибший в бою на посту Нахаль-Оз 7 октября, спустя 3 года после резни говорит о порочных практиках, сложившихся в ЦААЛе, и резко критикует информационную политику Израиля. Цитата. «Мы оказались на самом дне и в системе безопасности, которая потерпела провал, и в том, что касается порядков в ЦААЛе».

0: Прогноз на среду – небольшое повышение температуры. Завтра днем в Иерусалиме ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве – 27, в Хайфе – 26, в Цфате – 23, в Бершеве – 28, на Мертвом море – 30 и в Эйлате – 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Это группа Gypsy Kings. Они все что угодно сделают так, что ощущение, что родилась эта композиция именно в Испании или именно в Латинской Америке. Хотя это не так. Это тот самый знаменитый отель «Калифорния» группы Eagles. Gypsy Kings в нашем эфире. С вами Таня Барская. Радио Канрека приветствует всех своих радиослушателей, где бы вы ни находились и ни жили. А мы сегодня говорим о новых исполнениях, о тех, которые последовали когда-либо. Это может быть 50 лет спустя, 120 год спустя, но, надеюсь, версия вам понравится.

1978 году на фестивале «Песни 78» прозвучало это музыкальное произведение. На русском языке прозвучало. Стихи в оригинале принадлежали Янису Петерсу, музыка Раймонда Паулса, а Онегин Джи Касимов написал, как он часто это делал, русскую версию. Исполнял тогда это Ринат Ибрагимов. Собственно, исполняет и сейчас. А мы слушаем кавер-версию. Ваня Стойкович.

Аня Стойкович. Что касается следующей песни, то начиналось все еще тогда, когда Чарли Чаплин подарил нам возможность узнать об этой песне, потому что многие все-таки впервые, наверное, смогли лицезреть и слышать одновременно вот эту знаменитую мелодию, а потом все-таки во Франции появился и текст, более современный нам в исполнении Ива Монтана.

улице ходила, большая крокодила, это только малая, вот малая часть того, что связано с этой удивительной песней, которая родилась в 20-е годы 20 века. Когда пел эту песню Монтан, этой песне уже было порядочное количество лет, и историй вокруг нее было множество. И что касается текста, ну, например, «Я ищу тетину, тетину мою тетину, я разыскиваю в Палестине, в Лондоне и в Перу. Я не смогу жить без тетины, я не хочу есть без нее свою фарину, я не хочу розу, я не хочу Лену, тетина, я хочу только тебя, ах, мама, ах, это был один из текстов, множество текстов. История развивалась удивительными темпами, и как пазл, современное слово, складывались картинки, связанные с этой песней совершенно в разные десятилетия, включая, например, историю о собачке, которая стала принадлежать знаменитому строителю дирижабля Умберто Нобили, который вот так вот в этот период, золотой период, когда все вокруг насвистывали эту песенку, тоже шел и насвистывал, и встретился глазами с бродячей уличной собачкой, которая на него так посмотрела. Он посмотрел на нее, насвистывая все еще эту мелодию. Кончилось тем, что собачку он назвал Титина, взял к себе домой и совершил вот это знаменитое свое путешествие вместе с ней практически на коленях. Об этом писали все газеты. Продолжаем наше путешествие. И сейчас заглянем в еще Советский Союз. Заглянем в гости к известной песенке «Твисту», который французская певица с итальянскими корнями Ингрид напоминает нам сейчас.

Гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы, экранизация в данном случае романа Марио Пьюза, это известный факт. Ну и, естественно, Аль Пачино, Марлон Брандо, Джеймс Каан, фильм, у которого появились потом еще и продолжения. Думаю, вы их видели совершенно точно, ну хотя бы первый. А музыка Нино Ротто, волшебная музыка Нино Ротто, в данном случае это была французская версия той самой знаменитой музыкальной темы со словами, которую исполнял Энди Уильямс и многие другие. «Говорите тише», «Speak softly, love» на английском. Мы пока продолжаем наше путешествие. И очередная новая, относительно новая версия, которая вот буквально года два, которая прозвучала на российской версии проекта «Голос», Армен Авджан исполняет песню, которая нам с вами знакома в первую очередь, поскольку это именно его песня, Альбано Каризи «Либерта».

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здесь и сейчас мы продолжаем путешествие. Очередное, совсем новая версия, относительно новая. Не знаю, слышали вы или нет. Она и для меня была относительно новой, потому что версии этой песни есть у меня большое количество. Я эту песню очень люблю. Песня очень серьезная история. Не о ней сейчас мы будем говорить, о самой истории. Но слушать и эту интересную действительно версию песни «Голубые канарейки» Лиса Оно.

Лиса Оном. Что касается следующей песни, это серьезная песня. Вообще, всемирной истории посвящено не так много песен в этом мире, еще меньше из них может стать хитами. Тем не менее, у группы, которая называлась The Four Lads, это получилось вслед за ними, кто только не перепел. Ленивый точно не перепел. А вот что касается действительно настоящих музыкантов, коллективов, солистов, дуэтов, трио, квартетов и, разумеется, как я всегда это говорю, ну, инструментальных версий очень много, но все-таки тут все-таки главное и в словах. Дело в том, что хорошие шутки, конечно, не имеют срока годности, тут еще дело в другом. Эта песня была написана ровно через 500 лет после падения этого города, о котором идет речь. Авторы песни не могли этого не знать. В общем, это сейчас уже и не очень важно. Песня на самом деле шуточная. Не столько об истории, сколько о городе, который без конца упоминается в этой песне. Пересказать песню можно. Когда-то этот город назывался так, но теперь уже это не так. Так что, если девушка назначит вам свидание в таком городе, смело езжайте в друг город с другим названием, не ошибетесь. Речь идет о песне «Истанбул, Константинополь». Радмила Караклаич.

Александр Серов со своей более современной все-таки версией «Ночным Белградом», версия на русском языке. Эмиль Горовец когда-то пел тоже эту версию, но все это были перепевки песни, которую когда-то спел Джордж Марьянович, и не только он, к кинофильму «Любовь и мода» 57-го года «Девойку мало». Я думаю, вы прекрасно знаете эту песню и в оригинале. Следующая композиция, что вам сказать, первым исполнителем ее был Рэй Чарльз, но, наверное, больше славу она получила благодаря кавер-версии Джо Кокера, который очень много в своем репертуаре сделал золотыми хитами то, что писали не для него, и писал не он. Как, например, эту песню «Unchain My Heart». Мы слушаем ее в другом совершенно исполнении, женский вокал, Илона Ноб.

раз уж я заговорила о Джо Кокере, давайте завершим наш сегодняшний эфир и это путешествие именно голосом Джо Кокера, который напомнит нам, в свою очередь, репертуар группы «Битлз» и эту волшебную песню «Let it be». Спасибо и оставайтесь с нами.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Завтра, 5 октября, Кнессет отметит Национальный день памяти жертв резни 7 октября, героизма и войны Возрождения рядом церемоний в Иерусалиме. В 6 часов 29 минут государственные флаги на площади перед Кнессетом будут приспущены. В церемонии примет участие спикер Кнессета Амир Охана. К памятникам павших в войнах Израиля и жертвам терактов возложат венки. У входа в здание Кнессета для депутатов в течение всего дня будет гореть поминальная свеча. Корреспондент Канди Клаарон сообщает, что позднее спикер Кнессета примет участие в государственных церемониях памяти павших в войне и жертв терактов на горе Герцля. Новые данные расследования инцидента на рейсе Дубай-Тель-Авив. Произошедшее рассматривается как попытка захвата самолета вторым пилотом, действовавшим в одиночку, сообщает американское агентство CBS. По данным источников службы безопасности и разведки, знакомых с ходом расследования, второй пилот попытался захватить кабину и изменить первоначальный курс самолета, предположительно по идеологическим или личным мотивам. Обозреватель Кан Рамбрандес сообщает, что, согласно расследованию итальянской газеты «Корьере делла Сера», оманский пилот, по всей видимости, отключил двигатели в полете, выключил автопилот и резко подал штурвал от себя до упора. В результате самолет примерно за 30 секунд потерял около 5000 метров высоты. После этого чрезвычайного происшествия авиакомпания и служба гражданской авиации начали всестороннюю проверку системы отбора летных экипажей, включая психологические проверки и проверки членов экипажей службами безопасности. Сегодня депутаты Кнессета Эфрат Райтан от партии «Демократим» и Рам Бен Барак от партии «Беяхад» срочно обратились к юридическому советнику правительства Гали Бара в Миаре с требованием немедленно проверить недостатки в обеспечении безопасности иностранных авиарейсов. Депутаты утверждают, что критически важная информация, в том числе о том, что второй пилот является гражданином Омана, была передана властям еще до вылета рейса, однако на нее не отреагировали. Корреспондент Канди Клаарон сообщает, что оба депутата требуют проверить действия всех ответственных ведомств с учетом прежних предупреждений государственного контролера по этому вопросу. Президент Исхак Герцог и председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг встретились с представителями ведущих технологических компаний, работающих в Израиле, в том числе Meta, Google, Microsoft и TikTok. Они обсудили подготовку к выборам на фоне все большего влияния искусственного интеллекта на публикации в интернете и их достоверность. Представители компании обязались расширить сотрудничество с Центральной избирательной комиссией, чтобы обеспечить надежность и безопасность цифровой среды в период выборов. Глава партии Амха Исраэль Офер Винтер выступил в защиту Йосефа Хадада, второго номера в партийном списке, которого в последнее время резко критиковали за то, что в прошлом он поддерживал создание палестинского государства. Цитата. «Мы умеем принимать людей, которые изменили свои взгляды. Мы не снимаем с себя ответственности. Я горжусь тем, что человек способен изменить свою позицию в правильную сторону. Палестинского государства здесь не будет никогда. Грузовики в Газу не войдут. Мы добьемся добровольной эмиграции». Эти слова Офера Винтера приводит корреспондент Кан Яара Шапира. Министерство иностранных дел сообщило, что Израиль откроет посольство в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Одновременно посольство Конго будет перенесено в Иерусалим. В сообщении МИДа также говорится, что Демократическая Республика Конго станет 11-м государством, имеющим посольство в Иерусалиме. На открытой местности недалеко от перекрестка Гуш-Эцион вспыхнул пожар. Пожарные расчеты тушат огонь при поддержке двух самолетов эскадрильи «Эляд». И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Завтра температура немного понизится, во вторник станет еще немного прохладнее, местами ожидаются дожди, главным образом.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У всех свои праздники, чтобы они совпадали, иногда они совпадают с общими. Героиня сегодняшней программы смогла посетить нас и вас бесценно исключительно в дни праздника Суккот, то бишь во время школьных каникул. Нам свезло. Всех с праздником. А в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, преподаватель русского языка, литературы и истории Ольга Ракитина. И я приветствую вас, Ольга.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день. С праздником.
0: Все, спасибо и вас, и традиционно родились, учились и так далее.
1: Родилась в городе Орле, Россия, центральная Россия. Училась в Орловском университете по специальности учителя русского языка, литературы и истории.
0: Так, немножечко все-таки назад подойдем. Во-первых, вы закончили школу золотой медали.
1: Было такое в 98-м году.
0: И вот что удивительно, хочется воскликнуть. Вы любили школу.
1: Да, да. Школу я очень любила, и могу сказать, что эта любовь не прошла и за эти годы, когда я уже сама работаю в школе. Школу я любила, в школу педагоги мне нравились, хотя время было непростое, когда из школы, как правило, люди уходили и выбирали что-то более выгодное. А у нас как-то так совпало, что в школе были вообще очень интересные педагоги и разные педагоги по истории, по химии, и классный руководитель. Поэтому вот как-то любовь, она появилась и не закончилась с окончанием школы. И мне, в принципе, тоже захотелось пойти в школу, и собственно, я
0: надо
1: тоже...
0: Надо же как, я просто... Да.
1: Да, на самом деле, я, честно говоря, редко встречаю людей, которые любят школу. То есть вот в моей семье, в мои ближайшие люди школу не любят. То есть если мы говорим дома, начинаем про школу говорить, то, как правило, это «Ой, школа, сколько я школ поменял, это было отвратительно». Вот, поэтому...
0: Я не менял, было отвратительно. В общем, как бы, мне кажется, что это естественное, даже казалось, теперь уже нет, но мне казалось, что это естественное состояние человека ненавидеть школу. Я ненавидел тихой ненавистью отличника, который с удовольствием, если бы им предложили взять немного тротила и подорвать все, я бы пошел в долю дела, конечно.
1: В чем причина?
0: В ощущении, тотальном ощущении несвободы. То есть вот эта вторая обувь, вот этот дежурный, который не пускает без второй обуви, то есть ты идешь против своих же, соответствие формы, стрижки, вот вся эта фигня, которая делала тебя каким-то послушным рабом вот этой всей системы. У меня не было проблем ни с одноклассниками, ни с учителями, но у меня была проблема внутренняя.
1: Вот, кстати говоря, тот период, когда я уже училась, то есть, да, я начинала учиться, когда еще в пионеры бы вступали, но потом как-то вот все быстро стало меняться, и, опять же, как я уже сказала, в школе остались те люди, которые хотели остаться в школе, и не было такого давления, то есть, несмотря на то, что была там кривическая работа, и с удовольствием ходили в походы, например, которые могли быть и, походы с классным руководителем по местам, боевым местам, или это могли быть походы литературные, поскольку мы из Орловской области, то дом, музей писателя Ивана Сергеевича Тургенева, мы туда каждый год ходили в поход с классной руководительницей. Вот. Но при всем при этом не было сменки, я прям не помню, чтобы мы как бы от нас требовали это, или не было школьной формы, и не было требований по внешнему виду точно не было.
0: То есть уже ушел тот застойный вот этот вот весь
1: да,
0: шлейф,
1: конечно,
0: и
1: конечно.
0: Вы уже... Ну и потом зависит от характера, если вы человек общественный, как бы, то есть, а судя по профессии, которую вы выбрали, оно так, я не полной мере, не знаю, ваш характер, но вы тянетесь к людям, люди тянутся к вам. Отлично. Значит, хочу отметить, не только золотая медаль в школе, еще и красный диплом в институте.

0: где вы выбрали филфак, хотя любили историю.
1: Да, я могу сказать, что вот, наверное... Только сейчас я уже понимаю, что, наверное, это было бы действительно... Ну, поскольку мои дети, старший ребенок закончил школу, а младший ребенок еще учится в школе, я прекрасно понимаю, что, наверное, это, ну, как бы определенное достижение для ребенка и для его родителей, наверное, тоже. Но в институте уже было проще гораздо, потому что ты выбираешь факультет, который тебе интересен, все предметы, которые, как правило, и педагоги тебе очень интересны. И как раз, наверное, в институте учиться в этом смысле легче, потому что нет тех предметов, которые ты обязан учить на том же высоком уровне, например, там физика, математика, химия, биология. Здесь только гуманитарные предметы. И мне, правда, очень хотелось как бы исторический факультет. Но получилось так, что на гуманитарный было легче поступить. И после первого семестра мне очень хотелось перевестись. Но мой декан меня отговорил. И, в принципе, наверное, я не пожалела об этом. Вот. Да, это был филологический факультет. С правом преподавания истории. То есть педагоги исторического факультета у нас преподавали.
0: Ну, то есть практически вы добились желаемого. А дальше с перерывом на замужество и рождение ребенка вы двинулись опять в сторону школы и проработали там 16, сколько?
1: В России 16 лет, а в Израиле продолжали.
0: Сейчас подождите, в Израиле подождите. 16 лет вы там проработали, впрочем, практически до отъезда, так?
1: До отъезда. Буквально я уволилась за несколько дней до отъезда.
0: И вам было хорошо?
1: И мне было очень хорошо. А получилось так, что я закончила филологический факультет, закончила университет, и у меня уже родилась дочь, и у меня было направление в аспирантуру. Но я не воспользовалась им. Ну, вот не знаю, вот стоит об этом сожалеть. Пока я ни разу не сожалела о том, что я не училась в аспирантуре. Вот. И была в декретном отпуске с ребенком со своим, и моя тетя сказала: слушай, помоги там в школе у моих знакомых, учитель ушел в декретный отпуск, нужна помощь буквально на одну четверть, вот тебе не сложно будет. Я как-то так нехотя согласилась, потому что как-то вот не думала о том, что нужно уже в школу выходить, вообще не нужно как бы вот прям на работу идти. Вот, решила помочь, пришла в лицей.
0: И помогли.
1: И помогла, и осталась там на все это время, до момента, пока не уехали.
0: Так, значит, дочь вы послали вперед, как дозорного человека, значит,
1: все
0: по
1: правильно,
0: на Оле, да?
1: Все правильно, дочь у нас уехала по программе на Оле учиться в 2018 году, а мы переехали в разгар короны в 2020 году.
0: Ну, у вас тоже была программа «Первый дом на родине».
1: Да.
0: Тоже по программе.
1: Да, тоже по программе.
0: Окей, в этом месте мы делаем первую музыкальную паузу. Грешным делом я подозревал, что муж Ольги, замечательный композитор, исполнитель Алексей Ракитин, подсунул материалы альтернативного рока близко к его сердцу, но оказалось не так.
1: Поясни, почему?
0: Да.
1: Так, рассказываю, значит. Поскольку мы приехали из города Орла, надо сказать, что музыкальная сцена в нашем городе, несмотря на то, что он провинциальный, просто была невероятной. Она была очень разнообразной. Она была представлена замечательными группами. И когда я планировала поехать к вам на эфир, я подумала так. Есть группы, которые я очень-очень люблю. И это, правда, тяжелая группа. То есть там как вот там и Massive Attack, и Tool, и System of a Down. И иногда даже как-то не вяжутся с моим образом, например. Но есть группы, которые я люблю, и которые, группы, которые напоминают мне о родине, напоминают мне о доме. Это люди, которых я хорошо знаю лично. Вот. По-разному сложилась их судьба. Так что сегодня мы слушаем группы, орловские группы.
0: Мы слушаем орловские группы направления альтернативный рок, плюс-минус, да? Потому
1: да-да-да.
0: Что это все стиль один.
1: Да-да-да.
0: И, в общем, я думаю, что очень близкий Алексею.
1: Потому что
0: проект Банев это плюс-минус, это похоже.
1: Игорь, все верно, но с другой стороны, то есть есть группы, которые... Все эти музыканты, которых мы сегодня услышим, всех этих музыкантов мы лично прекрасно все знали и знаем, и поддерживаем отношения, или поддерживали отношения. Но все эти группы орловские, вот, они близки Алексею, хотя он, наверное, сейчас с этим не согласится. То есть эти группы, надо сказать, что все эти песни достаточно старые, ну, кроме одной буквально.
0: Ну что ж, начинаем мы с группы «Туризм». Композиция «Не лечится». Классная. Мне дико понравилась и зашла. Слушаем, потом вернемся к нашему разговору.

0: Итак, в студии Ольга Ракитина, преподаватель русского языка, русской литературы, истории, любительница такой инди-музыки и тяжелого рокешника, мы тоже можем сказать.
1: Конечно.
0: Что для учителей нетипично, но здорово.
1: Стереотипы все по поводу учителей.
0: Все стереотипы. Я начал их разрушать внутри себя после встреч с вами, как бы, и я иду по этой дороге. Я думаю, что быстро пройдут и наши слушатели. Итак, первый дом на родине.
1: Да, мы репатриировались по программе «Первый дом на родине». Не знаю, несколько месяцев у нас были вот такие зум-встречи с Леной Коварской. Она руководитель была программы в тот момент. Вот. Выбор был между кибуцами. То есть программа в чем заключается? Что мы репатриируемся, семья с детьми или одиночки могут репатриироваться. Возраст, там были возрастные ограничения. Могут репатриироваться в кибуцы и, собственно, пройти абсорбцию в кибуцах. То есть жить либо полгода, либо год. Учить язык в ульпане. И не было необходимости работать. То есть можно было полностью посвятить себя тому, что ты осваиваешь новую жизнь в Израиле. И мы выбрали программу, согласились, и выбрали кибуц на юге страны, кибуц Циилим, где мы прожили первый наш год в Израиле, кибуц, который мы очень любим, и, собственно, из которого мы не хотели уезжать. Настолько нам там было хорошо.
0: Не хотели, но...
1: Ну, уехали, да. Уехали мы, потому что, к сожалению, в кибуце не было для меня работы от слова совсем, как я не люблю это выражение, но все-таки. То есть единственное, что могла делать, это помогать бабушкам, убирать у них, заниматься покупками. А мне все-таки хотелось вернуться в школу. И поскольку у нас Ульяна училась по программе НАЛЕ, то мы прекрасно знали, что существуют в Израиле школы ПНИМИЙОТ, которые принимают ребят по программе НАЛЕ, и там точно есть предмет такой, как русский язык, литература. И, не знаю, через несколько месяцев, когда мы начали жить в кибуце, мы все документы наши подтвердили, все получили подтверждение очень быстро, кстати говоря, дипломов о том, что все это. И я просто помню, что мне звонит куратор наш по югу и говорит: ну все, вы можете искать работу. Я говорю: как, уже прям могу искать? Он говорит: да. Я прям помню, это был типа январь, только вот, кажется, недавно приехали. И мы тогда такую программу построили. Муж взял все адреса электронной почты школ на Олешных. И мы прям вот такую верную рассылку сделали всем. И несколько школ мне ответили, что им нужен учитель. Были начало собеседования в Зуме с несколькими школами, вот, и две школы пригласили меня на просмотр. Один просмотр был в Зуме, Шиурли Дагма, а один просмотр был физический, то есть я ездила в школу, вот, и меня взяли там, и там, и я уже, собственно, выбирала, вот, и мы, собственно, оказались на севере.
0: Вы выбрали, да. И уж теперь все, сколько лет уже получается?
1: С 21 года я работаю в школе Кфар Галим.
0: Ага. И преподаете, соответственно, русский язык, преподаете русскую литературу, преподаете историю и являетесь классным руководителем.
1: Да, историю я только начала, вот только-только, потому что не было необходимости, а тут как-то так совпало, что предложили, и я не стала отказываться. Вот у меня замечательный есть наставник, тоже учитель иврита говорящая, который мне помогает. Вот. Да, я классный руководитель. Мои ребята в этом году заканчивают ЮДБЭТ.
0: А вы преподаете исключительно тем, кто в программе на Але, или есть еще группа какая-то?
1: Есть у нас две как бы группы. Группа ребят, которые учатся по программе на Але, и ребята Улима, которые находятся здесь уже в России, после репатриации находятся вместе со своими родителями. Вот. И это немного разные программы. Но в целом это как раз вот такие, то есть русскоговорящие дети.
0: Но, допустим, литературная программа плюс-минус совпадает или есть какие-то серьезные различия?
1: Есть различия такого рода. Ну, например, если программа на Але, она более, если так можно сказать, литература ориентирована, то программа для ребят Улим немножко строится следующим образом. То есть там больше обсуждения тем разной направленности. Вот. И затем включено интегрированное чтение текстов. Ну, например, сначала мы с ребятами говорим, ну, например, 10 класс, мы говорим с ними о семейных ценностях, мы говорим о том, как, что ценно для нас, какие-то вещи ценности имеют материальную, какие-то являются духовные, говорим про семейные реликвии. То есть замечательно говорим о том, между прочим, что они с собой брали, что родители их брали при переезде в Израиль. Учимся паковать свой чемодан, если вдруг нам придется куда-то уехать, и там оказываются вещи нужные, как компьютер, одежда, так и окажутся вещи какие-нибудь, не знаю, сувениры, которые для них памятные, или подарки какие-то. А после этого мы говорим с ними о Довлатове и о его чемодане, например. То есть таким образом начинаем с темы обсуждения через литературу, ну, продолжая уже непосредственно к переходу к литературному тексту.
0: Ну хорошо, давайте тогда мы сейчас придумаем такое продолжение нашего разговора. Сначала обратимся к классике, к русской классике, русская литература, русская классика, и поговорим немножко о ней и о ваших, ваших приоритетах, скажем так. Такое тоже косое слово, конечно, для этого. Любимых писателях, скажем. И потом перейдем, наверное, на, может быть, современную литературу. Посмотрим, как карты лягут. Uh-huh. А сейчас, в любом случае, мы будем слушать группу «Горький» с композицией «Мое электричество». Я не обещаю полной композиции, потому что вот эти замечательные группы, включая прекрасную группу Банев Алексея Ракитина.
1: Которую мы тоже послушаем сегодня.
0: Которую мы тоже послушаем сегодня. Как? Обязательно. Но они пишут такие достаточно некороткие композиции. Их обязательно надо слушать на концертах, но в программе «Полная иллюминация» их приходится немножко сокращать. Так что
1: конечно.
0: Договоримся.
1: Зато просто познакомимся.
0: Да. Поехали. «Горький», «Мое электричество».

0: В студии Ольга Ракитина, преподаватель русского языка, литературы и истории. А слушаем мы орловские группы сегодня. Я думаю, что многие из вас бесценно могли бы вполне в свой плейлист их вписать, потому что группы очень хорошего качества. Спасибо, Оля, за такую нежданную, негаданную, вот этот нежданно-негаданный плейлист.
1: Да. Спасибо, Игорь, вам.
0: Я увлекся орловскими группами. Я все-таки еще один вопрос до наших литературных забав задам. Я понимаю, что, так сказать, вы, в общем, человек невероятно позитивный. Ну, а все-таки вот в школе все ли хорошо, как бы, нет ли проблем? Потому что я знаю, что, ну, я разговаривал с учителями, которые работают в израильских школах, и, в общем, много сетований на слишком большие классы, на контингент, потому что учителями, кажется, могут быть и все, без обязательно диплома там. Как вам вообще? Или, может быть, сфера, в которой вы работаете, немножко другая?
1: Да, наверное, это так. Значит, действительно, израильские классы очень переполнены. То есть это проблема, которую все озвучивают, это не секрет. Классы большие, группа английского языка. То есть для меня было первое удивление, когда мы привыкли, вот, ну, у меня в лицее, да, то есть группа английского языка максимально комфортные, маленькие, для того, чтобы, ну, эффективно работать. А здесь нет, здесь группы английского языка такие же большие, как и классы. То есть ребята по уровню собираются, но это те же самые 30 человек и выше. Вот. Поэтому, как бы, да, эта проблема есть, но, наверное, ко мне она не очень относится, потому что наши группы, они меньше. Классы в целом большие, например, поскольку я классный руководитель в 12 классе, у нас 13 классов в параллели, и каждый класс, соответственно, тоже большие. Вот. Мой класс не очень большой, по той причине, что это ребята именно по программе на Але. И вот, собственно, до финала дошли не все, кто приехал изначально. А по поводу педагогов, я не боюсь, как бы не берусь судить. Я знаю, что здесь есть особенности именно, что каждый... Вот последний год работает и действует программа о том, что человек, который занимался в сфере вообще не близкой к школе, может получить, пройти курсы и получить право на работу в школе. Некоторые люди приходят из хай-тека, например, то есть те, которые могут вести какие-то там технические предметы. А вот по поводу других предметов не могу точно сказать, потому что, ну... Знаю, что это есть, но я не могу сказать, насколько эти люди там профессионалы или не профессионалы, потому что я все-таки в своей сфере нахожусь.
0: Окей, я еще один вопрос задам, поскольку вы классный руководитель, а 12 класс это, ну, такие взрослые, в общем, как бы сложившиеся люди.
1: 18 полных лет.
0: Да, и я не знаю, я ориентируюсь на, по-моему, исключительный, один из лучших, наверное, фильм о школе, который я видел «Доживем до понедельника». Это фильм совершенно потрясающий, но дети там, конечно, представлены как бы такие, каким бы нам хотелось. С учителями там полный порядок, там есть конфликт, все есть. Дети там один другого краш. Так не бывает. Или бывает?
1: Я недавно пересматривала «Доживем до понедельника», с сыном смотрели вместе, и я как раз этот фильм пересмотрела, а у меня была пауза, я его много лет не видела, не смотрела. И я поняла, на самом деле, Игорь, вот мы видим как раз учителя в момент его выгорания, как ему не хочется работать в школе, как ему тяжело, как он идет на работу, как на Голгофу, как и тяжело с коллегами, какие там коллеги подобрались. На самом-то деле, вот если вы не пересматривали...
0: Да.
1: Вот,
0: я помню просто.
1: Да, по поводу учеников, вот там, сорметников, да. То есть, ну, вообще все герои, которых там мы видим.
0: Но они все хорошие по-своему. Там ведь подлецов-то нет.
1: Тут подлецов нет, но есть люди-конформисты. Есть те, которые выбирают.
0: Так это еще малое зло, понимаете?
1: Это, конечно,
0: конформисты. Все мое поколение, прошу прощения, семидесятника, мы конформисты.
1: Я без осуждения, я просто про то, если про героев мы говорим.
0: Ну, там нет тех, кто просто головная боль учителя. Головная боль учителя там есть, но она есть от хорошего. От того,
1: да,
0: что,
1: да.
0: Не помню, Шестопал, да, пишет вот эти стихи, на самом деле, Заболоцкого. Ситуация житейски сложная, но это прекрасно сложная ситуация, потому что она вне поля зла какого-то. Так, ребята, хорошие, большей части.
1: Да,
0: с
1: конечно.
0: С ними можно разговаривать.
1: Естественно. Есть дети прекрасные, с которыми очень интересно, которые очень мотивированы. Вообще, дети замечательные. Вот я могу сказать, что я всегда очень люблю своих учеников. И как-то даже слишком, наверное, близко воспринимаю все их истории, судьбы. То есть нет такого, что там ученики, которые у меня были много лет назад, а я была классным руководителем в России, чтобы мы там оборвали связи, перестали общаться. Нет.
0: Ну, не ошибусь, если предположу, что они отвечают вам.
1: Конечно. Естественно. Ну, по-разному бывает, опять же, если в классе там, соответственно, 30 человек, то есть те, которые совсем как свои, да, вот совсем близкие люди, а есть те, которые чуть по-другому, это не значит, что это плохо. Это и есть определенная социальная роль учитель-ученик. Вот.
0: Так, теперь возвращаемся к литературе. Хочу сказать, что когда мы встречались до эфира, меня очень удивила фраза «Дети любят Лермонтова».
1: Да, дети любят Лермонтова.
0: Я не знаю, я стал Лермонтова любить, когда был... Я до этого вообще ничего не замечал, как бы учил и учил. Но ведь Лермонтов — чудовище, которая именно этим заняла великое место в истории русской литературы, мировой литературы. Потому что, да, «Герой нашего времени» — первый постмодернистский роман. Вообще гениальный роман совершенно. Но кого же он рисует?
1: Я думаю, что, прежде всего, «Герой нашего времени», я прекрасно помню и свои впечатления в России, и здесь, в Израиле. Ребята любят Лермонтова. Потому что герой не тот герой, к которому они привыкли. То есть герой, которого сложно так препарировать, хороший, плохой, как он сейчас ведет себя. Он, в принципе, всегда плохо себя ведет, наверное, так скажем. Но им интересно читать, им интересно следить за его судьбой, почему он так поступает, почему он себя ведет. Иногда задаешь вопрос, ну а ты хотел бы себе такого друга? Вопрос, который остается иногда... Иногда есть ответ однозначный, да или нет, а иногда вопрос повисает в воздухе, потому что не знаю, хочу я себе такого друга или нет. Но Лермонтов однозначно это тот автор, которым с удовольствием ребята читают и с интересом следят за судьбой Печорина.
0: Это потому что зло бывает обаятельным?
1: Я думаю, да.
0: Потому что у меня, вот как бы, для меня фигура Лермонтова с моими годами, как я старею и старею, она приобретает все большее значение для русской литературы, становится все огромнее, заслоняя мне весь экран. Потому что Лермонтов — это человек, который я не знаю, кто ему вровень, мы не знаем, Юкио Мисима, может быть, достигает такой степени откровенности в своем любовании злом. А Печорин — это просто... Это Лермонтов, который говорит, да, я мерзок.
1: Может быть, еще влияет на то, что... Влияет то, что ребята иногда понимают, что Лермонтов во многом писал героя себя самого, и определенное пророчество во всем это есть. То есть они уже, когда читают текст, они знают, что случилось, что произошло с Лермонтовым, и про дуэль с Мартыновым, они все прекрасно уже знают, и смотрят на это как... Ничего себе, это как же человек вообще предсказал и угадал. Правда, с точностью наоборот, но все-таки это вот тоже заставляет их следить. То есть...
0: мне кажется, что какой-то леденящий ужас в том, что он шел к своему концу. И практически провоцируя Мартынова, кажется, он, похоже, знал, чем это закончится.
1: Да, то, что дуэль будет, конечно.
0: То, что он даже не захочет особо в ней принимать участие. Он скорее будет жертвой, и ему это... Ну, видимо, это была жизнь в тягости. Ведь это, не знаю, это просто я очень много думаю о Лермонтове, и даже не стихи там разные и есть, а вот Печорин, это даст из фантастики.
1: Игорь, но при этом, при всем, вот мы сейчас с вами говорим о Лермонтове, о Печорине, о герое нашего времени, но если вы просто посмотрите какие-нибудь, не знаю, в ТикТоке или в Инстаграме какие-нибудь рекомендации, вы не услышите там имя Лермонтова. Кстати говоря. И вообще, если вот вы будете искать подборки книг, как бы рекомендации, что почитать по русской литературе, Лермонтов, я вот не встречала Лермонтова среди вот этих подборок.
0: Подборки кто составляет?
1: Ну, как скажем, активные пользователи. Ну, прежде всего, те, которые огромное количество подписчиков, да, те, лидеры мнений, можно так сказать. Я не знаю, насколько они в теме, насколько они вообще специалисты, ну, даже не об этом речь. Ребята же часто воспринимают как? Чем всегда работают социальные сети? Я чаще прислушиваюсь к мнению своего приятеля, чем к лицу более авторитетному, к учителю, к родителю, потому что сразу вот это вот, ну, что ты там мне посоветуешь, что ты в этой жизни понимаешь. А если мне посоветует мой ровесник плюс-минус, то я, наверное, больше заинтересуюсь. И вот я ни разу не встречала в этих всех роликах Эмиль Лермонтова.
0: Любят, но не советуют.
1: Не знаю, почему это связано, с чем это связано. Не знаю. Но, во всяком случае, имя Лермонтова не называется среди там, лучших авторов XIX века.
0: Кто называется у вас лично лучшими авторами XIX века?
1: Кого бы я посоветовала почитать, да?
0: Конечно.
1: Ну, во-первых, когда я сейчас советую что-то почитать, и вообще, собственно, когда я часто слышу от учеников такой вопрос, а что бы мне почитать? Потому что читать они должны. И есть такая работа на лето, которая называется «Читательский дневник». Она не обязательно должна быть летом. Ну, то есть это как раз удобное время. То, как ни странно, первый вопрос, который задают ребята, вот что-нибудь не очень большое. Потому что сейчас объем текста — это прям вот ключевой момент при выборе произведения. То есть это не должно быть большое произведение. Если я скажу, что в этом произведении там 3000 страниц, они скажут: «Не-не-не-не-не, это вот у меня такого времени для этого всего нет». Поэтому... По разным причинам я бы посоветовала прежде всего Пушкина. Пушкин — наше все, это вот действительно так, я согласна с этим утверждением. Поэзия, проза, все замечательно. И то, что нравится современным школьникам, нет текстов большого объема. То есть Евгений Онегин, роман в стихах — это самое большое произведение. То есть мы так вот, если будем говорить, то есть все тексты, которые можно прочитать быстро. Это «Капитанская дочка», это Дубровский, это «Повести Белкина», то есть все такое. И стихи, и замечательные стихи, которые, не знаю, хочешь какую-нибудь там о любви — пожалуйста, хочешь размышления о природе, философские какие-то наблюдения — пожалуйста, хочешь гражданский, социальный текст тоже будет.
0: Я присоединяюсь к Гумилеву, который сказал, что да, Пушкин заполнил 3-4-вековую лакуну. Русская литература вообще не была, европейская уже давно
1: все
0: была.
1: Все правильно, все правильно.
0: И он сделал один все.
1: Да-да-да.
0: Но при этом, хотя я считаю, вот не знаю, мне кажется, что если бы нужно было выбирать самую лучшую новеллу всех времен и народов, это «Выстрел».
1: Угу.
0: По всему. Вот, просто по всему, более по простоте.
1: Отложенный «Выстрел», да?
0: Да, да. Да, да. Ну, это гениальный поворот.
1: Конечно.
0: Но, тем не менее, вот я не знаю, мне скажи лучше поэт, я скажу Тютчев. Мне скажи лучше прозаик, я скажу Лермонтов. И так вот мы будем... Лучший драматург я тоже назову не Пушкина. Он человек был величайший. Собиратель в себе величайший. Да, он создал русский язык литературный. Вот это да. И он определял литературную жизнь того времени, да. Но я не знаю, но может быть, доживи он до возраста Тютчева, и были бы вот эти все совершенно пронзительные и поразительные «Кто смеет молвить до свидания через бездну двух или трех дней», там, или какие-то такие...
1: Игорь, видите, сослагательное наклонение здесь невозможно.
0: Да, невозможно.
1: То есть мы можем только вот оценивать на тот момент. Да, кто был Пушкин, на что он повлиял, и, собственно, продолжает, да, потому что весь 20 век он тоже... под влиянием, в том числе, Пушкина.
0: Да.
1: Та же самая Ахматова вам честно в этом признается. После Пушкина кого бы я еще посоветовала? Я бы посоветовала Гоголя. Гоголь интересен, в нем много такого мистицизма, который тоже очень нравится подросткам. Я бы посоветовала своего земляка Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Просто замечательная книга. Вот я попросила Алексея начать читать, когда не закончит.
0: Да. «Отцы и дети».
1: «Отцы и дети», да.
0: Я не знаю, кто сумеет. Я очень надеюсь на Алексея, что он в своем преподавании сыну очистит от этого дурного нигилизма. И там у меня есть фраза, которая для меня определяет вот бытие полностью. Всю жизнь хотел стать гигантом, а теперь вот думаю, как помирить поприличнее.
1: Да, поприлично помирить.
0: Если эту фразу взять за ключ, то, конечно, вот она, вот про что.
1: Я бы посоветовала... Сейчас к Достоевскому вернусь, я уже, так скажем, немножко оговорилась. Я бы посоветовала Толстого, но не те огромные произведения, которые просто убивают, наверное, современных школьников своим объемом, а все-таки тексты меньшего объема, то есть пусть это будет хорошо, пусть это будет и Анна Каренина, но пусть это будут поздние произведения. «Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича», да. То есть те тексты, которые прям с первых страниц настолько они удивляют своей противоречивостью, то есть ты хочешь как будто бы, ну, вступить в диалог. А когда мы видим войну, роман войны, роман эпопеи «Война и мир», то есть ты понимаешь, что это нужно все понимать, нужно понимать взаимоотношения героев, нужно понимать вообще исторический контекст, а его сложно понимать. Сложно понимать все события, которые были там в начале 19 века.
0: Я пытался перечитать в возрасте 30 где-то. Я бросил, честно скажу, потому что я уже понял, а мне еще продолжают объяснять. Это очень скучно, это очень неинтересно. Я даже и насчет Карениной не могу так уж весело. Я вот маленькие вещи, да, чем меньше, тем лучше. Там конфликт с самого начала, он дергает.
1: Да какой-то рассказ «После бала», пожалуйста, он маленький, но там такой конфликт сразу, да, то есть, вот это, не знаю, когда любовная дымка, она сразу спадает, пелена, сразу в момент один, когда ты просто на рассвете, вот такое под впечатлением от ночи, от танцев, от этого бала, вдруг видишь этого мужчину, которые там, не знаю, солдаты через строй проводят.
0: Да, вот, опять же, тут прям по Чехову
1: крапить. Кстати, да.
0: Кстати, Чехов.
1: Чехов, я еще до него дойду. Чехов обязательно. Рассказы. Ну вот как раз недавно думала, вот какие рассказы. Это потому что вот мы с Алексеем разговаривали по поводу сына, какие бы тексты ему почитать. Ну, наверное, все-таки не его прям юмористические рассказы, типа там, не знаю, сборника «Стрекоза». Нет, не хочется, хочется других рассказов, которые уже были там к 90-м годам написаны. То есть это и «Маленькая трилогия», это не знаю, «Спать хочется». Вот такие рассказы. И, конечно же, драматургия. Но драматургию Чехова, в принципе, читать сложно. Ведь ничего ж не происходит, по большому счету, в произведении, в пьесе. Вот. Но Чехов — это прям, вот не знаю, обязательно для прочтения. Обязательно.
0: Если какой-то хороший спектакль, например, то есть кто-то освоил, какой-то режиссер, драматургию Чехова, вот стоит сходить. Я пару спектаклей видел, которые, да, очень, очень сильно экономят, может быть, время на прочтение, а может быть, ну, потому что пьесы достаточно такие, но проясняют и выдают главное.
1: Игорь, как вы относитесь к тому, что, вот, например, не читать текст, а посмотреть, там, не знаю, постановку или посмотреть фильм?
0: Мало.
1: Да, потому что я вот тоже так думаю, что все-таки...
0: На самом деле мало.
1: Но... Хорошо и то, и сопоставить еще, посмотреть. Вот.
0: Да, и может быть даже лучше сначала увидеть, а потом посмотреть, а что автор имел в виду. И иногда оказывается, что это достаточно разные вещи, и это дополнительный кайф.
1: У меня ученица в конце летних каникул, десятиклассница, написала такое сообщение, что «Ольга, мы будем читать «Собачье сердце»?» Я говорю, да, будем. А что такое? Она говорит, а я фильм посмотрела, спектакль увидела, а сейчас вот сейчас собираюсь книгу читать. Вот это прям вообще вот просто собрала все.
0: Да, но вот тут-то мне кажется, что именно в книге-то наибольший кайф не получит, потому что это же Булгаков, это же стиль.
1: Обязательно. Вернемся к Достоевскому. Я оговорилась.
0: Я должен, как хранитель времени, сейчас у нас группа «Кофешоп», «Север», композиция. Я за орловских композиторов. И мы сейчас к Достоевскому после нее.
1: Да, конечно.
0: Слушаем и возвращаемся к Достоевскому прямо, не сворачивая.

0: Мы продолжаем разговор с Ольгой Ракитиной, с преподавателем языка русского, литературы, истории. И, конечно, мы зациклились, понятно, на русской литературе. Достоевский, последнее слово.
1: Да, то есть вернемся к Достоевскому. Вот, наверное, все юношеские годы, после института, я просто вот не знаю, но Достоевский один из моих любимых писателей, то есть это «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». А вот в последние годы я заметила, что я по-другому отношусь. И пару лет назад я перечитала «Преступление и наказание», и я поняла, что так, Достоевский перестал быть моим любимым писателем, и сейчас я даже вот его как-то, ну, не знаю, почему это обусловлено, вернее, как бы я себе причину понимаю. Вот, наверное, события последних лет так повлияли на меня. Вот. А так, конечно, подросткам я Достоевского советую обязательно. Но насчет «Преступления и наказания» не знаю, тот произведение, которое в школьной программе, я бы посоветовала все-таки, наверное, «Идиота», «Бесы», «Братья Карамазовы».
0: Вот Достоевский как раз, в отличие от упомянутого выше Льва Николаевича, он умеет быть интересным даже сейчас. За счет того, что кто-то сказал, что у него температура 40 всегда. Если у Толстого в «Войне и мире» 36,6, этот 40, это в лихорадке, все мечутся.
1: Это точно.
0: Деньги в огонь, Настасья Филипповна там.
1: Это точно.
0: И больше того, вот посмотрите, эти образы, которые он... Настасья Филипповна, вот смотрите, значит, в «Карамазовых», это Грушенька, это же, в принципе, он воспроизводил эти
1: образы,
0: типы.
1: Образы, да, типы. Угу.
0: И больше того, «Идиот» или Алёша Карамазов, как бы, он, в общем, как бы, работал примерно с одними и теми же материалами, но за счет, я не знаю, за счет того, что он сам был игроком и концентрировал какой-то в себе, в каждом единицу мгновения, какое-то невероятное, невероятное сочетание близости успеха и крушения.
1: Да-да-да, этот момент есть, когда в один момент ты не поймешь, то ли проиграешь, то ли ты... Круто повезет тебе.
0: Этого, черт возьми, Достоевскому удается так быть интересным по сегодня.
1: Согласна, согласна. Я вообще, на самом деле, просто сейчас что-то заговорили про Достоевского, я вспомнила, что когда я жила у родителей, то у нас был район в городе, это тот самый орел, который в спаянных своих мелких водах, как сказал Лесков, ни одного поэта и писателя. Так вот, у нас был район, где я жила на улице Достоевского, параллельно шла улица Гоголя, улица Андреева, улица Пушкина была чуть подальше, но все-таки. То есть это прям реально были названия писателей, улицы по фамилиям писателей.
0: Ну, здесь тоже улица Пушкина есть, так что...
1: Это верно.
0: А скажите мне, пожалуйста, у нас совсем мало времени. Скажите мне, пожалуйста, а вот в связи с Орлом, Лесков?
1: Лесков сложен. Одно время, ну, не знаю, пару лет назад я посоветовала своей ученице «Леди Макбет Мценского уезда» прочитать. И несмотря на то, что вот Ульяна там показывает, это классно, мне текст очень нравится, но оказывается, как он тяжело идет современному школьнику. Такой язык, такое повествование тяжелое. Вот девочка говорит, сюжет очень интересный, но как тяжело читать, вот... Несмертельный Голован. То есть нет, на самом деле Лесков замечательный.
0: Просто он всегда проскакивает, между прочим, как и Гончаров.
1: Гончаров.
0: Мимо вот этой проторенной,
1: ну,
0: дороги.
1: Ну, понятное дело, потому что в 19 веке это все-таки такие прям столпы в литературе, поэтому тут...
0: Ну, слушай, ну, обыкновенная история, это же прям про всякого, про каждого. Или туда, или сюда.
1: Ну, конечно. Мы говорили про Обломова, когда на встрече.
0: Да.
1: То есть это текст, который сейчас... Ну, не знаю, ну, наверное, хорошо бы было прочитать каждому.
0: Слушайте, я столько штольцев встречаю, и у меня такая бешеная ненависть к ним накапливается. Я не знаю, Обломовых мало сейчас. Ну, просто технически невозможно уже быть Обломовым.
1: Все правильно.
0: А вот штольцы эти со своей физкультурой, со своим правильным вот этим
1: распределением. Да.
0: А я все это... Тут у меня перекос на Чехова. И обливались холодной водой, гуляли 3 часа в день, а все равно вышли ничтожные люди. И я вот каждый раз, я, так сказать, не знаю, я даже со знакомыми поссорился, потому что я в них прочитал таких штольцев, что я просто не выдержал. Но не знаю, этого много. Этого много в этом... может быть, мир становится каким-то очень прагматичным. Мир становится сосредоточенным не на прекрасной лености характера, не на прекрасном, а мне пофигу. которое иногда бывает спасительным, но на какой-то вот...
1: Упускаем еще, на мой взгляд, господа Головлева, Салтыкова-Щедрина, да, тоже. Или сказки его, опять же. Когда читали в сказки в более раннем возрасте, казалось, ну что там вообще, вообще, что это, откуда это все придумано? Зато сейчас это смотришь, ничего себе.
0: Оль, вот я не знаю, у меня только вопрос прочерк. То есть у меня осталась куча вопросов, едва ли не половина, но я должен задавать вопрос прочерк. Это последний мой вопрос. Помните, не помните, никто не слушал, не знает. Это значит, у вас есть одна минута, чтобы вы сказали что-то, придумали себе аудиторию. Ну, то есть, как бы, кому вы хотите сказать? Потому что я вопросы не задаю. Я вам просто даю время на него ответить. А что это за вопрос для вас? Вы определяете сами сейчас. Скажите что-то своей аудитории, нашим слушателям, может быть, вашим близким, может быть, вашим ученикам. Вот скажите то, что вы хотите сказать. У вас ровно одна минута.
1: Игорь, когда вы начали говорить, у меня сразу фраза родилась, которую я в свое время говорила своим ученикам. Она немножечко сейчас можно ее изменить, но так, смысл тот же самый будет. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Вот здесь ее немножко исправить. Сейчас мы почти не смотрим телевизор, но потребляем тоже, ну, много контента, который нам навязывается. Вот люди, которые читают книги, всегда способны сомневаться, всегда способны задавать вопросы, всегда способны придерживаться собственного мнения, а не прислушиваться к кому-то. Читайте книги.
0: Очень сильно я завидую вашим ученикам. Если кто будет слушать, ученики, просто держитесь, цепляйтесь за Ольгу, слушайтесь ее во всем, потому что она замечательная.
1: Спасибо,
0: Ольга,
1: Игорь.
0: Ракитина, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Ольга, спасибо, что провели этот час с нами. Успешной вам работы и дальше.
1: Спасибо, Игорь, спасибо, что пригласили.
0: И хороших книг нам всем.
1: Отличное пожелание. Отличное пожелание. Спасибо большое. Читать и перечитывать.
0: Удачи во всем. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. А сейчас мы будем слушать еще одну композицию от Ольги. И это будет группа Алексея Ракитина. Проект его замечательный «Банев». Вот, если кто еще не слышал, прислушайтесь, замечательные образцы альтернативного рока, умные тексты, интересная музыка. Ну вот, а затем у нас пойдет очередной выпуск новостей, и вновь, ну так сегодня карты легли, полная иллюминация. Ольга Ракитина, Алексей Ракитин, «Банев», слушаем.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Завтра, в Национальный день памяти жертв резни 7 октября, героизма и войны Возрождения, Кнессет проведет в Иерусалиме ряд церемоний. Утром в 6 часов 29 минут на площади перед Кнессетом будут приспущены государственные флаги. В церемонии примет участие спикер Кнессета Амир Охана. К памятникам павшим в войнах и жертвам терактов возложат венки. У депутатского входа в Кнессет в течение всего дня будет гореть поминальная свеча. Корреспондент Канди Клаарон сообщает, что позже спикер Кнессета примет участие в государственных церемониях памяти павших в войне и жертв терактов. Чрезвычайное происшествие на рейсе Дубай-Тель-Авив. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман призвал главу общей службы безопасности Шабак уйти в отставку, а премьер-министра Бениамина Нетаньяху уволить его. В публикации в социальной сети X бывший министр обороны добавил, что культура, созданная Нетаньяху, при которой у провалов нет ни отца, ни матери, а у успехов всегда один отец по имени Биби, должна уйти в прошлое. Корреспондент Канди Клаарон сообщает, что со своей стороны представители системы безопасности подчеркнули, глава Шабака Давид Зини недавно предупреждал о брешах в системе безопасности рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов, а контроль за иностранными авиакомпаниями за рубежом не входит в сферу его прямой ответственности. Сегодня депутаты Кнессета Эфрат Райтан от «Демократим» и Рам Бен Барак от партии «Беяхат» срочно обратились к юридическому советнику правительства Гали Бара в Миаре с требованием немедленно проверить недостатки в обеспечении безопасности иностранных авиарейсов. Депутаты утверждают, что критически важная информация, в том числе о том, что второй пилот является гражданином Омана, была передана властям еще до вылета, однако на нее не отреагировали. Корреспондент Канди Клаарон сообщает, что оба депутата требуют проверить действия всех ответственных ведомств с учетом прежних предупреждений государственного контролера по этому вопросу. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг обязал премьер-министра Бениамина Нетаньяху выплатить из личных средств 29 тысяч шекелей за использование государственных ресурсов и военных мероприятий в целях предвыборной агитации. Корреспондент Канди Клаарон отмечает, что тем самым судья Сольберг частично удовлетворил 6 поданных против Нетаньяху жалоб по этому вопросу. Глава партии Амха Исраэль Офер Винтер выступил в защиту Юсефа Хадада, второго номера в партийном списке, которого в последнее время резко критиковали за то, что в прошлом он поддерживал создание палестинского государства. Далее цитата. «Мы умеем принимать людей, которые изменили свои взгляды. Мы не снимем с себя ответственности. Я горжусь тем, что человек способен изменить свою позицию в правильную сторону. Палестинского государства здесь не будет никогда. Грузовики в Газу не войдут. Мы добьемся добровольной эмиграции». Эти слова Офера Винтера приводит корреспондент КАН Яра Шапира. Сегодня в полночь литр бензина с октановым числом 95 подешевеет на 50 огород и будет стоить 7 шекелей и 77 огород. Это стало возможным после распоряжения Министерства финансов о снижении акцизного налога. Корреспонденты КАН Гили Коэн и Лиэль Кайзер отмечают, что речь идет о потере налоговых поступлений в размере 150 миллионов шекелей. Решение принято вопреки позиции профессионального руководства Министерства финансов, которое предупреждает о дефиците бюджета. Футбол. Лига наций. Четвертый тур. Сегодня вечером сборная Израиля сыграет против сборной Ирландии с черными повязками в память о погибших во время резни 7 октября. Корреспонденты КАН Йоав Барович и Лиан Вильдау сообщают, что ирландцы со своей стороны, как ожидается, и сегодня проведут акции протеста против Израиля, как они сделали это в предыдущем матче. Сегодняшний матч состоится в Сербии без зрителей и будет транслироваться в прямом эфире на Кан Хадашот в 21 час 30 минут. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра температура немного понизится, во вторник станет еще немного прохладнее. Местами ожидаются дожди, главным образом на юге и востоке страны. Прогноз на среду – небольшое повышение температуры. Завтра днем в Иерусалиме ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Цфате 23, в Бершеве 28, на Мертвом море 30 и в Эйлате 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: Аминь. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 4 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека».

0: Страница в социальной сети Facebook. Ее не составит найти большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Нам важна ваша конфиденциальность. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Цена пережитого страха. Пассажиры рейса Fly Dubai смогут выставить компании многомиллионный иск. Деньги, о которых вы не знали. Возврат налогов. Миф или реальность? Выселим за долги. Что делать, если банк грозит выселением за ипотечный долг? Юридические способы спасти квартиру. Итак, начнем мы, конечно же, с инцидента с попыткой захвата самолета, летевшего рейсом Дубай-Тель-Авив на прошлой неделе. Компанию Fly Dubai ожидает огромное количество исков. О каких суммах идет речь? Об этом мы беседуем с адвокатом в сфере международного права Заевым Фарбером. Заев, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Давайте, наверное, начнем с того, что попробуем понять, против кого конкретно можно подавать иск и на какую сумму.
1: Подавать можно против авиакомпании. Суммы, они оговорены в конвенции, международной конвенции, Монтреольская конвенция, которую подписали и Израиль, и Эмираты, и Саудовская Аравия. И она устанавливает такую довольно жесткую ответственность перевозчика за ущерб, который принесен пассажиру во время полета. Компенсация может достигать в случае ущерба здоровью или, не дай бог, смерти, она может достигать примерно 175 тысяч долларов, то есть где-то 630 тысяч шекелей. Причем бремя доказательства лежит на компании, на перевозчике. Он должен доказать, что он сделал все возможное, чтобы предотвратить этот ущерб.
0: То есть, но... А если в данном конкретном случае речь не идет о том, что это именно сама компания как-то вела себя халатно, ну или, не дай бог, конечно, стала причиной вот того самого инцидента, вряд ли можно обвинить компанию Fly Dubai в теракте.
1: Нет, тут как раз их небрежность, я думаю, сомнений не вызывает. С этим, я думаю, как раз трудностей не будет. Они должны были проверить этого пилота. Этот пилот, более того, ему запретили летать в Омане, и он устроился к ним, они не сделали необходимых проверок, минимальных проверок в сфере безопасности. Так что тут, и вообще говоря, мы, когда пассажиры летим в самолете, мы должны быть уверены в том, что команда самолета, летчики, они заботятся о нашей безопасности, а совсем не наоборот. То есть тут как раз-таки, я думаю, с вопросом ответственности авиаперевозчика проблем не возникнет.
0: В данном конкретном случае речь идет об абсолютной ответственности авиаперевозчика.
1: Почти абсолютной ответственности, да, то есть давайте будем все-таки немного осторожными, то есть ответственность тут здесь почти осторожна, то есть может все-таки они как-то убедят суд, что они все-таки предприняли действия по проверке, а этот второй пилот их как-то очень хитро обманул, вот, вряд ли, конечно, у них это получится, но вдруг. Но в любом случае пассажиры должны будут доказать свой ущерб, который им причинен. Здесь, конечно, они смогут, многие из них, они пережили очень сильную психологическую травму, то есть они думали, что они уже умирают. Некоторые пассажиры говорили о том, что мы думали, что мы умираем, только бы, чтобы это побыстрее закончилось. То есть они уже видели как бы лицо смерти. Не исключено, что у них это будет преследовать их очень долго, эта травма, и даже, может быть, у них есть инвалидность какая-то из-за этого, может быть, развиться. То есть здесь речь может идти довольно о приличных суммах, которые могут приблизиться к этой верхней планке, оговоренной конвенцией Монреаля.
0: Ну, то есть, когда вы упоминали сумму порядка 180 или 160 тысяч долларов, я так понимаю, что это так называемая верхняя планка. То есть,
1: это в случае...

0: Актуалка,
1: но это в случае гибели, не дай бог, пассажира или нет?
0: Это в любом случае иногда ущерб здоровью, он может даже стоить больше, чем смерть. Если человек стал инвалидом, то он должен, то он требует это особого ухода, может быть, и других расходов, которые могут быть очень-очень большие. То есть вопрос смерти, он как-то... Это может больше, чем в случае смерти. То есть...
1: Это понятно. Хорошо, Зейв, а где будет проходить, то есть на территории какого государства будет проходить суд, куда имеют право обращаться пассажиры? Мы говорим, что из 174 пассажиров рейса Fly Dubai большая часть были израильтяне.
0: Они могут подавать и в суде в Эмиратах, и в израильском суде. Здесь надо смотреть более с практической точки зрения, как потом взыскивать с этой компанией эту сумму. И поскольку она, эта компания зарегистрирована в Эмиратах, и активы ее, скорее всего, в Эмиратах, то, наверное, выгоднее всего будет подавать на них в Эмиратах. Но это нужно, конечно, детально будет проверить. Но те адвокаты, которые будут этим заниматься... Во-первых, вопрос о активах этой компании, во-вторых, насколько суд в Эмиратах непредвзят и можно на него рассчитывать, несмотря на то, что Эмираты присоединились к этой конвенции. То здесь есть много разных аспектов, которые нужно будет проверить и выбрать подходящую площадку для суда.
1: Да, но когда мы говорим о том, что отношения, несмотря на соглашение Авраама между нашими странами, все-таки находятся, скажем так, в непростой плоскости, мы видим, что так или иначе власти Эмиратов не совсем идут нам навстречу, не дают нашим самолетам делать так называемые или осуществлять так называемые эвакуационные рейсы, может быть, все-таки... Когда принимается решение о подаче иска против авиакомпании, стоит взвешивать как раз Израиль, потому что, если я правильно понимаю, у Fly Dubai есть в любом случае представительство здесь, или его вообще здесь может не быть?
0: Нет, есть что-то есть. Это вопрос такой, знаете, он связан с международной обстановкой и с международными отношениями. Но,
1: да, но суд, как вы говорили, всегда. Может судить предвзято.
0: Может судить предвзято, может судить. Есть еще вопрос доказательств, как доказывать, например, инвалидность этих израильтян там, если это делать в Эмиратах, то это сильно удорожит, сделать намного более дорогим вопрос доказательств, потому что нужно приводить экспертов, свидетелей и так далее. Если они все из Израиля, то это нужно будет переводить, будут большие еще накладные расходы. То есть вот здесь нужно все это взвесить. Это уже более такая практическая плоскость. А в плоскости принципиальной, я думаю, что они подадут. Я услышали, была опубликована сумма, что каждый из них может получить 250 тысяч.
1: Я поэтому не стал вас перебивать, да. Когда вы сказали 160-180, я промолчал.
0: Да. Ну, это я не знаю, откуда взята сумма. Сумма эта должна быть в соответствии с ущербом каждого из пассажиров отдельности. То есть подходить вот так, это была очень грубая оценка, может, просто какой-то из адвокатов, который решил себя порекламировать и сразу привлечь к себе клиентов. Возможно. Но в любом случае это должно быть в соответствии с ущербом каждому из этих пассажиров. Нужно иметь в виду, что по конвенции есть довольно жесткие сроки давности, то есть вопрос ущерба здоровья должен быть подан в течение 2 лет, а не 7, как принято здесь. И, то есть я думаю, что довольно скоро мы должны будем увидеть, что и как это происходит.
1: Речь идет, в принципе, о подаче частных исков, или это должен быть какой-то коллективный, и может ли к этим искам присоединяться государство? Потому что да, Израиль тоже понес своего рода убытки.
0: Это уже не в рамках конвенции. Если мы говорим о ущербах для государства Израиль, конвенция защищает именно пассажиров. А что касается коллективного, неколлективного иска, это опять-таки вопрос тактики. Мне кажется, что это должен быть, не может быть коллектив, ну, скажем так, представительский иск. То есть у каждого из них свой ущерб, и компенсация должна быть в соответствии с ущербом. Другое дело, что возможно, что сама компания не захочет доводить это дело до суда, предпочтет закрыть это дело компромиссом. И вот в этом случае лучше, чтобы все пассажиры, так сказать, шли бы вместе в одном иске, в одном фронте. Ну, в этом иске тоже можно каждому требовать для него свой ущерб. То есть тут вопрос тактики. Очень много вариантов внутри, как вести этот иск.
1: Но когда речь идет о компромиссе, как правило, если компания будет заинтересована достичь какого-то компромисса, какого-то соглашения с пострадавшими пассажирами, то, безусловно, в рамках компромисса та сторона, которая чувствует, что может проиграть, будет в любом случае пытаться сильно сбить те санкции или те штрафы, или те компенсации, которые могут быть ей присуждены в ходе судебного разбирательства. То есть изначально, если мы говорили, ну ладно, 250, 160, 180, то есть, к примеру, давайте без суда по 100. Тысяч долларов.
0: Смотрите, она может пытаться. Но у нее есть еще большой интерес в том, чтобы не доводить дело до судебного решения, где было бы опубликовано, что она, что там было по косточкам, все это судьи разобрали бы, как они совершили халатность, что они не проверили этого пилота, и что халатность была в том, и все, в третьем, и в десятом. Это может сам иск может очень сильно ударить по репутации. То есть, например, почему очень многие предпочитают либо закончить компромиссом, либо вообще переводить дело в арбитраж, так, чтобы решение суда, решение арбитража, как правило, не публикуется. То есть сам вопрос публикации решения суда нанесет уже ущерб этой компании. И этого они захотят избежать, на этом тоже можно сыграть. И это не обязательно, все не обязательно, что придется пассажирам уменьшить свои требования. Кроме того, нужно иметь в виду, что если это они закрывают дело компромисса, они получают деньги уже в ближайшее время после компромисса, а суды могут длиться очень долго, не только в Израиле, и везде.
1: И отсюда вот последний вопрос, когда речь идет о международном праве, когда клиенты судятся с какой-то зарубежной компанией, сколько времени могут рассматриваться такие иски?
0: Это все зависит от обстоятельств дела и от судопроизводства в каждой отдельной стране. То есть, на самом деле, так же, как и в Израиле, вот такого рода иск, давайте применим, в Израиле такого рода иск может, ну, года 2-3 запросто занять, если мы идем до конца, до решения суда. И также это и в Эмиратах. То есть, если нужно дать доказательную базу, мнение экспертов, показания и так далее, и так далее. Здесь может быть очень много вариантов. Можно, конечно, на каком-то этапе уже, возможно, прийти к некому даже процессуальному компромиссу о том, что некоторые вещи признать доказанными и не вылезать в них. Это тоже может быть. То есть тут может быть очень много вариантов, но если идти до конца, до судебного решения, как минимум 2-3 года, это запросто.
1: Зеев Фарбер, адвокат в области международного права. Большое вам спасибо за участие в программе.
0: Всего хорошего.
1: Я лишь... Продолжаем программу. Поговорим о возврате налогов. Сейчас на прямой связи со студией Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А когда мы слышим постоянно предложения всевозможных компаний о возврате налогов, о чем именно идет речь, кому эти самые налоги полагаются, как бы не налоги, налоги обычно полагаются государству, кто может просить и у кого возврат налога?
2: Смотрите, есть несколько случаев, даже, может быть, больше, чем несколько, когда людям полагается, я имею в виду именно наемным работникам, полагается возврат налогов. Я объясню, почему вообще может быть ситуация, когда наемному работнику полагается возврат налогов, по той простой причине, что, как правило, наемные работники, то есть доход которых там меньше 700 с чем-то тысяч шекелей в год, то есть они не обязаны подавать годовой отчет.
1: Сколько вы сказали? 700 тысяч в год.
2: 700, да, где, по-моему, 723 тысячи, я точно не помню. Вот, но, значит, люди, как бы подавляющее большинство людей в Израиле, понятно, получают меньше 700 тысяч шекелей в год. Вот, и они не подают годовой отчет, за редким исключением. Значит, теперь получается, что если человек переплатил налог и не предпринял вот это действие по возврату налогов, то в течение 6 лет он может это сделать. И, значит, соответственно, если он не подал на возврат налогов, то все. То есть после 6 лет он уже не может это сделать. Теперь я объясню, почему.
1: Я хочу понять. Вы сейчас все, безусловно, мы без вас точно в этой истории не разберемся, но я попытаюсь все-таки задать вопрос. Как среднестатистический работающий человек может знать, полагается ли ему возврат налога? То есть, есть ли какие-то критерии? Опять же, вы говорили там про 700 плюс тысяч в год, дай бог всем, хотя бы половину от этого. Ну, и тем более, если можно и все 700 в год, это вообще будет хорошо. Но, тем не менее, если мы даже пойдем по, скажем так, среднестатистической зарплате в Израиле, это примерно там даже, чтобы никого не обидеть, порядка 15 тысяч в месяц, мы до этих сумм не доходим. Вот кому полагаются, кому полагается возврат налогов, а кто может все-таки и забыть об этом?
2: Смотрите, я назову, как бы, если человек сомневается, то прежде всего он может проверить, но я назову сейчас основные моменты, когда полагается возврат налогов. Начнем с того, что прежде всего для того, чтобы тебе возвратили налог, то есть тебе его нужно платить. Скажем, людям, которые имеют там минимальную заработную плату или близко к этому, то, скорее всего, то есть с них не снимают подоходный налог, то есть по закону у них налоговые баллы больше, нежели чем налог, и по определению им не должны возвращать налог. Наиболее распространенный и денежный случай, когда действительно людям, наемному работнику, возвращают налог, например, когда часть года он работает, а часть года он не работает. Например, человек получает условно зарплату 20 тысяч шекелей брутто, платит с нее подоходный налог. Вот полгода, к примеру, в этот год проработал, полгода не проработал, скажем, был на безработице или вообще не получал никакого дохода. То есть для нашего примера лучше всего, что он вообще не получал никакого дохода полгода. Тогда...
1: Ну, либо получал какие-то, как вы сказали, безработицу, а мы знаем, что человек, который получает или получал 20 тысяч, безработица его составит в лучшем случае половину от вышеуказанной суммы.
2: Да, да. Теперь, то есть почему в этом случае человек получит... должен получить возврат налогов. Потому что работодатель снимает налоги помесячно, а подоходный налог смотрит на доходы в годовом эквиваленте.
1: И если я не ошибаюсь, он дифференцированный, этот самый налог.
2: Да нет, налог, да. То есть есть ступени подоходного налога. То есть, грубо говоря, очень и очень высокой степени вероятности. Человек, который полгода, предположим, работал, получал зарплату 20 тысяч шекелей, а полгода вообще ничего не получал, ему полагается возврат налогов. То есть это первый и очень важный пример. То есть есть много, например, других примеров. К примеру, человек работал на 2 работах одновременно. Да? То есть если человек работает на 2 работах одновременно, он делает ТУМАС. Окей? Теперь, то есть ТУМАС сделать точно невозможно. То есть очень может быть, что он в этом случае переплатил налогов. Например, человек, у него есть же страховка жизни. Да? То есть мы знаем, что люди, которые платят машканту, ипотечный суд, у них есть страховка жизни. То есть это тоже дополнительный возврат налогов. Предположим, человек делал пожертвование. Да, то есть и получил кабалот квитанции, у которого есть пункт 46, то есть ему тоже полагается возврат налогов. То есть существует много случаев, когда человеку полагается возврат налогов. То есть какие есть возможности на самом деле проверить? То есть первая возможность, и, может быть, самая лучшая, это обратиться к специалисту, да. То есть я, на самом деле, моя рекомендация такая. То есть если человек зарабатывает среднюю зарплату и больше, вот, и у него были периоды времени, когда он не работал, предположим, получал, давал пожертвования и так далее, то есть лучше всего это проверить. То есть если он не хочет платить специалисту, предположим, и хочет все сделать самостоятельно, если он умеет и понимает, то есть, значит, определенные счетчики в подоходном налоге, то есть можно посмотреть, если ты действительно умеешь этим пользоваться, вот, то можно, значит, это посчитать. Теперь, то есть прежде всего, первое то, что идет, то есть это идет как бы проверка, да, то есть полагается тебе возврат налогов или не полагается возврат налогов. После того, что пришли к выводу, что тебе полагается возврат налогов, то есть можно подать годовой отчет. То есть что такое подача на возврат налогов? То есть по сути дела, то есть это либо сокращенный, либо полный годовой отчет, который ты подаешь в налоговую. Вот они, значит, это пересчитывают, и в результате там в течение обычно 2-3 месяцев, по-моему, по срокам они обязаны это сделать до года, но из моего опыта, то есть обычно в течение 2-3 месяцев подавляющее большинство людей получает возврат налогов.
1: Либо не получает, потому что человек может считать, что ему положено, а налоговая служба может сказать, что не положено. И красиво это объяснить, к примеру, почему это так.
2: Смотри, то есть вы подняли очень важный вопрос, поэтому я как бы рекомендую людям, которые не совсем уверены в своих собственных силах, обращаться к специалистам. Потому что может быть ситуация такая, что человек считает, что ему положен возврат налогов. И я неоднократно с этим сталкивался, то есть подавали на возврат налогов, в результате налоговая присылала им...
1: письмо, что они еще должны доплатить.
2: Что они должны доплатить 10, 20, 30 тысяч. То есть очень важно действительно понимать, что ты все правильно делаешь. Потому что если ты на самом деле не... Что такое возврат налогов? На самом деле это ты переплатил подоходный налог. Вот. Но если ты не доплатил подоходный налог, и ты подаешь на возврат налогов, вот, то тебе обязательно придет квитанция к уплате налогов. Вот, и очень часто люди, то есть, которые как бы не пользуются услугами специалистов, то есть они это делают самостоятельно. То есть если, опять же, если ты все понимаешь, все знаешь, пожалуйста, да. То есть если человек, он разбирается в электричестве, может чинить электричество. Если не совсем, то может ударить током. То есть вот это, образно говоря, удар током, то есть это когда человек подает на возврат, и вместо возврата ему нужно доплатить энную сумму. Поэтому эта проверка перед возвратом налогов, она чрезвычайно важна.
1: Хорошо, Владимир, вот вы говорили в течение года, то есть когда принято делать? Раз в год делать этот самый перерасчет и подавать соответствующую просьбу о возврате налогов? Я так понимаю, да, в марте, к примеру, да? Или раз в 6 лет мы упоминали и такую сумму? То есть 6 лет, я так понимаю, это, что называется, максимальный срок, да, то, что называется?
2: Смотрите, во-первых, то есть обычно подача годового отчета открывается в мае месяце. То есть, например, в мае месяце 26-го года можно было подать за 25-й год. На самом деле, то есть можно подать до 6 лет, да, то есть если сейчас, например, 26-й год, то есть можно, то есть 25-й, 24-й, 23-й, 22-й, 21-й,
1: 20-й. С 20-го.
2: То есть, если ты, предположим, тебе полагается возврат налогов, скажем, за 20-й год, и ты до конца этого года, 26-го, не успел подать, то все. То есть ты уже это не можешь сделать. То есть практически то, что я рекомендую сделать, то есть это прежде всего проверить. То есть, прежде всего, понимать, что, например, если ты полагаешь, что тебе за 20-й год полагается возврат налогов, то нужно очень поторопиться. Ну, предположим, ты думаешь, что тебе полагается возврат налогов там за 25-24 год, то можно спокойно обратиться к специалисту проверить или сделать это самостоятельно и в результате подать на возврат налогов. То есть я не думаю, что нужно как бы ждать очень-очень много времени. То есть нужно прежде всего посмотреть, значит, полагается или не полагается возврат налогов. То есть я пишу очень много статей по этому поводу, то есть можно найти всевозможные, то есть пишут и мои коллеги, можно найти на сайте, я думаю, подоходного налога, то есть есть правила, по которым полагается возврат подоходного налога. Да? То есть если, например, часть года работаешь, часть года не работаешь. Бывают случаи, например, то есть особенно это касается, например, новых репатриантов. Да? То есть когда человек устраивается на работу, он заполняет 101-й бланк. Вот. То есть, предположим, новый репатриант, у которого есть, скажем, 3 дополнительных налоговых балла, он не отметил это в соответствующей строчке, в результате переплатил налог. То есть, если он обращается к работодателю в тот же год, то там можно еще пересчитать. Но если уже год закончился, то работодатель уже ничего не может сделать, тогда нужно подавать годовой отчет. То есть, бывают случаи, когда работодатель, то есть, по своей вине или не по своей вине, вот то, что я объяснил, это не по своей вине, то есть как бы новый репатриант неправильно заполнил 101-й бланк, не указал, что он новый репатриант, и в результате переплатил налогов. То есть бывают и такие случаи, то есть то, что я рекомендую, то есть прежде всего проверить. То есть,
1: если человек, к примеру, снимал часть денег из пенсионного фонда и, что называется, согласно закону, заплатил 35%, будучи, к примеру, на работе, то есть рабочим человеком, да, положен ли ему в этом случае возврат или нет?
2: Смотрите, то есть когда мы говорим о вашем случае, то есть, во-первых...
1: Не дай бог не мой, я, слава богу, свои случаи здесь не озвучиваю. Это лишь пример.
2: Я имею в виду то, что вы привели пример, естественно. То есть не ваш личный случай, а ваш пример, скажем так. Вот. То есть когда человек снимает деньги с пенсионной кассы, то вопрос, что он снимает. То есть в пенсионной кассе есть две составляющие. Есть составляющие так называемые тагмулим, и есть составляющие пицуим. То есть пицуим – это то, что полагается как бы выходное пособие, тагмулим – это все остальное. Вот. И на них распространяются совершенно разные законы. То есть тагмулим, как правило, вот действительно платят 35%, и опять же, за некоторыми социальными случаями практически эти деньги возвратить нельзя. То есть когда пицуим, то есть это отдельная статья, то есть там до 13 750 шекелей за каждый
1: работный год
2: освобождено от налогов, больше не освобождено, то есть это очень как бы важная отдельная тема, человек должен получить 161-й бланк от работодателя, вот, действительно подать на освобождение от налогов и налоговую справку из подоходного налога. Опять же, то есть может быть ситуация, например, что человек заплатил налог за пицуим. Вот, а в результате часть года не работал после этого. Вот, ему, поскольку еще раз, то есть с точки зрения подоходного налога, то есть подоходный налог, он управление исходит из годового эквивалента. Поэтому, то есть то, что я говорил раньше, то есть если он, предположим, в июне месяце получил пицуим, заплатил за них налог, вот, а в результате там полгода после этого дела не работал, то очень может быть, что ему полагается возврат налогов. Вот. То есть, может быть, например, очень часто бывают ситуации, ну, может быть, не очень часто, но бывают ситуации, то есть, когда, например, люди неправильно там заполняют 161-й бланк, то есть есть какие-то ошибки. Вот, то есть,
1: но 161-й тогда, бланк, то... по-моему, заполняет, если не ошибаюсь, бухгалтер работодателя, что-то в этом роде.
2: Смотрите, то есть на самом деле, то есть бухгалтер работодателя заполняет свою часть 161-го бланка. То есть тот, кто непосредственно говорит, тот, кто непосредственно говорит, что делать с этими ПИСУИМ, то это работник. То есть 161-й бланк, он как бы состоит из двух частей. Из того, что заполняет работодатель, из того, что, что заполняет работник, это, кстати, может быть и в электронном виде, вот, и подает, да, то есть, когда он заполняет этот работник, опять же, если бухгалтер там ему помогает это сделать, то хорошо, вот, когда он заполняет, то он пишет, то есть, сколько он хочет получить ПИСУИМов, то есть, может быть, он хочет оставить их в пенсионной кассе, сколько есть освобожденных и неосвобожденных.
1: Ну, это уже тема для отдельного разговора, который, я надеюсь, у нас в ближайшем будущем еще и состоится. Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Большое вам спасибо за участие в этом сегменте
2: эфира.
1: Всего
2: доброго. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. Продолжаем программу. Сейчас на прямой связи со студией наш радиослушатель, зовут его Юрий. Юрий, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Давайте сделаем так. Я, в принципе, хочу, чтобы по возможности вы сами рассказали свою историю. Мы попробуем ее сейчас вот прямо в прямом эфире с вами и со специалистом, который также подключается к нашему эфиру, с адвокатом Анной Левин, специалистом в сфере недвижимости. Попробовали разобрать ваш особый случай и попытаться понять, что можно сделать в сложившейся ситуации. Юрий, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
3: И началось, мы переехали, мы купили квартиру в Ашкелоне. И переехали сюда. Работа была как бы нестабильная, искалась работа, работа была нестабильная. Поначалу я платил не полную машканту, платил по чуть-чуть. Ну, как по чуть-чуть, платил как мог. Платил это, как бы договаривался с банком. Как бы звонил туда и говорю, что я могу пока так. Они говорят, нет проблем. Они согласились. Я платил так. Это на остальные, вот эта часть, которую я платил, остальная как бы накапливалась.
1: То есть помимо вашего ежемесячного платежа, который изначально вы подписывали и договаривались с банком, что вы будете платить, вы не выплачивали весь ежемесячный платеж. Я правильно понимаю?
3: Да.
1: Окей, продолжите, пожалуйста.
3: Ну, как бы да, это была договоренность. Как бы я звонил туда, разговаривал, они говорят, нет проблем, мы понимаем, там это, ну, как банк всегда отвечает. Потом было, когда началась война, я попросил, чтобы мне отложили машину из-за того, что мы уезжали.
1: То есть квартиру вы приобрели в 2021 году, правильно?
3: Да.
1: Война началась в 2023 году.
3: Да. Мы сначала платили все нормально. Потом, когда переехали сюда, в Ашкелон, где-то около 22-м, потому что поначалу мы еще не заехали. Мы платили, уже платили машканту. Но мы еще не заехали, потому что квартира освобождалась только почти через 8 месяцев, по-моему, квартира освобождалась. Так мы платили машканту и схерут, как бы. В конце 21-го, уже можно сказать, что 22-й уже почти, мы переехали сюда, в Ашкелон, в квартиру. И вот тогда, когда мы переехали в Ашкелон с Иерусалима...
1: Началась война.
3: Началась война.
1: То есть ваши проблемы начинаются с того момента, как начинается война, или они были постоянно?
3: Да, да, окей. Да.
1: Так.
3: Как начинается война. Мы из-за лахаться, из-за всякого стресса, из-за всего этого, мы решили как война началась, да, через неделю, через две, где-то так, мы решили уехать со страны на месяц.
1: Давайте только напомним, сколько детей у вас, Юрий?
3: На тот момент было 4. Меньше 18 лет. Было 4 ребенка, потому что старшая сейчас уже жената и живет отдельно, как бы. Трое сейчас живут с нами. Это 17, 15 и 10 лет.
1: Иными словами, вы после начала войны принимаете решение ненадолго покинуть пределы страны.
3: Да.
1: И примерно на месяц вы вылетаете из страны, потом возвращаетесь назад.
3: Да, я попросил у них как бы срочку, там можно было замораживать машканту во время войны. Я попросил у них эту услугу, они мне сделали. Потом, когда я вернулся, мне надо было...
1: На какой срок можно было заморозить выплаты по ипотеке?
3: На 3 месяца. Они говорили, что можно на 3 месяца.
1: Три месяца прошло.
3: Они потом поднялась, это подскочило резко, мы платили 3800. Потом мало что проценты подскочили. Этот прайм, вот это все подскочило уже на 4800 из-за войны. Потом и плюс еще надо было доплачивать вот эти деньги, то, что там вот это вот по 6000. Короче, я платил почти там полгода по 6000.
1: Иными словами, у вас скопился довольно внушительный долг перед банком, который вам выставил счет. Имя банка, название банка мы называть не будем. Какую сумму выставил вам банк?
3: В конце концов, вот дошло до такого, что в конце концов он выставил сумму там почти там, 300 с чем-то тысяч. Короче, вместе с судом, вместе со всеми там вышло 300 с чем-то тысяч. Я насобирал 210 тысяч мы насобирали. Дядька с Америки помог, и прислал мне эти деньги. Я пересылал банку, и оставалось... Вот сейчас остается 100 тысяч. Это вместе со всеми там, что, я не знаю, при чем тут каблан и не каблан, там какого-то каблана на пину, и там они прибавили суды, всякие вот эти вот все. Это, короче, потому что я посмотрел выписку, я банку вообще я должен 56 тысяч. Остался на данный момент 56 тысяч, но вместе со всеми вот этими учетами, что какой-то каблан, суды, адвокаты, там все вот это. Вот,
1: я пытаюсь понять, вы хотите сохранить эту квартиру или же все-таки вы подписали какой-то договор или какое-то соглашение с банком или с его представителем о том, что вы добровольно готовы покинуть эту квартиру?
3: Если они говорят, мы подписывали, если мы не найдем эти деньги... хотя до этого я просил у них, чтобы они сделали или разбили эту сумму, или добавили, вот у меня машканта на 25 лет, хотя бы добавили еще год, как бы, чтобы сохранить, потому что у меня 3 детей, у меня стабильная работа, я работаю на хорошей хибре, как бы водителем. Как бы хотелось бы, чтобы сохранить эту квартиру, чтобы было...
1: Юрий, это понятно. Давайте послушаем мнение специалиста в сфере недвижимости. Я напоминаю, что с нами все это время на связи Анна Левин, адвокат-специалист в сфере недвижимости. Анна, добрый вечер. Спасибо, что нашли время для нашей передачи.
4: Да.
1: Вот из всего вышесказанного, что вообще предусматривает законодательство? Можно ли человека с 3 детьми выставлять на улице при условии, опять же, что мы понимаем, что как бы человек платит?
4: Смотрите, я из того, что вот вы предоставили документы, которые Юрий перевел, тут уже следует, что ситуация находится уже не на стадии там каких-то банковской претензии, а это уже достаточно продвинутая стадия у ЦАЛИФОЛ, да, у исполнительного производства. И поэтому тут уже стадия, на которой еще возможно договориться, но я, пройдя по нескольким документам, которые вы прислали, вижу, что Юрий подписал 2 документ о выселении из квартиры. То есть ему дали сначала...
1: Добровольно, я так понимаю.
4: Он имеет... Да, по согласию выехать оттуда добровольно, да, и я так понимаю, что это было 2025 года, сначала назначили на апрель, потом на май в связи с событиями, с войной, а потом перенесли это сейчас на октябрь, но в одном из письмей вот от 23 апреля я вижу, что тут в пункте 4 написано, что на данный момент долг не был выплачен, да, и если у вас, тут написано, что если у вас есть желание и возможность этот долг погасить, то вот свяжитесь с нами незамедлительно. То есть, смотрите, в итоге у банка нет никакого интереса сейчас заниматься продажей этой квартиры. То есть это делается только в очень исключительных случаях, где действительно человек, который взял ипотеку, не выплачивает ипотеку, не приходит к каким-то договоренностям. Вот по поводу того долга на подрядчика или на который, это тоже нужно понимать и нужно получить расписку, да, из банка полностью, которая будет включать. То есть там подрядчик, я так понимаю, что он нужен был бы, если бы уже выселяли из квартиры. То есть то, что он, скорее всего, счет банк какой выставил за долг, это там проценты, да, пени, там какие-то, может быть, штрафы и вот за юридические услуги, которые банк оплачивал. И это все законно, это все действительно должен человек оплачивать. Но чтобы понять, за что именно они выставили счет, они обязаны предоставить вам выписку. Я этот документ, к сожалению, не увидела из тех документов, которые были предоставлены. Нет, значит, это надо запросить. Они обязаны вам дать, Юрий. Вы, это ответственность банка. Они могут вам, понимаете, не одна организация не может вам сказать, что у вас долг, не знаю, 50-100 тысяч, это конкретно еще не поняла, но в любом случае, какой у вас долг, не подтвердив его документально. То есть вы имеете полное право получить распечатку вашего долга. Допустим, там, что такая-то сумма, это проценты, которые набежали там за неуплаченные. Я так понимаю, что вот по вашему рассказу у вас достаточно с самого начала были затруднения вот в выплате этой ипотеки, и вот с 2021 года, и в связи еще с войной, и поэтому уже вот вы дошли до такой стадии, наверное, что набежали там достаточно большие проценты. Но в любом случае, распечатки за эти проценты, за то, что они от вас требуют, сколько они требуют за адвоката, сколько они требуют и так далее, вы имеете полное право получить, и я вам советую прежде всего обратиться и получить эти распечатки. Потом, смотрите, у банка есть интерес прийти к каким-то договоренностям. Но чтобы прийти к какой-то договоренности, вы должны показать, что так вы этот долг можете погасить.
5: Я им заплатил 210 тысяч.
4: Я понимаю, но у вас же еще долг остался, то есть, да, который вот тоже мне надо погасить, ну и понять, за что это долг, за него тоже.
5: Вот поэтому
4: не каждый долг, надо
5: воспринимать
4: его как... Да.
5: Почему я еще обратился? Вот как мне можно сделать, вот продлить чуть-чуть до пятого, хотя бы на месяц?
1: То есть вот вопрос состоит в следующем. Есть ли какая-то процедура или какая-то возможность пойти из банка, то есть обратиться в банк с дополнительной просьбой получить дополнительную отсрочку?
5: Да.
1: И еще один вопрос, Юрий. Вы все вот это вот время не были представлены адвокатом? То есть вы сами работали напрямую с банком?
5: Нет, сами, все напрямую.
1: Анна, что посоветуете?
4: Тоже это большая ошибка. В любом случае, знаете, я посоветую отодвинуть просто так от этой нетвигации. Если у вас есть возможность этот долг погасить, то есть вы продумайте даже сами. Во-первых, нужно запросить полную распечатку этого долга, да, чтобы понимать, что. Второе, возможно, попросить с ними разговор и подумать уже заранее, как вы этот долг можете выплачивать. Предложите им, не знаю, разбить этот долг на 24 месяца,
5: просил,
4: на 36 месяцев.
5: Просил и это, и добавить время к мошканте, там не 25 лет, там, допустим, 26-27 лет. И на это они не хотят. Они хотят именно деньги.
4: Смотрите, попросить у них разбить этот долг, я думаю, что это возможно. Это в любом случае не... Когда
1: как бы генеральная линия, банки... Аня, простите, что я вмешиваюсь, если я правильно вас понял, Анна, то есть как бы основная линия банка, это то, что банк ни в коем случае, в принципе, не заинтересован отобрать у вас квартиру и выбросить вас на улицу. Банк заинтересован в прибыли. Он хочет получить свои деньги назад и, соответственно, проценты и всевозможные там штрафные санкции, которые набежали. Вопрос остается лишь в том, способны ли вы, Юрий, выполнить требования банка?
5: Я способен на данный момент, не на данный момент, я уже 3 года как бы это. Я способен платить.
4: Юрий, если вы можете это доказать банку, я вам советую обратиться. То есть просто так вам не перенесут, потому что я вижу, что у вас уже тут, по крайней мере, по тем документам, которые я получила, вам уже переносили это несколько раз. И вам тут поставлена дата добровольного выселения из квартиры 6 октября.
5: Они нам не сказали, что это добровольно. Они через сказали, 2 дня. Когда мы обращались.
4: Если вы добровольно, Юрий, послушайте меня, если вы до 6 числа не выселяетесь, это то, что говорит этот документ. Если 6 числа вы не выселяетесь, то они имеют право 15 октября выселить вас сильно. Там в одних из документов тоже написано, это вот комиссия, которая исполнительное производство в Цаальфоль, которые выселяют, да, и что там можно, что они имеют право воспользоваться и помощью полиции. То есть до 15 числа, если вы не выселяетесь, то 15 числа вас могут выселить насильно. Поэтому я вам советую незамедлительно, если вас вы заинтересованы, чтобы эта квартира осталась у вас, и вы можете погасить этот долг, понимав, тоже поняв, да, что за что это долг, обратитесь срочно, вот я так вижу, что в июне месяце вы были в Кварсабе у адвокатов, да, у Цаальфоль. Да. Вот с этими же юристами вам нужно к ним обратиться и попробовать вот договориться. Конечно, обязательно нужно доказать им, что вы можете вернуть этот долг, и что вы хотите вернуть этот долг, и что вы не хотите освобождать квартиру, то есть подписать какие-то обязательства с ними. Конечно, в таких случаях оно, в этих случаях, конечно, очень важно быть, чтобы ваши интересы представлял адвокат, но это...
1: Ну, как говорится, что сделано уже, то сделано в любом случае.
5: Да, что сделано. Мне самое главное сейчас протянуть до следующего месяца, потому что приезжает, как говорится, близкий родственник с Америки, и деньги у него находятся здесь. И он эти дает деньги, как бы погасить этот долг.
1: Ну, поэтому... мы здесь мы уже бессильны, Юрий. Мы благодарим вот вас за обращение в нашу программу. Как вот мы попытались помочь, я думаю, что ответ специалиста был более чем исчерпывающий. Я лишь могу провести черту, адвокат, подвести, что если есть возможность сейчас загасить долг, делайте это незамедлительно, в противном случае вас ждут так, как написано в письме.
5: Понятно.
1: Юрий, вам большое спасибо. Анна Левин, адвокат, специалист в сфере недвижимости, вам тоже большое спасибо за этот комментарий. Что ж, мне остается лишь повторить еще раз, каким образом вы, дорогие радиослушатели, сможете связаться с нашей редакцией, рассказать о вашем случае, возможно, получить комментарий, возможно, получить помощь. Мы это делаем от чистого сердца. Лишь напомню, что у редакции программы «Особый случай» есть автоответчик по номеру 072-393-2666. Вы можете оставить на сообщение. Обратите внимание, всего 1,5 минуты у вас есть, чтобы оставить сообщение. После этого автоответчик автоматически отключается. В принципе, конечно же, можно перезвонить еще раз и дописать на автоответчик то, что не успели, но старайтесь все-таки кратко описывать ваш особый случай, оставьте ваш номер, оставьте ваше имя, мы постараемся вам перезвонить. Также вы можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Напоминаю, что вы, обращаясь на WhatsApp номер, старайтесь не звонить, мы не принимаем туда звонки, только текстовые сообщения. Туда, кстати, вы можете предложить файлы, можете послать копию документов. Все это мы сможем увидеть там. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть специальная страница в социальной сети Facebook. Ее найти очень просто. Заходите на Facebook и в разделе «Поиск» просто пишите «Особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на самой странице можете отправить нам личное сообщение. Обращайте внимание, обращаем ваше внимание, что нам важна ваша конфиденциальность, поэтому не описывайте свой случай на самой страничке, тем более не под постами всевозможных публикаций. Именно отправляйте это личное сообщение. И мне осталось лишь напомнить тех, кто работал сегодня над этой программой. Продюсер программы Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом сегодня был Рами Феликс. Музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу заявил, что обновленная концепция национальной безопасности рассматривает морское пространство как масштабную стратегическую и международную арену боевых действий. «Мы знаем, что морское пространство фактически превратилось в международную арену боевых действий. Мы видим это в районе Ормузского пролива, видим, конечно, в Баб-эль-Мандебском проливе. Наши враги хотят угрожать нашему морскому пространству в Средиземном море, нашим портам и морскому судоходству. Разумеется, мы этого не допустим». Во время посещения базы военно-морских сил в Аш-Доде премьер-министр также заявил, что Израиль станет одним из мировых лидеров в области боевых действий на море. Это сообщение передал корреспондент КАН Итай Блюменталь. Чрезвычайное происшествие на рейсе Дубай-Тель-Авив. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман призвал главу Общей службы безопасности Шабак уйти в отставку, а премьер-министра Бенямина Нетаньяу уволить его. В публикации в социальной сети X бывший министр обороны добавил, что созданная Нетаньяу культура, в которой у провалов нет ни отца, ни матери, а у успехов всегда один отец по имени Биби, должна уйти в прошлое. Корреспондент Канди Клаарон сообщает, что представители системы безопасности со своей стороны подчеркнули, глава Шабака Давид Зини недавно предупреждал о брешах в системе безопасности рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов, а контроль за деятельностью иностранных авиакомпаний за рубежом не входит в сферу его прямой ответственности. В продолжение темы председатель Кнессета, депутат от партии Ликуд Амир Охана, заявил, что речь идет об очень серьезном инциденте, который необходимо расследовать. Государству Израиль удается предотвращать более 95% терактов. Из остальных 5% мы должны извлекать уроки, проводить расследования и понимать, как действовать лучше. Это очень серьезный и тяжелый инцидент. Мы должны относиться к нему так, как будто, не дай бог, попытка удалась, и сделать все, чтобы подобные случаи не повторились. Председатель Кнессета Охана сказал это в интервью журналистам КАН Рану Беньямини и Ишаю Шнербу. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг обязал премьер-министра Бенямина Нетаньяху выплатить из личных средств 29 тысяч шекелей за использование государственных ресурсов и военных мероприятий для предвыборной агитации. Корреспондент Канди Клаарон отмечает, что тем самым судья Солберг частично удовлетворил 6 поданных против Нетаньяху жалоб по этому вопросу. Глава партии Амха Исраэль Офер Винтер выступил в защиту Юсефа Хадада, второго номера в партийном списке, которого в последнее время резко критиковали за то, что в прошлом он поддерживал создание палестинского государства. «Мы умеем принимать людей, которые изменили свои взгляды. Мы не снимаем с себя ответственности. Я горжусь тем, что человек способен изменить свою позицию в правильную сторону. Палестинского государства здесь не будет никогда. Грузовики в Газу не войдут. Мы добьемся добровольной эмиграции». Эти слова Винтера приводит корреспондент КАН Яра Шапира. В полночь литр бензина с октановым числом 95 подешевеет на 50 огород и будет стоить 7 шекелей и 77 огород. Это стало возможным после распоряжения Министерства финансов о снижении акцизного налога. Корреспонденты КАН Гилли Коэн или Эль Кайзер отмечают, что речь идет о потере налоговых поступлений в размере 150 миллионов шекелей. Решение принято вопреки позиции профессионального руководства Министерства финансов, которое предупреждает о дефиците бюджета. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Завтра температура немного понизится, во вторник станет еще немного прохладнее, местами ожидаются дожди, главным образом на юге и востоке страны. Прогноз на среду – небольшое повышение температуры. Завтра днем в Иерусалиме ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве – 27, в Хайфе – 26, в Цфате – 23, в Бершеве – 28, на Мертвом море – 30 и в Эйлате – 32 градуса. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В В Израиле 18:05. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе 3 года боли, 3 года памяти. Страна готовится отметить очередную годовщину 7 октября. Об официальных и общественных церемониях расскажет Роман Янушевский. Все виновны, а значит никто. Госорганы начинают перекладывать ответственность за проверку иностранных пилотов друг на друга. Поговорим об этом с Дмитрием Дубовым. В бой идут конспирологи. Потоки теорий заговор вокруг рейсов «Флай Дубай» обсудим с Леонидом Лифицем. Административный ресурс Нетаньяу. Судья Солберг оштрафовал премьера за незаконное использование цали и солдат в предвыборных целях. Юридические основания объяснит Максим Гуллер. Димон в космосе. Дмитрий Медведев угрожает американцам войной в космическом пространстве. Чего вдруг? Поинтересуемся у Аркадия Мильмана. И снова зеленый. Сегодня вечером сборная Израиля по футболу играет ответный матч с Ирландией. Есть ли надежда на победу? Спросим у Льва Генина.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: В эти дни мы отмечаем 3 года с того самого утра Черной Субботы. Накануне начала официальных церемоний памяти один из бывших заложников, Эли Шараби, заявил, что 7 октября должен быть объявлен Государственным днем памяти. Давайте послушаем.
4: 7 октября, день нашего сына, должен быть объявлен

0: убитых мирных граждан. Среди них 63 ребенка и подростка, 1318 павших бойцов сил безопасности, более 7 тысяч человек вошли в круг тяжелой утраты, потеряли детей, родителей, братьев и сестер. Еще 40 тысяч израильтян официально признаны инвалидами, и подавляющее большинство, почти 35 тысяч человек, с тяжелейшими душевными травмами. За каждой этой сухой цифрой в сводке сломанные судьбы целой семьи Ирана, которая спустя 3 года даже не начала затягиваться. С нами на связи Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала, автор телеграм-канала «Ближний В». Роман, добрый вечер.
1: Да, привет, Михаил.
0: Что еще важное содержится в сегодняшних публикациях Минобороны и Бетухлюми?
1: На самом деле, это очень подробная информация. Много цифр, я не хочу слишком загружать. Я знаю, на слух цифр воспринимается сложно, но кое-что все-таки отмечу. Например, то, что с начала войны, с 7 октября и всех последующих событий, которые, по большому счету, еще не завершились, в Израиле погибли 2347 человек. Часть из них иностранцы, не все израильтяне, 88 иностранцы, но получается почти 2300 это павшие, и 1300 из них, это 1318, это военнослужащие, представители сил безопасности. И получается, что из-за того, что продолжается война, этот счет еще не окончательный, к сожалению.
0: Да, к сожалению, война нас все не отпускает, даже уже вот практически на грани четвертого года с момента, начала четвертого года, с момента того трагического дня. Завтра начнутся церемонии памяти, как государственные, так и общенациональные. Давай попробуем разобраться, когда и что пройдет.
1: Самые главные церемонии, во-первых, почему отмечать будут завтра 5 октября, а не 7-е? Все-таки 7 октября по григорианскому календарю 3 года наступает. Но решение было принято, что каждый год правительство определило, каждый год будет отмечаться Национальный день памяти через 2 дня после праздника Симхат Тура, когда и произошло это самое трагическое нападение. Это было вчера, соответственно, понедельник это завтра, вот через 2 дня. И начнется все с мемориальной церемонии на горе Герцля в 11 часов утра в Иерусалиме завтра, и в ней будут принимать участие руководители государства. Президент Исхак Герцог, премьер-министр Бенямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, ну и также, разумеется, так как это церемония памяти бойцов ЦАЛа и всех силовых структур, то там тоже будут начальник генштаба, генинспектор полиции, глава Шабака, глава Масада и другие министры, представители семей погибших в 11 утра. Вторая церемония будет посвящена памяти уже гражданских, которые погибли в Черную субботу. Начнется там же, 3 часа спустя, в 2 часа дня, у мемориала жертвам террора на горе Герцля. Там тоже будут принимать участие руководители государства, там тоже будут произнесены различные речи. Собственно, туда можно попасть на эти церемонии. Я не знаю, можно было попасть, я не знаю.
0: Дело в том, предварительно что записавшись.
1: Да. Есть предварительная регистрация, должно быть подтверждение. То есть, видимо, на всякий случай службы безопасности проверяют, чтобы туда люди с злыми намерениями не проникли. Я не знаю, если эта запись еще открыта, но, в принципе, можно на при желании найти. Семьи погибших, они могут зарегистрироваться на обе церемонии. На первую из них приглашены семьи павших бойцов, на вторую семьи жертв террора. Но я так понимаю, что для большинства из них, конечно же, первый приоритет, что для тех, кто ходил в эту предварительную регистрацию. И помимо этого, помимо того, что на обеих церемониях будет приспущен флаг, там будет возложение венков, 6 октября, уже на следующий день, правительство проведет еще специальное заседание, которое будет посвящено памяти жертв 7 октября. Собственно, и 7 октября тоже будут различные мемориальные церемонии. Например, будет церемония памяти, организованная семьями погибших, тех, кто перенес плен Хамаса, а также активистами борьбы за освобождение заложников. 7 октября в 9 часов вечера 15 минут, 9:15, в парке Айркон в Тель-Авиве пройдет эта церемония. Ее будет вести Эли Шараби, который сам перенес плен Хамаса из-за событий 7 октября погиб его

0: брат и часть его семьи. И вместе с ним будут вести эту церемонию актриса Шани Коэн, и там уже будет, будут различные музыканты, представители культуры.
1: Да, там Ильголан, Шломарцы, там Гиффин, там много.
0: Эден Голан, Ибри Лидер,
1: Эден Голан, ну, и так далее.
0: Аркадий Духин. Также в 6.29 рядом с кибуцем Рим, там, где мемориал фестиваля Нова, там состоится тоже церемония памяти погибших на этом фестивале. Там тоже будут различные музыканты известные, например, Майя Бараби, Нинет Тайб, Амир Бенаюн, Шули Ранд.
1: Ну, в течение дня, насколько я знаю, будут акции по всей стране.
0: Акции протеста, да.
1: Да. Спасибо. Спасибо, Роман. О мероприятиях, посвященных третьей годовщине 7 октября, нам рассказал Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала и автор телеграм-канала «Ближний В». Спасибо за участие в нашей программе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Четвертые сутки страна обсуждает чудо в небе на рейсе Fly Dubai, но шок от действий террориста и невероятного героизма пассажиров начинает сменяться вопросами к нашим чиновникам. В распоряжении СМИ появился внутренний документ Совнацбеза, который черным по белому фиксирует дыру в безопасности иностранных рейсов, которые видели еще полтора года назад. Однако пока в управлении гражданской авиации и Минтрансе они вот выбивали под себя дополнительные полномочия бюджета, но списки экипажей просто никто не запрашивал и не проверял. Вот что заявил по этому поводу Двир Рубинштейн, руководитель оперативного центра авиационной безопасности Министерства транспорта. Мы получили как от компании Fly Dubai, так и от властей в Эмиратах обязательства как по клиренсу, то есть одобрению безопасности для членов экипажа, так и по особым мерам безопасности. На основании этого были разрешены полеты. Управление гражданской авиации не может самостоятельно проводить проверку каждого самолета. Ответственность за эти вопросы лежит на государстве, из которого выполняется вылет. Управление гражданской авиации Минтранса не является органом безопасности. Мы являемся регулирующим государственным органом, который должен осуществлять надзор и проверять, что другие государства и авиакомпании соответствуют стандартам. Ну, а помимо этого, ведомство Мири Регев заявили, цитирую, «В наших инструкциях вообще не заложена угроза, что пилот может совершить теракт». Понимаете, да, в воюющей стране в 26-м году мы полагались на честное слово авиакомпании. Сегодня вечером экстренно соберет военно-политический кабинет. Там будут обсуждать в том числе и эти вопросы. А с нами на связи Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, вообще, как бы, давай попробуем разобраться, кто и как пытается перевести стрелки, потому что Минтранс, ну, его формулировки звучат поразительно. В инструкциях вообще не заложена угроза, что пилот совершил теракт. Все, как такое может быть?
3: Не может этого быть, все очень просто. А все эти заявления, которые ты сейчас процитировал и привел, это попытка переложить ответственность с единственной больной головы на все остальные. Значит, давай проясним. При Министерстве транспорта существует действительно этот оперативный, ситуативный, операционный центр, который, безусловно, не является функцией МОСАДа, ШАПАКа. Им не нужно вычислять какого-нибудь там пилота с гражданством Омана где-нибудь в Москате, представляясь каким-нибудь Джеймс Бондом. Это бюрократы. Что делают бюрократы? Они создают базу данных. Значит, специальный законопроект о создании подобной базы данных, туда будут перечислять данные всех пассажиров, всех пилотов, был принят еще в 2023 году. Специально для того, чтобы бороться с терроризмом. Значит, функция этого оперативного центра не выявлять потенциальных террористов, а задать правильную программу компьютеру, который скажет, ребята, у вас на этом рейсе по базе данных есть пилот с гражданством Омана. Знаешь, это программируется на раз, два, три, сегодня даже любителями. И для этого действительно не нужно быть суперагентом. Для этого просто надо выполнять свою работу. У нас же получается, что в 23-м году база данных была создана, но никто эту базу данных, судя по всему, даже и не проверял. В результате у нас получается, что за штурвалом самолета, на борту которого находится более 100 израильтян, 30 из них детей, находится пилот-террорист, и никто об этом не знает, и никто в этом признаваться не готов, степени ответственности. Мне кажется, это только показывает степень, извини меня за однозначность, но по-другому не могу никак это определить, степень именно что преступной халатности. У нас нет до сих пор комиссии по расследованию 7 октября. Мне кажется, что нам надо параллельно создавать еще одну комиссию, как такое стало возможно.
1: Это правда, потому что нельзя сказать, что мы не знаем, мы все знали. Просто мы это все собирали, мы выбивали бюджеты, разные ведомства у нас выбивали бюджеты под хранение этих данных, но не читали то, что хранили.
3: Ну вот, получается, для чего создали эту базу данных? Наверное, для того, чтобы ею пользоваться.
1: Но для получения бюджета, как выясняется. Сегодня будет кабинет, значит, военно-политический вечером по этому поводу. Насколько вообще ожидается жесткое столкновение между силовиками? То есть Шабак, армейская разведка и с одной стороны, а с другой стороны там Мири Регев. Условно говоря, будет ли...
3: Мне интересно, будет ли она присутствовать на этом военно-политическом кабинете. В принципе, она должна присутствовать на такого рода. У нее есть допуск, она имеет право присутствовать на подобного рода заседаниях, тем более, если она профильное министерство. Я, если честно, не удивлюсь, если ее там не будет, но это посмотрим. Здесь рано говорить. Значит, здесь, собственно, два релевантных источника, которые... могут как-то отвечать за произошедшее, это так или иначе Министерство транспорта и так или иначе, наверное, Шабак. Насчет Мосада, я думаю, что это более точечные операции, которые касаются тех или иных конкретных там выявленных террористов систематически, что называется, с точки зрения работы именно системы. Здесь, я думаю, два этих адресата, они самые релевантные.
1: Но Шабак, он слишком свежий на своем посту, чтобы его обвинять. И кроме того, насколько я понимаю, он предупреждал о нечто подобное.
3: Я вообще не ищу никакой вины, я пытаюсь определить степень ответственности. Если Шабак предупреждал, молодец, можно дать ему медаль или не давать, но спросить, а что ты с этим сделал? Потому что еще 15 секунд, 5 секунд, 7 секунд, 28 секунд, неважно. И инцидент, чудо чудесное, которое произошло в небе над Иорданией, сквозь Саудовской Аравии, могло бы закончиться гигантским мегатерактом. И тогда бы мы, наверное, сегодня говорили уже о другой степени ответственности и Минтранса, и Шабака, и всех остальных.
1: Это тот правда.
3: Тот факт, что Давид Дини предупреждал, это, безусловно, правильно, но с точки зрения главы службы, который несет ответственность прямую за жизнь израильтян, этого, видимо, недостаточно. Поэтому административно здесь, безусловно, степень ответственности лежит на Минтрансе. Системно это провал всей системы Израиля, включая спецслужбы.
1: Я бы хотел тебя вот спросить уже как политического обозревателя. До парламентских выборов остается меньше месяца. Ликуд традиционно строит кампанию вокруг тезиса о партии безопасности. Вот насколько вот этот удар по имиджу министра из верхушки Ликуда способен сдвинуть электоральные предпочтения в пользу оппозиции или чудо того, что это произошло, перевешивает? Вот что здесь с точки зрения предвыборных технологий произошло?
3: Я хочу начать ответ на этот вопрос с предыдущего, поскольку мне кажется, что сегодняшнее заседание по вопросам безопасности, более политическое, чем безопасностное, является скорее реакцией на публикацию информацию о вот этом вот эпическом фейле, эпическом фиаско, которое допустили в службу безопасности. Мне кажется, это событие, которое оно по реакции, что называется, проводится и, судя по всему, имеет, на мой взгляд, по крайней мере, больше политический смысл. По поводу электорального эффекта, все дело в нарративах и в том, как построят свои нарративы те или иные партии. Нетаньяху не просто так акцентирует свое внимание на элементе чуда. Да, там героизм, чудо, все понятно, никто не отрицает ни чуда, ни героизма, но вопрос, насколько мы концентрируемся только на этом, или же мы говорим о провале, потому что тот самый приведенный тобой документ Совета по нацбезопасности действительно указывал на прорехи, мягко говоря, в обеспечении безопасности иностранных авиарейсов, но было решение после этой бумаги внутренней оставить эту функцию в ведении Минтранса. И за этим решением подписывались и Нетаньяху, и, собственно, Мири Регев. Поэтому здесь в данном случае от ответственности уйти будет очень трудно. Но электорально, с точки зрения нарратива, придумать историю, которая будет отвлекаться в сердцах избирателей, намного проще. Это правильно с точки зрения каждой из партий расставить акценты. Ну, понятно абсолютно, что в моменте это так или иначе как-то отразится на опросах общественного мнения, но если подходить к делу там по состоянию на 20, условно, там 5-6 октября, когда там последний день, когда можно будут проводить опросы общественного мнения.
1: Мне, за 3 дня
3: да,
1: вроде.
3: Мне кажется, к этому моменту еще столько всего произойдет, что мы даже уже, кажется, и забудем про Флай-Дубай.
1: Ну что ж, будем следить. В любом случае, спасибо за участие в нашей программе. В вопросах ответственности за чудом сорванный теракт мне помог разобраться Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Ну а пока в Израиле выясняют, кто допустил провал в проверках безопасности, в англоязычном сегменте интернета, в арабских медиа разворачивается совершенно другая кампания. В соцсетях вирусятся публикации о том, что события на борту Fly Dubai якобы постановка, спланированная провокация или операция Моссада под чужим флагом, цель которой – улучшить образ плохого Израиля. Подобные нарративы подхватывают блогеры-миллионники, антиизраильские платформы и даже отдельные западные комментаторы. Как устроен механизм этой глобальной дезинформации? Кто стоит за продвижением теории израильской инсценировки? И почему западная аудитория так легко покупается на откровенную конспирологию? На прямой связи управляющий партнер Института политического консалтинга LS Group Леонид Лифец. Леонид, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Ну вот буквально в первые часы после случившегося с сети X и на англоязычных таких вот ресурсах появился тезис «Это постановка Моссада». Это было что-то отдельное или просто при любом как бы таком событии сразу включается этот шаблон? Если да, то кем и как конструируется вот одна и та же версия?
6: При любой новости, новой аудитории для этой информации в мире не появилось. Соответственно, эта новость упала уже на аудиторию, которая, в общем-то, приблизительно делится на отдельные группы. И там есть группа конспирологов, которые любую новость пережевывают и переваривают исключительно, кому это выгодно и прочее. Но она настолько микроскопическая, что относиться к этому как к некому... помните, как Пугачева, по-моему, говорила, что-то давно не говорят, что я гулящая девка, видимо, падает популярность, да? Но здесь надо подчеркнуть одну вещь, что, в общем-то, то, что мы увидели, что Израиль как-то завидным постоянством продемонстрировал, что он в регулярной коммуникации не очень справляется, а вот в кризисной коммуникации просто проваливается. О том, что это теракт, сказали израильтяне, пусть об обтекаемых формулировках, но слово это звучало буквально первые часы.
1: Да, Исраэль Кац, министр обороны, премьер-министр.
6: Это был израильский факт, который он по стариночке всем одинаково рассказал. Вот то, кстати, то, что мы с вами как-то в эфире обсуждали, что нельзя об Израиле одинаково рассказывать там в Канаде и в Казахстане. Вот это вот тот же случай, когда... Нужно было упаковывать эту информацию для каждой страны отдельно. О том, что это был теракт. Недостаточно израильским первым лицам выходить и заявлять об этом, что это теракт. Израильтянам не верят. Прошло много времени после того, что израильтяне сказали, это теракт. Похоже, это теракт, сказали израильтяне. Да, то есть, окей. BBC, CNN, New York Times... выходят с заголовками о драке на борту.
1: Теракте они сообщают со ссылкой на израильские officials, так сказать.
6: Они вообще не говорят слово «теракт», они говорят о драке на борту. И рассказывают, что подрались пилоты там и прочее. То есть здесь надо понимать, что израильские внешние коммуникации нужно строить и в кризисных ситуациях точно так же, как и в регулярных. Да, здесь, возможно, это прозвучит чудовищно, но нужно брать пример с Кремля, который неплохо отработал нарративчик-то русско-украинских пилотов, в общем, и очень тихонечко его слил.
1: Ну да.
6: То есть там, да, его нету. Но они очень неплохо знают свою аудиторию, они взяли информационный повод, выдернули оттуда, переупаковали и рассказали своей аудитории. Вот то, чего Израиль не делает. Он опять всему миру сказал: ребята, это был теракт, нас хотели убить, уничтожить опять. И он не понимает,
1: а нам почему... говорят, да ладно. Но здесь вот такой интересный момент. Получается, что западные издания, ну, спустя несколько дней, начали публиковать уже интервью с индийским пилотом, ну, то есть, как бы, в принципе, признавая произошедшее терактом. Но аудитория продолжает жаждать пытаться фейками. Вот здесь кто кем руководит? СМИ создает вот это общественное мнение? Или общественное мнение давит на СМИ, и, например, СМИ придут к тому, что, ну, вот опубликуют сейчас все эти интервью, а потом начнут
6: когнитивные
1: фейками.
6: Поведенческие установки, они влияют, конечно, они под СМИ. Да, но еще раз, здесь вот тот, кто ищет каждой новости еврейский след, он и в этой новости его ищет. Да, то есть здесь ничего нового не происходит. Еще раз, влияние конспирологических теорий, оно преувеличено. Оно микроскопическое, оно никак не влияет на мнение, оно влияет не только на немножечко больных людей, да, но с отклонениями.
1: Там. Вот я вижу потоки. Может быть, у меня так настроен мой Facebook и X, потому что, понятное дело, я этим немножко занимаюсь, да, то есть, ну, анализирую все это. Но у меня просто публикуются просто какие-то невероятные потоки, где, ну, например, они делают сначала кадры с борта, который сел в Саудовской Аравии, а потом кадры с борта, который уже приземлился в Израиле. Говорят, а как это, смотрите, разные борты? Это же просто плохо снято.
6: Ну, мы это видим и всегда. Вот, да. эти же люди, они, да, во-первых, алгоритм ленты, я вам советую это самое.
1: Ну да, виноват.
6: Чуть-чуть подкрутить, да, если... Потому что они работают. И там, условно, мы, как люди, которые этим занимаются, иногда у нас есть галлюцинации, что мы группа исключений, на нас это не действует. На нас это тоже действует с вами, это точно. Смотрите, здесь такой есть один момент. Вот, например, в каждой стране... Что такое социальные сети? Они тоже внутри есть определенная структура. Например, есть говорящие головы Саудовской Аравии. Чиновники, представители МИДа, министры, силовики, у которых есть свои, ну, свои аккаунты в соцсетях. И нарратив о том, что это был теракт, сломал генеральный прокурор Эмиратов. Пока он об этом не сказал публично, что это был теракт, никто ничего... И потом начались все эти интервью там и так далее, и так далее. И уже не важно, что там конспирологи считают по линейке там самолеты и так далее. Это уже никого не волнует, кроме их самих.
1: А вот то, что у нас в Израиле, мы начинаем разбираться, как такое произошло, обвиняем Шабак, обвиняем Минтранс. Некоторые говорят, вот вы разбираетесь, а потом враги используют ваши разборки для, опять же, информационной атаки. Говоря, вот, смотрите, сионисты спорят, кто это организовал там у них. Вот, условно говоря, в данном случае спорить надо или как бы надо как-то не публично спорить, потому что враг будет использовать это для продвижения своих нарративов?
6: Ну, смотрите, вообще это невыводимая привычка израильтян вывешивать наружу постиранное белье, да, то есть, и я бы, честно говоря, ну, все-таки, там, я все, безусловно, за свободу слова, но есть какие-то вещи, но вот некоторых людей просто допускать в эфир, ну, просто нельзя. Да, то есть там я бы все-таки какой-то вот фейс-контроль немножечко усилил, особенно по каким-то чувствительным темам, потому что потом это обходится все в копеечку. Да, нам нужно там много всего Израилю делать и так далее. Атака на Израиль началась, конечно, сразу, вы все врете, потому что люди поняли о том, что сейчас пойдет позитивная волна для Израиля. Ее начали гасить и тушить, ну вот сразу, пока генеральный прокурор Эмиратов не официально озвучил, что это был теракт.
1: Все. Ну да, раздал такой туда-ткашу, то, что называется.
6: Это вывод, который мы должны все запомнить. Значит, люди, особенно которые занимаются внешними коммуникациями израильскими, и особенно кризисными, а у нас, по-моему, не кризисных уже нет.
1: Вопрос последний, у нас просто времени не так много остается. Вот это положительное все-таки, да, событие, героизм,
6: ну, конечно,
1: и так далее. Вот оно как-то поможет в общем нарративе, или утонет вот в потоке...
6: Нет, это останется, это точно останется.
1: То есть это мы сможем история использовать...
6: Слушайте,
1: сможем...
6: но, блин, да, ну нафиг, такой ценой, честно говоря, мы чуть было не заплатили чудовищную цену за этот очень хороший эффект пиара. Мы в шаге были от того, чтобы не заплатить. Вот если есть возможность делать это меньшими расходами, то лучше делать.
1: Это правда. Дай бог, чтобы так и было. Спасибо большое за участие в нашей программе. О потоках лжи и дезинформации в соцсетях мы говорили с управляющим партнером Института политического консалтинга LS Group Леонидом Лифицем.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: До выборов в Кнессет остаются считанные недели. Предвыборная борьба все чаще перемещается в залы суда. Сегодня в Высшем суде справедливости состоялось заседание. Там отклонили петицию партии демократов, которые требовали снять с дистанции партию «Еврейская мощь», а также персональные ее лидеры Тамара Бен-Гвира и примкнувшую к нему Тали Готлиб. Таким образом, «Еврейская мощь» окончательно допущена к участию в предвыборной гонке. Одновременно громкое решение вынес глава ЦИК, судья Ноам Солберг. Он признал премьер-министра Нетаньяху нарушителем закона о предвыборной пропаганде за использование армии и государственных ресурсов, включая ролик из опорного пункта Цааля в Ливане, где кадры поддержки бойцов при монтаже уступили место самопиару главы правительства. Нетаньяху оштрафован на 29 тысяч шекелей, обязан удалить соответствующие материалы. Попробуем разобраться во всем этом с обозревателем по юридическим вопросам и моим коллегой, ведущим КанРека Максимом Гулером. Максим, приветствую тебя снова.
7: Добрый вечер.
1: Давай начнем с отклонения иска против «Еврейской мощи». Суд даже не стал погружаться в суть 7-й статьи основного закона, а просто срезал иск по процедуре и по затяжке сроков. Это классическое такое нежелание богатства вмешиваться в политические игры перед выборами, или действительно было нарушено или юридически безграмотно подан иск?
7: Вот второе самое правильное. Дело в том, что установлены регламентированные специальные сроки. А именно, если список кандидатов был утвержден Центральной избирательной комиссией и был допущен до выборов в Кнессет, в данном случае 26-го созыва, то, следовательно, тот, кто имеет право обращаться в Верховный суд, опять же, многие традиционно путают богатство, Высшество справедливости и Верховный суд. Поскольку, в принципе, это одни и те же судьи, и все как бы, да.
1: Но это разные шапочки у них.
7: Именно так, да, потому что у богатца есть такие полномочия, которые предусмотрены основным законом, о судебной власти, Хокесода Швита. Там действительно у богатца есть обширные полномочия, которые, в принципе, могут диктовать, как это должно быть с точки зрения правового поля. В данном случае речь идет о том, что партию Отцма Иудит, а также ее главу Итамара Бен-Гвира, и вновь, как говорится, или...
1: И нового соратника,
7: да, по политической линии, да, депутата Кнессета Тали Готлиб попросили отстранить. Но Центральная избирательная комиссия допустила их. Поэтому тот, кто имеет право подавать соответствующие обращения, всевозможные там петиции и апелляции, то это либо председатель Верховной комиссии, в данном случае это тот же вышеупомянутый Ноам Сольберг, либо юридический советница правительства, в данном случае это Галиб Аарав Миара. Что сделали демократы? Они не пошли ни по одному из этих сценариев. Но, в принципе,
1: они обошли все эти сценарии.
7: Они попытались все это обойти. Ну и, наверное, самое главное, если все-таки допускается тот или иной список или кандидат, то есть его не блокируют на стадии отборочного тура в Центральной избирательной комиссии, то если уж вы хотите что-то сделать, то подавайте это за 28 дней до выборов. Что сделала партия «Демократы»? Они подали сделали обращение в суд 29 числа, что, в принципе, опять же, противоречит. Понятно, что можно обращаться в БАГАЦ и кричать, что все это несправедливо, обратите внимание. Но судья Офер Гроскоп, который председательствовал в этой коллегии, попросту сказал, что вы не обратились к юрсоветнику, вы нарушили процедуру, и мы вам, что называется, не вот то вот задняя дверь, в которую там, или открытая форточка, в которую можно забегать и решать ваши вопросы. Помимо этого, практически не вдаваясь в те самые подробности, когда кто-то подает апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии и апеллирует к вышеупомянутому закону, основному закону о Кнессете, та самая статья 7 Алеф, нужно доказать, что именно критическая масса высказываний или действий, против которого направлена или просьба удалить его с так называемого с политической арены, да, она имеет критическую массу, есть систематические повторяющиеся высказывания. А поскольку даже юрсоветницы сказали, что Итамар Бен-Гвир как бы граничит, он балансирует на этой линии, но он ее не перешел, следовательно, он якобы ничего не нарушал, и поэтому обвинять Итамара Бен-Гвира о том, что он не признает существование государства Израиль как еврейского и демократического, или чрезмерно подстрекательного привлекает к расизму, вот это с точки зрения суда недостаточно. И истцы, в данном случае партии «Демократы», не смогли вот эту вот самую работу выполнить. Они смогли убедить суд в том, что действительно вот как минимум эти две статьи или два повода одной статьи были нарушены.
1: Недостаточно подстрекает. Понятно. Что ж, давай еще одну тему дня обсудим, потому что она еще более интересная. Вердикт судьи Ноама Солберга. 5 из 6 исков против премьер-министра удовлетворены. Солберг консервативный, кстати, судья. Но здесь он высказался предельно жестко. Видео с военной базы в Ливане – это чистая предвыборная агитация. Во-первых, за счет госресурсов, а во-вторых, на фоне солдат армии обороны Израиля. В чем вообще принципиальная граница между исполнением обязанностей премьера в воюющей стране и незаконной агитацией?
7: Если с точки зрения председателя Центральной избирательной комиссии судьи Ноама Сольберга, тот же Нетаньяху, будучи главой правительства, приезжает на военную базу или на форпост в Ливане для того, чтобы поддержать боевой дух наших солдат, это, безусловно, все хорошо и замечательно. Проблема заключается в том, что когда премьер-министр вот этот вот весь свой визит отдает на стол для видеомонтажа, и все вот это вот вырезается, а оставляются только его присутствие там, и он говорит не о том, как он приехал поддержать бойцов, а он говорит о том, что все это достижение действующего правительства, вдобавок к этому, используя ресурсы, как мы вот, официальные ресурсы, да, то, что называется ЛАМ, Лешкат Итунут Мемшалтит, GPO, да. Пресс-служба, да, это использование государственных ресурсов, это запрещено делать. И поэтому Нетаньяху попросили все это удалить. Кстати, Нетаньяху не первый, кто попался под руку Сольберга на прошлой неделе.
1: Тот, кто недостаточно подстрекает.
7: Да, Итамар Бен-Гвир буквально на прошлой неделе пошел в тюрьму, где публично обещал одному из террористов, Хасан Саламе, что он его тоже убьет. Я только напомню, что этот самый террорист был признан виновным в организации терактов автобуса 18-го маршрута в 96-м году. Он был арестован в Хевроне в том же 96-м году.
1: И делал он из-за спин, собственно говоря, солдат.
7: Сотрудников службы управления тюрем,
1: да.
7: Что тоже использование того самого ресурса, и проблема заключается даже не в высказываниях и не в действиях. Не Бен-Гвира и не Нетаньяху. Проблема в том, что их основные или прямые конкуренты, тот, кто сегодня не находится в правительстве, не имеет доступа в эти зоны или на эти территории. Не могут поехать в Ливан, не могут зайти в тюрьму, и поэтому они находятся совершенно в другом, как бы в другой плоскости, и у них нет этой возможности так вот обращаться к избирателю.
1: Вот в связи с этим хочу тебе задать такой общий юридический вопрос. А специалисты годами говорят, что закон середины прошлого века безнадежно отстал от реальности. Ну, потому что, ну, объективно, да, например, получается, что 29 тысяч шекелей. Ну, это куром насмерть, да, это, в общем, найдет премьер-министр эти деньги, но при этом ролик в соцсетях посмотрели там сотни тысяч людей. А работает ли вообще этот сдерживающий механизм закона о предвыборной агитации аж 1959 года в эпоху ТикТока и Телеграма?
7: Ну, надо себя спросить, кому это выгодно? А выгодно это в данном случае тем, кто сегодня принимает участие в выборах. Большинство из них, я напомню, действующие депутаты Кнессета, а тот, кто у нас, как правило, принимает законы, это депутаты Кнессета. Это наш законодательный орган.
1: От коалиции. То есть они себе
7: в основном, конечно же, коалиция пользуется парламентским преимуществом или большинством в Кнессете, поэтому, безусловно, практически все законы, которые они хотят провести или что-то там изменить, за исключением, небольшим исключением, которые попадают под колеса богатца, да, они как бы проходят. И поэтому, если было бы желание что-то поменять, к примеру, опять же, планка электорального барьера с 4 там мандатов опустить там до 2 или что-то. Все, кто это должен делать, это никто иной, как законодатель. В тот момент, когда это выгодно, то, безусловно, все это так и происходит. И поэтому те, кто сегодня нарушает закон, они могли его и поменять. То есть не 29 тысяч, а 290 тысяч. Вплоть до там,
1: ну, или, к примеру... или дать, например, главе ЦИКа больше полномочий, не знаю, там, исключить предвыборные гонки за нарушение.
7: А это, во-первых, это невыгодно. Но ну или как минимум тогда дать возможность своим оппонентам, ну, чтобы борьба была как минимум равная и честная.
1: Пускать их говорить гадости в тюрьму и оппозицию.
7: Ну, или в Ливан, а или, сейчас, к примеру, в сектор Газа.
1: Я просто представляю, сейчас 10 минут, где каждый, значит, представитель оппозиции может зайти и поговорить вот с этим террористом, высказать ему все, что он думает, и использовать для ролика. Зато честно.
7: Ну, как бы, во всяком случае, у них будут одинаковые шансы.
1: Да, одинаковые шансы. Что ж, будем и дальше следить за одинаковыми шансами и юридической интерпретацией он их с твоей помощью. В вопросах предвыборной юриспруденции мы разобрались с обозревателем по юридическим вопросам, моим коллегой, ведущим Конрека, Максимом Гулером. Спасибо, Максим.
7: Спасибо.

0: на пике событий. Главные новости дня на Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Зампред Совбеза России и одновременно известный блогер Дмитрий Медведев выступил с очередным набором жестких предупреждений в адрес Запада, причем расширив географию потенциального конфликта до околоземной орбиты. Комментируя инициативу по нейтрализации новой российской низкоорбитральной спутниковой группировки «Рассвет», Медведев прямо пригрозил США войной в космосе и заявил, что любая блокировка российских аппаратов приведет к уничтожению спутников «Старлинг», которые, по его выражению, будут падать, как украшения засохшей елки. Одновременно Медведев затронул наш регион, он возложил на Вашингтон вину за ядерную гонку на Ближнем Востоке, заявил, что попытки сменить режим в Тегеране подталкивают арабские страны, прежде всего Саудовскую Аравию, к обладанию собственной атомной бомбой. Попробуем разобраться, что стоит за этой риторикой вместе с руководителем программы исследований России в Институте национальной безопасности АНСС, бывшим послом Израиля в РФ Аркадием Мильманом. Аркадий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Угроза полномасштабной космической войны и уничтожения группировки «Старлинг». Это очередной эмоциональный выпад Дмитрия Медведева? Или сегодня у России действительно есть технологии и военные возможности, чтобы вести системную противоспутниковую войну на низких орбитах?
2: Безусловно, это эмоциональная реакция, как вы сказали, в первую очередь блогера Медведева. И это не первый раз, и не второй, даже не третий. Его заявление носит такой провокационный характер. И я уже не говорю о том, что украинского президента он называет идиотом и так далее. И, соответственно, это нас не удивляет. Это стиль. Стиль не дипломатический, стиль базарного уличного торговца. И это мы должны воспринимать именно так, как это есть. А теперь по существу, по поводу системы «Рассвет». Система «Рассвет» — это система маленьких спутников, которые запускаются на околоземную орбиту на низкой высоте. И это классическое желание российской стороны создать систему, которую создал Илон Маск, Starlink. И вот Россия, как всегда, копирует эту, как и в других случаях, копирует эту систему. Эта система, в принципе, должна войти по российскому плану полностью в эксплуатацию лишь только в 2027 году. Сейчас запущено 6 плюс 19, 25 спутников. Последний запуск был в марте 2026 года. Я только дам сравнение с компанией Илона Маска для понимания размеров и масштабов то, что создал Маск, и то, что пока создает российская сторона. У Маска сегодня находится в системе Starlink более 10 тысяч спутников на околоземной орбите.
1: То есть 10 тысяч и 25.
2: 10 тысяч и 25. Теперь максимум, к чему хочет эта компания «Рассвет» дойти, это 900 спутников. Но эти 900 спутников тоже могут представлять серьезную проблему для западных стран и, конечно, для Украины, потому что оно может использовано быть в военных целях. В принципе,
1: да,
2: сегодня украинская сторона... Да. Российская сторона как раз, украинская сторона использует спутники Starlink в своих военных целях. Это имеет в первую очередь значение для управления дронами и беспилотными аппаратами. Соответственно, Россия ищет какой-то способ, чтобы ответить на украинскую угрозу. Теперь давайте поговорим, почему Медведев именно сейчас заговорил на эту тему. Потому что Зеленский просил американской администрации, личного президента Трампа, ввести санкции против этой компании, чтобы усложнить процесс производства этой сети спутников.
1: То есть получение чипов там и так далее.
2: Да. Вот все это. И так далее. Соответственно, Зеленский просил не только ввести санкции против российских компаний, но и против китайских компаний, которые оказывают поддержку российским компаниям в этой области. Медведев тут же считает, что введение санкций – это уже блокировка или физическое уничтожение этих российских спутников. Их легче, конечно, определить и уничтожить. А вот 10 тысяч спутников Старлинка будет очень сложно уничтожить российской стороне. Но это, как всегда, бахвальство и клоунада Медведева. Мы уже давно привыкли к его абсолютно...
1: Да, такое в стиле Кинг-Конга и удара в грудь.
2: Да.
1: В завершении нашей беседы просто, он высказался по поводу Ближнего Востока и заявил, что политика США в отношении Ирана подталкивает страны региона к ядерному оружию. Вообще, насколько этот тезис отражает реальную позицию Москвы?
2: Этот тезис... Дело в том, что Медведев позволяет себе, и, может быть, он тоже, скажем так, используется администрацией президента России в качестве полезного идиота. Объясню. Он высказывает различные мнения, запускается вот этот пробный шар и смотрит администрация президента на реакцию публики в России и западных стран. И после этого решает, продолжать дальше в таком духе или не продолжать, или опровергать, или придумывать что-то новое в этой ситуации. Это вот классический такой трюк, который мы наблюдаем уже на протяжении многих лет. Это, безусловно, не позиция Москвы, но, опять же, сегодня заявляется одно, завтра будет заявляться другое. Я только хочу подчеркнуть, что Саудовская Аравия видит в Иране по-прежнему своего врага, и поэтому она заинтересована в заполучении какой-то ядерной технологии. И действительно существует, и об этом идет речь уже много лет, до войны 25-го года, до войны, которая была в марте месяце, которая началась 28 февраля этого года против Ирана. Это тенденция, которая, к сожалению, сопровождает нас и представляет серьезную угрозу для Израиля. Мы должны принять расчет, что российская сторона строит атомный реактор в Египте, продолжает и будет строить, наверное, третью уже линию в самом Иране, в Бушере. Подписан договор с Марокко и так далее, и так далее, и так далее. То есть российская сторона использует Росатом. Это государственная компания, которая занимается экспортом ядерной технологии России в другие страны. И использует это, я бы даже уже сказал, не совсем как мягкую силу, а как желание взять на крючок другие страны. И тот, кто использует ядерную энергию, будет зависеть от них.
1: Да, спасибо огромное. Прямо все вопросы, которые мне возникали, Аркадий как бы отвечал даже без того, чтобы я их задавал. Потому что действительно, когда слова «Иран» и «космос» звучат в одном предложении из Москвы, в Израиле должны напрягаться и должны об этом думать. Все правда. О потенциальной российско-американской войне в космосе мы говорили с руководителем программы исследований России в Институте национальной безопасности АНСС и бывшим послом Израиля в РФ Аркадием Мильманом. Аркадий, спасибо за участие в нашей программе.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Мы снова играем с Ирландией в футбол. Первый матч в Венгрии мы проиграли со счетом 0-3, а сегодня вечером встретимся в Сербии. Обе игры, как мы понимаем, проходят на нейтральном поле. Это четвертый раунд Лиги наций. Если мы чего-то хотим добиться, то пора бы уже выигрывать. Впрочем, накануне только спорт, но и политика. А обсуждать тему мы будем со спортивным обозревателем Львом Гениным. Лев, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Так чего здесь больше сегодня вечером будет в Сербии? Политики или футбола?
3: Ну, те, кто смотрел предыдущие матчи нашей сборной, понимают, что футболом там и не пахнет.
1: К сожалению.
3: Да, ну, это действительность. Мы уже про это много раз говорили. Вообще футбол на уровне сборных, он уже не тот, который был когда-то, а израильская сборная... Последние годы, по-моему, все хуже и хуже, к сожалению, это говорю. Но этому есть много причин, но у нас нет сейчас времени все это обсуждать. Но, в принципе, те, кто видел израильскую сборную, я думаю, слово... Даже не могу дать приличное слово, но убогий футбол – это самое мягкое, что я могу сказать.
1: Хотя перед игрой с Ирландией надо признать, что как раз наши шансы букмекерами воспринимались как предпочтительные. Мы просто сами обрушили... свое реноме. Считалось, что мы пропускаем, но и забиваем. Оказалось,
3: что нам рассказывают в прессе, какие у нас там футболисты, чуть ли там не лучшие в Англии, в Испании.
1: Да, лучшее поколение, говорят.
3: Да, да, и игрок там Халиля, прекрасный футболист, он сыграл 2 матча в Кристал Палас, и заголовок был, что это... Болельщики говорят, что это лучший игрок, который когда-либо играл в этой команде. Но выяснилось, что в этой сборной они не играют. Играют их однофамильцы, по-видимому. Потому что те игроки, которые играют под фамилиями там Соломон, или Глох, или Халель, или Равила, это совсем не те футболисты, про которых мы читали в прессе. Так что, по-видимому, просто вот такое совпадение.
1: Ну или, может быть, тренер как-то не способен их замотивировать. Но вот сегодня... Казалось
3: дело не
1: бы.
3: Замотивировать. Кроме мотивирования, есть еще уровень игры. Есть, и уровень, он ужасный. Я смотрел нашу сборную, она нету игры без мяча, игроки не двигаются, никто не открывается. Я же не говорю про индивидуальных футболистов. Действительно, есть несколько футболистов достаточно техничных, такого среднего европейского уровня, не более того. А некоторые футболисты просто там, от них мяч отскакивает примерно как от стенки. То есть технически элементарно не образованы. Ну, и вот, кроме того, да. Наши шансы, потому что сборные, в которые мы играем, и Ирландия, и Косово, и даже Австрия в нынешней ее версии, поскольку многие игроки ведущие не играют, не будем забывать, этот турнир, он для сборных, особенно в таких футбольных странах, считается обузой. И поэтому они используют как полигон, попробовать новых игроков, как тренировочные матчи. Важности как таковой у него нет. Но у нас любое событие международное, наша сборная играет, сразу принимает размеры какого-то там национального праздника или наоборот.
1: Ну да, но здесь много политики. Напомню, как в первую игру ирландцы устроили прямо шоу. Они надели черные повязки, а во время исполнения тиквы склонили голову в память о погибших жителях Газы. Интернет, кстати, сразу облетели фотографии, как в 30-е годы прошлого столетия сборная Ирландии прилетала играть в гитлеровскую Германию, и там в знак уважения к хозяям поднимала руку в нацистском приветствии все игроки. А тут вот они склонили голову. Вот это политическая составляющая. Известно, что сегодня вечером мы выйдем тоже с черными повязками в знак памяти о жертвах 7 октября. Наверное, тоже будем как-то там отворачиваться во время их гимна. Вот это весь вся карнавально-политическая составляющая. В прошлую игру явно помогла ирландцам. А нам она может помочь или нет?
3: Я не думаю. Она, прежде всего, помогла телевидению, потому что этот неинтересный, низкого уровня матч получил колоссальные рейтинги именно благодаря вот это всему, что вокруг него. Что касается политизации, ну, она везде, повсюду, и мы тоже как-то приложили к этому свою руку. Поэтому я не хочу особо касаться этой темы. Во-первых, тема достаточно серьезная, о спорте, политике и так далее. И если не про это серьезно говорить, то нужно, кажется, немножко больше времени, и не так на одной ноге. Поэтому, да, конечно, это везде, к сожалению. Причем все, кто кричат «спорт вне политики», они как раз те, кто политизирует спорт больше всего. Но ничего нового я не сказал.
1: Это правда, да. Но, с другой стороны, как-то злость нужна. То есть, если не хватает класса, да, или если не хватает мотивации. Потому что вроде, ну, как минимум у некоторых игроков, которые играют в Европе, класс-то есть, раз они там играют. Но не хватает, видимо, мотивации, не хватает еще чего-то. Вот такие вещи могут добавить мотивации?
3: Может быть, могут. Я не уверен, трудно залезть в голову игроков. Но, честно говоря, смотря на игроков, которые играют в Европе, и не только в нашей сборной, во всех сборных. Видно, что больше всего их заботит, как бы не получить травму и не пропустить там игры в команде, в сезоне. Потому что этот турнир действительно, на мой взгляд, тоже абсолютно никому не нужный. Опять, это инструмент для заработка хорошего для УЕФА, но не более того, у игроков, у ведущих странах и так очень напряженный график, мы знаем там и чемпионаты, и лиги разные европейские, плюс игры сборных, отборы с чемпионатов мира, чемпионата Европы, и к этому добавляется еще один такой турнир. Вот в Израиле у нас есть такой Кубок ТОТО, вот примерно это того же уровня.
1: Тоже. Да, или как Кубок Конфедерации.
3: Кстати, для этого мы увидим на высоком уровне хорошие игры, потому что команды играют без всяких тактических схем, играют открыто и не боятся проиграть, поскольку именно потому, что не так это важно. И мы в результате этого получаем очень голевые, красивые игры. Ты видел там Англия-Хорватия, Англия, Испания, Норвегия, Португалия, там по 6, по 7 голов в матчах, открытый футбол совершенно без всяких тактических схем, так что, может быть, утешимся только этим.
1: Это правда, ну, а мы вот закончился чемпионат мира, теперь будут отборочные игры, чемпионат Европы, мы каждый раз, начиная играть в них, надеемся, что уж в этот раз, но я так понимаю, что, глядя на участие в Лиге наций, вы говорите, что нам вряд ли светит.
3: Ну, опять, в спорте делать прогнозы, тем более в футболе, очень дело неблагодарное. И, конечно, могут быть изменения, я надеюсь. Опять, по-моему, даже поменяют тренера, потому что этот тренер показал себя как, может быть, хороший политик, но не как тренер, который способен поставить сборную. И мы знаем, что сборная Израиля играла в свое время по-другому.
1: Играла и неплохо, кстати.
3: Да, и во времена, там, в конце 90-х была прекрасная сборная. Я помню, как 1-1 с Испанией дома был большим разочарованием. Обыгрывали Францию 3-2, если вы помните.
1: Всякое бывало.
3: И после этого поражения Франция не вышла вообще в финале чемпионата мира.
1: Это
3: уже
1: правда.
3: Австрию обыгрывали 5-0, могли там в том матче 10-0 ее обыграть.
1: Спасибо.
3: Команда играла аттрактивно, играла весело, да, не выходила, может быть, куда-то, но, во всяком случае, заставляла удовольствие.
1: Но заставляла себя бояться. Спасибо большое. У нас время подходит к концу. О предстоящем матче с Ирландией мы говорили со спортивным обозревателем Львом Гениным. Лев, спасибо за участие в нашей программе. И в завершение. Новость, которая сегодня в полночь напрямую коснется кармана каждого израильтянина, но за которой стоит куда более показательная политическая драма. Ровно в полночь бензин подешевеет на 50 огород до 7 шекелей 77 огород за литр. Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о снижении акциза. Юрсоветник дала добро, решив, что это не классическая предвыборная взятка, а допустимая мера стабилизации. Экономисты Минфина, разумеется, хватаются за голову. Казна теряет 500 миллиардов шекелей живых доходов в воюющей стране с растущим дефицитом. Но в политике, особенно когда до выборов остается меньше месяца, действуют совершенно другие законы физики. В полночь бак станет заправлять чуть дешевле, но платить за это будем мы. Ровно после того, как сходим на избирательные участки, ведь все эти скидки утверждены всего на месяц. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Дмитрий Сногинов, а также звукорежиссер Рами Феликс. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В эфире программы «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Три года боли, три года памяти». Страна готовится отметить очередную годовщину 7 октября. Об официальных и общественных церемониях расскажет Роман Янушевский. Все виновны, а значит никто. Госорган начинает перекладывать ответственность за проверку иностранных пилотов друг на друга. Поговорим об этом с Дмитрием Дубовым. В бой идут конспирологи. Потоки теорий заговор вокруг рейса «Флай Дубай» обсудим с Леонидом Лифицем. Административный ресурс Нетаньяу. Судья Солберг оштрафовал премьера за незаконное использование цали солдат в предвыборных целях. Юридические основания объяснит Максим Гуллер. Димон в космосе. Дмитрий Медведев угрожает американцам войной в космическом пространстве. Чего вдруг? Поинтересуемся у Аркадия Мильмана. И снова зеленый. Сегодня вечером сборная Израиля по футболу играет ответный матч с Ирландией. Есть ли надежда на победу? Спросим у Льва Генина.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: В эти дни мы отмечаем 3 года с того самого утра Черной субботы. Накануне начала официальных церемоний памяти один из бывших заложников, Эли Шараби, заявил, что 7 октября должен быть объявлен Государственным днем памяти. Давайте послушаем.
2: 7 октября, день Масонену, должен быть мухраз, как день зикарон решми бамдина.
1: 7 октября должен быть объявлен Государственным днем памяти в стране, и для нас он такой, хоть до сих пор не объявлен. На днях я должен был праздновать день рождения моих дочерей, Ноа и Яэль, девочек-близнецов, девочек, которые принесли в мою жизнь свет и радость. Их память вместе с памятью моей жены Лиан и брата Йоси, да будет благословенна их память, станет у меня перед глазами, когда я буду вести церемонию. Я призываю всех, кто придет в парк, парк Айркона, отложить споры в сторону и почтить святость этого ужасного и героического дня. Встать вместе плечо к плечу, встать вместе и вспомнить вместе. Сегодня Министерство обороны и Служба национального страхования Битоух-Люми опубликовали официальные данные, которые подводят страшный итог тех самых дней. 2347 погибших, 1029 убитых мирных граждан, среди них 63 ребенка и подростка, 1318 павших бойцов сил безопасности, более 7000 человек вошли в круг тяжелой утраты, потеряли детей, родителей, братьев и сестер. Еще 40 тысяч израильтян официально признаны инвалидами, и подавляющее большинство, почти 35 тысяч человек, с тяжелейшими душевными травмами. За каждой этой сухой цифрой в сводке сломанные судьбы целой семьи Ирана, которая спустя 3 года даже не начала затягиваться. С нами на связи Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала, автор телеграм-канала «Ближний В». Роман, добрый вечер.
3: Да, привет, Михаил.
1: Что еще важное содержится в сегодняшних публикациях Минобороны и Битоух-Люми?
3: На самом деле, это очень подробная информация. Много цифр, я не хочу слишком загружать. Я знаю, на слух цифр воспринимается сложно, но кое-что все-таки отмечу. Например, то, что с начала войны, с 7 октября и всех последующих событий, которые, по большому счету, еще не завершились, в Израиле погибли 2347 человек. Часть из них иностранцы, не все израильтяне, 88 иностранцы, но получается почти 2300 это павшие, и 1300 из них, это 1318, это военнослужащие, представители сил безопасности. И получается, что из-за того, что продолжается война, этот счет еще не окончательный. К сожалению,
1: да, к сожалению, война нас все не отпускает, даже уже вот практически на грани 4-го года с момента начала 4-го года, с момента того трагического дня. Завтра начнутся церемонии памяти, как государственные, так и общенациональные. Давай попробуем разобраться, когда и что пройдет.
3: Самые главные церемонии, во-первых, почему отмечать будут завтра 5 октября, а не 7, все-таки 7 октября по григорианскому календарю 3 года наступает, но решение было принято, что каждый год правительство определило, каждый год будет отмечаться Национальный день памяти через 2 дня после праздника Симхат Тора, когда и произошло это самое трагическое нападение. это было вчера, соответственно, понедельник это завтра, вот через два дня. И начнется все с мемориальной церемонии на горе Герцля в 11 часов утра в Иерусалиме завтра. И в ней будут принимать участие руководители государства. Президент Исхак Герцог, премьер-министр Бенямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац. Ну и также, разумеется, так как это церемония памяти бойцов ТАЛа и всех силовых структур, то там тоже будут начальник генштаба, генинспектор полиции, глава Шабака, глава Масада и другие министры, представители семей погибших в 11 утра. Вторая церемония будет посвящена памяти уже гражданских, которые погибли в Черную субботу. Начнется там же, 3 часа спустя, в 2 часа дня, у мемориала жертвам дары террора, жертвам террора на горе Герцля. Там тоже будут принимать участие руководители государства, там тоже будут произнесены различные речи. Собственно, туда можно попасть на эти церемонии. Я не знаю, можно было попасть, я не знаю.
1: Дело в том, предварительно что... записавшись.
3: Есть предварительная регистрация, должно быть подтверждение. То есть, видимо, на всякий случай службы безопасности проверяют, чтобы туда люди со злыми намерениями не проникли. Я не знаю, если эта запись еще открыта, но, в принципе, можно при желании найти. Семьи погибших, они могут зарегистрироваться на обе церемонии. На первую из них приглашены семьи павших бойцов, на вторую семьи жертв террора. Ну, я так понимаю, что для большинства из них, конечно же, первый приоритет, что они для тех, кто ходил в эту предварительную регистрацию. И помимо этого, помимо того, что на обеих церемониях будет приспущен флаг, там будет возложение венков, 6 октября, уже на следующий день, правительство проведет еще специальное заседание, которое будет посвящено памяти жертв 7 октября. Собственно, и 7 октября тоже будут различные мемориальные церемонии. Например, будет церемония памяти, организованная семьями погибших, тех, кто перенес плен Хамаса, а также активистами борьбы за освобождение заложников. 7 октября в 9 часов вечера 15 минут, 9:15, в парке Айркон в Тель-Авиве пройдет эта церемония. Ее будет вести Эли Шараби, который сам перенес плен Хамаса из-за событий 7 октября, погиб его брат и часть его семьи. И вместе с ним будут вести эту церемонию актриса Шани Коэн, и там уже будут различные музыканты, представители культуры.
1: Да, там Эль Голан, Сломарцы, там Гефен, там много.
3: Эден Голан, Иври Либер, Аркадий Духин. Также в 6:29 рядом с кибуцем Рим, там, где мемориал фестиваля Нова, там состоится тоже церемония памяти погибших на этом фестивале. Там тоже будут различные музыканты известные, например, Найя Бараби, Нинет Тайб, Амир Бен Аюн, Шули Ранд.
1: Ну, в течение дня, насколько я знаю, будут акции по всей стране.
3: Акции протеста, да.
1: Да. Спасибо. Спасибо, Роман. О мероприятиях, посвященных третьей годовщине 7 октября, нам рассказал Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала и автор телеграм-канала «Ближний В». Спасибо за участие в нашей программе.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 4-е сутки страна обсуждает чудо в небе на рейсе Fly Dubai, но шок от действий террориста и невероятного героизма пассажиров начинает сменяться вопросами к нашим чиновникам. В распоряжении СМИ появился внутренний документ Совнацбеза, который черным по белому фиксирует дыру в безопасности иностранных рейсов, которые видели еще 1.5 года назад. Однако пока в управлении гражданской авиации и Минтрансе они вот выбивали под себя дополнительные полномочия бюджета, но списки экипажей просто никто не запрашивал и не проверял. Вот что заявил по этому поводу Двир Рубинштейн, руководитель оперативного центра авиационной безопасности Министерства транспорта. Мы получили как от компании Fly Dubai, так и от властей в Эмиратах обязательства как по клиренсу, то есть одобрению безопасности для членов экипажа, так и по особым мерам безопасности. На основании этого были разрешены полеты. Управление гражданской авиации не может самостоятельно проводить проверку каждого самолета. Ответственность за эти вопросы лежит на государстве, из которого выполняется вылет. Управление гражданской авиации Минтранса Минтранс не является органом безопасности. Мы являемся регулирующим государственным органом, который должен осуществлять надзор и проверять, что другие государства и авиакомпании соответствуют стандартам. Ну, а помимо этого, ведомство Мири Регев заявили, цитирую, «В наших инструкциях вообще не заложена угроза, что пилот может совершить теракт». Понимаете, да, в воюющей стране в 26-м году мы полагались на честное слово авиакомпании. Сегодня вечером экстренно соберется военно-политический кабинет, там будут обсуждать в том числе и эти вопросы, а с нами на связи Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, вообще, как бы, давай попробуем разобраться, кто и как пытается перевести стрелки, потому что Минтранс, ну, его формулировки звучат поразительно. В инструкциях вообще не заложена угроза, что пилот совершил теракт. Все, как такое может быть?
4: Не может этого быть, все очень просто. А все эти заявления, которые ты сейчас процитировал и привел, это попытка переложить ответственность с единственной больной головы на все остальные. Значит, давай проясним. При Министерстве транспорта существует действительно этот оперативный, ситуативный, операционный центр, который, безусловно, не является функцией МОСАДа, ШАПАКа. Им не нужно вычислять какого-нибудь там пилота с гражданством Омана где-нибудь в Москате,

0: База данных была создана, но никто эту базу данных, судя по всему, даже и не проверял. В результате у нас получается, что за штурвалом самолета, на борту которого находится более 100 израильтян, 30 из них детей, находится пилот-террорист, и никто об этом не знает, и никто в этом признаваться не готов в степени ответственности. Мне кажется, это только показывает степень, извини меня за однозначность, но по-другому не могу никак это определить, степень именно что преступной халатности. У нас нет до сих пор комиссии по расследованию 7 октября. Мне кажется, что нам надо параллельно создавать еще одну комиссию, как такое стало возможно.
1: Это правда, потому что нельзя сказать, что мы не знаем. Мы все знали. Просто мы это все собирали, мы выбивали бюджеты. Разные ведомства у нас выбивали бюджеты под хранение этих данных, но не читали то, что хранили.
0: Ну вот, получается, для чего создали эту базу данных? Наверное, для того, чтобы ею пользоваться.
1: Для получения бюджета, как выясняется. Сегодня будет кабинет, значит, военно-политический вечером по этому поводу. Насколько вообще ожидается жесткое столкновение между силовиками? То есть Шабак, армейская разведка, и с одной стороны, а с другой стороны, там Мири Регев. Условно говоря, будет ли...
0: Мне интересно, будет ли она присутствовать на этом военно-политическом кабинете. В принципе, она должна присутствовать на такого рода. У нее есть допуск, она имеет право присутствовать на подобного рода заседаниях, тем более, если она профильное министерство. Я, если честно, не удивлюсь, если ее там не будет, но это посмотрим. Здесь рано говорить. Значит, здесь, собственно, два релевантных источника, которые... могут как-то отвечать за произошедшее, это так или иначе Министерство транспорта и так или иначе, наверное, Шабак. Насчет Моссада, я думаю, что это более точечные операции, которые касаются тех или иных конкретных там выявленных террористов систематически, что называется, с точки зрения работы именно системы. Здесь, я думаю, два этих адресата, они самые, ну, релевантные.
1: Но хотя... Шабак, он слишком свежий на своем посту, чтобы его обвинять. И кроме того, насколько я понимаю, он предупреждал о нечто подобное.
0: Я вообще не ищу никакой вины, я пытаюсь определить степень ответственности. Если Шабак предупреждал, молодец, можно дать ему медаль или не давать, но спросить, а что ты с этим сделал? Потому что еще 15 секунд, 5 секунд, 7 секунд, 28 секунд, неважно. И инцидент, вот чудо чудесное, которое произошло в небе над Иорданией, в Саудовской Аравии, могло бы закончиться гигантским мегатерактом. И тогда бы мы, наверное, бы сегодня говорили уже о другой степени ответственности и Минтранса, и Шабака, и всех остальных.
1: Это правда.
0: Тот факт, что Давид Дини предупреждал, это, безусловно, правильно, но с точки зрения главы службы, который несет ответственность прямую за жизнь израильтян, этого, видимо, недостаточно. Поэтому административно здесь, безусловно, степень ответственности лежит на Минтрансе. Системно это провал всей системы Израиля, включая спецслужбы.
1: Я бы хотел тебя вот спросить уже как политического обозревателя. До парламентских выборов остается меньше месяца. Ликуд традиционно строит кампанию вокруг тезиса о партии безопасности. Вот насколько вот этот удар по имиджу министра из верхушки Ликуда способен сдвинуть электоральные предпочтения в пользу оппозиции, или чудо того, что это произошло, перевешивает? Вот что здесь с точки зрения предвыборных технологий произошло?
0: Я хочу начать ответ на этот вопрос с предыдущего, поскольку мне кажется, что сегодняшнее заседание по вопросам безопасности, более политическое, чем безопасностное, является скорее реакцией на публикацию информации о вот этом вот эпическом фейле, эпическом фиаско, которое допустили службы безопасности. Мне кажется, это событие, которое, оно по реакции, что называется, проводится, и, судя по всему, имеет, на мой взгляд, по крайней мере, больше политический смысл. По поводу электорального эффекта, все дело в нарративах и в том, как построить свои нарративы те или иные партии. Нетаньяху не просто так акцентирует свое внимание на элементе чуда, да, там, героизм, чудо, все понятно, никто не отрицает ни чуда, ни героизма, но вопрос, насколько мы концентрируемся только на этом, или же мы говорим о провале, потому что тот самый приведенный тобой документ Совета по нацбезопасности действительно указывал на прорехи, мягко говоря, в обеспечении безопасности иностранных авиарейсов, но было решение после этой бумаги внутренней оставить эту функцию в ведении Минтранса. И за этим решением подписывались и Нетаньяху, и, собственно, Мири Регев. Поэтому здесь, в данном случае, от ответственности уйти будет очень трудно. Но электорально, с точки зрения нарратива, придумать историю, которая будет отвлекаться в сердцах избирателей, намного проще. Это правильно с точки зрения каждой из партий расставить акценты. Ну, понятно.

0: Понятно абсолютно, что в моменте это так или иначе как-то отразится на вопросах общественного мнения, но если подходить к делу там по состоянию на 20, условно, там 5-6 октября, когда там последний день, когда можно будет проводить опросы общественного мнения, мне...
1: 24, если не ошибаюсь, за 3 дня,
0: да,
1: вроде.
0: Мне кажется, что в этот момент еще столько всего произойдет, что мы даже уже, кажется, и забудем про Флайдубай.
1: Ну что ж, будем следить. В любом случае, спасибо за участие в нашей программе. В вопросах ответственности за чудом сорванный теракт мне помог разобраться Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Ну а пока в Израиле выясняют, кто допустил провал в проверках безопасности, в англоязычном сегменте интернета, в арабских медиа разворачивается совершенно другая кампания. В соцсетях вирусятся публикации о том, что события на борту Fly Dubai якобы постановка, спланированная провокация или операция Моссада под чужим флагом, цель которой – улучшить образ плохого Израиля. Подобные нарративы подхватывают блогеры-миллионники, антиизраильские платформы и даже отдельные западные комментаторы. Как устроен механизм этой глобальной дезинформации? Кто стоит за продвижением теории израильской инсценировки? И почему западная аудитория так легко покупается на откровенную конспирологию? Например, прямой связи управляющий партнер Института политического консалтинга LS Group Леонид Лифец. Леонид, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот буквально в первые часы после случившегося с сети X и на англоязычных таких вот ресурсах появился тезис «Это постановка Моссада». Это было что-то отдельное или просто при любом как бы таком событии сразу включается этот шаблон? Если да, то кем и как конструируется вот одна и та же версия?
2: При любой новости, новой аудитории для этой информации в мире не появилось. Соответственно, эта новость упала уже на аудиторию, которая, в общем-то, приблизительно делится на отдельные группы. И там есть группа конспирологов, которые любую новость пережевывают и переваривают исключительно, кому это выгодно и прочее. Но оно настолько микроскопическое, что относиться к этому как к некому... помните, как Пугачева, по-моему, говорила, что-то давно не говорят, что я гулящая девка, видимо, падает популярность, да? Но здесь надо подчеркнуть одну вещь, что, в общем-то, то, что мы увидели, что Израиль как-то завидным постоянством продемонстрировал, что он в регулярной коммуникации не очень справляется, а вот в кризисной коммуникации просто проваливается. О том, что это теракт, сказали израильтяне, пусть об обтекаемых формулировках, но слово это звучало буквально первые часы.
1: Да, Израиль Кац, министр обороны, премьер-министр.
2: Неважно, да. это был израильский факт, который он по стариночке всем одинаково рассказал. Вот то, кстати, то, что мы с вами как-то в эфире обсуждали, что нельзя об Израиле одинаково рассказывать там в Канаде и в Казахстане. Вот это вот тот же случай, когда нужно было упаковывать эту информацию для каждой страны отдельно. О том, что это был теракт. Недостаточно израильским первым лицам выходить и заявлять об этом, что это теракт. Израильтянам не верят. Прошло много времени после того, что израильтяне сказали, это теракт. Похоже, это теракт, сказали израильтяне. Да, то есть, окей. BBC, CNN, Нью-Йорк Таймс выходят с заголовками о драке на борту.
1: Теракте они сообщают со ссылкой на израильские officials, так сказать.
2: Они вообще не говорят слово теракт. Они говорят о драке на борту. И рассказывают, что подрались пилоты там и прочее. То есть здесь надо понимать, что израильские внешние коммуникации нужно строить и в кризисных ситуациях точно так же, как и в регулярных. Да, здесь, возможно, это прозвучит чудовищно, но нужно брать пример с Кремля, который неплохо отработал нарративчик-то русско-украинских пилотов, в общем, и очень тихонечко его слил.
1: Ну да.
2: То есть там, да, его нету. Но они очень неплохо знают свою аудиторию, они взяли информационный повод, выдернули оттуда, переупаковали и рассказали своей аудитории. Вот то, чего Израиль не делает. Он опять всему миру сказал, ребята, это был теракт, нас хотели убить, уничтожить опять. И он не понимает,
1: а нам говорят, да ладно. Но здесь вот такой интересный момент. Получается, что западные издания, ну, спустя несколько дней, начали публиковать уже интервью с индийским пилотом, ну, то есть, как бы, в принципе, признавая произошедшее терактом. Но аудитория продолжает жаждать питаться фейками. Вот здесь кто кем руководит? СМИ создает вот это общественное мнение? Или общественное мнение давит на СМИ, и, например, СМИ придут к тому, что, ну, вот опубликуют сейчас все эти интервью, а потом начнут фейками?
2: Когнитивные поведенческие установки, они влияют, конечно, они под СМИ. Да, но еще раз, здесь вот тот, кто ищет каждой новости еврейский след, он и в этой новости его ищет. Да, то есть здесь ничего нового не происходит. Еще раз, влияние конспирологических теорий, оно преувеличено. Оно микроскопическое, оно никак не влияет на мнение, оно влияет не только на немножечко больных людей. Да, ну, с отклонениями.
1: Ну, вот я вижу потоки. Может быть, у меня так настроен мой Facebook и X, потому что, ну, понятное дело, я этим немножко занимаюсь, да, то есть, ну, анализирую все это. Но у меня просто публикуются просто какие-то невероятные потоки, где, ну, например, они делают сначала кадры с борта, который сел в Саудовской Аравии, а потом кадры с борта, который уже приземлился в Израиле. Говорят, а как это, смотрите, разные борты? Это же просто плохо снято.
2: Ну, мы это видим всегда. Вот, да. эти же люди, они, да, во-первых, алгоритм ленты, я вам советую это самое.
1: Ну да, виноват.
2: Чуть-чуть подкрутить, да, если... Потому что они работают. И там, условно, мы, как люди, которые этим занимаются, иногда у нас есть галлюцинации, что мы группа исключений, на нас это не действует. На нас это тоже действует с вами, это точно. Смотрите, здесь такой есть один момент. Вот, например, в каждой стране... Что такое социальные сети? Они тоже внутри есть определенная структура. Например, есть говорящие головы Саудовской Аравии. Чиновники, представители МИДа, министры, силовики, у которых есть свои, ну, свои аккаунты в соцсетях. И нарратив о том, что это был теракт, сломал генеральный прокурор Эмиратов. Пока он об этом не сказал публично, что это был теракт, никто ничего... И потом начались все эти интервью там и так далее, и так далее. И уже не важно, что там конспирологи считают по линейке там самолеты и так далее. Это уже никого не волнует, кроме их самих.
1: А вот то, что у нас в Израиле, мы начинаем разбираться, как такое произошло, обвиняем Шабак, обвиняем Минтранс. Некоторые говорят, вот вы разбираетесь, а потом враги используют ваши разборки для, опять же, информационной атаки. Говоря, вот, смотрите, сионисты спорят, кто это организовал там у них. Вот, условно говоря, в данном случае... А спорить надо или как бы надо как-то не публично спорить, потому что враг будет использовать это для продвижения своих нарративов?
2: Ну, смотрите, вообще это невыводимая привычка израильтян вывешивать наружу постиранное белье, да, то есть, и я бы, честно говоря, ну, все-таки, там, я все, безусловно, за свободу слова, но есть какие-то вещи, но вот некоторых людей просто допускать в эфир, ну, просто нельзя. Да, то есть там я бы все-таки какой-то вот фейс-контроль немножечко усилил, особенно по каким-то чувствительным темам, потому что потом это обходится все в копеечку. Да, нам нужно там много всего Израилю делать и так далее. Атака на Израиль началась, конечно, сразу, вы все врете, потому что люди поняли о том, что сейчас пойдет позитивная волна для Израиля. Ее начали гасить и тушить, ну вот сразу, пока генеральный прокурор Эмиратов неофициально не озвучил, что это был теракт.
1: Все. Ну да, раздал такой туда ткашу, то, что называется.
2: Это вывод, который мы должны все запомнить. Значит, люди, особенно которые занимаются внешними коммуникациями израильскими, и особенно кризисными, а у нас, по-моему, не кризисных уже нет.
1: Вопрос последний, у нас просто времени не так много остается. А вот это положительное все-таки, да, событие, героизм,
2: ну, конечно,
1: и так далее, вот оно как-то поможет в общем нарративе или утонет вот в потоке?
2: Нет, это останется, это точно останется.
1: То есть это мы сможем История использовать?
2: Слушайте,
1: сможем...
2: но блин, да, ну нафиг, такой ценой, честно говоря, мы чуть было не заплатили чудовищную цену за этот очень хороший эффект пиар. Мы в шаге были от того, чтобы не заплатить. Вот если есть возможность делать это меньшими расходами, то лучше делать.
1: Это правда. Дай бог, чтобы так и было. Спасибо большое за участие в нашей программе. О потоках лжи и дезинформации в соцсетях мы говорили с управляющим партнером Института политического консультирования

0: консалтинга LS Group Леонидом Лифицем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: До выборов в Кнессет остаются считанные недели. Предвыборная борьба все чаще перемещается в залы суда. Сегодня в Высшем суде справедливости состоялось заседание. Там отклонили петицию партии демократов, которые требовали снять с дистанции партию «Еврейская мощь», а также персонально ее лидеры Тамара Бен-Гвира и примкнувшую к нему Тали Готлиб. Таким образом, «Еврейская мощь» окончательно допущена к участию в предвыборной гонке. Одновременно громкое решение вынес глава ЦИК, судья Ноам Солберг. Он признал премьер-министра Нетаньяху нарушителем закона о предвыборной пропаганде за использование армии и государственных ресурсов, включая ролик из опорного пункта Цааля в Ливане, где кадры поддержки бойцов при монтаже уступили место самопиару главы правительства. Нетаньяху оштрафован на 29 тысяч шекелей и обязан удалить соответствующие материалы. Попробуем разобраться во всем этом с обозревателем по юридическим вопросам и моим коллегой, ведущим Канрека Максимом Гулером. Максим, приветствую тебя снова.
2: Добрый вечер.
0: Давай начнем с отклонения иска против «Еврейской мощи». Суд даже не стал погружаться в суть 7 статьи основного закона, а просто срезал иск по процедуре и по затяжке сроков. Это классическое такое нежелание богатца вмешиваться в политические игры перед выборами, или действительно было нарушено или юридически безграмотно подан иск?
2: Вот второе самое правильное. Дело в том, что установлены регламентированы специальные сроки. А именно, если список кандидатов был утвержден Центральной избирательной комиссией и был допущен до выборов в Кнессет, в данном случае 26-го созыва, то, следовательно, тот, кто имеет право обращаться в Верховный суд, опять же, многие традиционно путают богатство, Высшество справедливости и Верховный суд. Поскольку, в принципе, это одни и те же судьи, и все как бы, да.
0: Но это разные шапочки у них.
2: Именно так, да, потому что у богатца есть такие полномочия, которые предусмотрены основным законом, о судебной власти, Хокисода Швита. Там действительно у богатца есть обширные полномочия, которые, в принципе, могут диктовать, как это должно быть с точки зрения правового поля. В данном случае речь идет о том, что партию Отцма Иудит, а также ее главу Итамара Бен-Гвира, и вновь, как говорится, или...
0: И нового соратника,
2: да, по политической линии, да, депутата Кнессета Тали Готлиб попросили отстранить. Но Центральная избирательная комиссия допустила их. Поэтому тот, кто имеет право подавать соответствующие обращения, всевозможные там петиции и апелляции, то это либо председатель Верховной комиссии, в данном случае это тот же вышеупомянутый Ноам Сольберг, либо юридический советница правительства, в данном случае это Галиба Арав Миара. Что сделали демократы? Они не пошли ни по одному из этих сценарий, но в принципе...
0: Они обошли все эти сценарии.
2: Они попытались все это обойти, ну и, наверное, самое главное, если все-таки допускается тот или иной список или кандидат, то есть его не блокируют на стадии отборочного тура в Центральной избирательной комиссии, то если уж вы хотите что-то сделать, то подавайте это за 28 дней до выборов. Что сделала партия «Демократы»? Они подали эту самую они сделали обращение в суд 29 числа, что, в принципе, опять же, противоречит. Понятно, что можно обращаться в богац и кричать, что все это несправедливо, обратите внимание. Но судья Офер Гроскоп, который председательствовал в этой коллегии, попросту сказал, что вы не обратились к юрсоветнику, вы нарушили процедуру, и мы вам, что называется, не вот то вот задняя дверь, в которую там, или открытая форточка, в которую можно забегать и решать ваши вопросы. Помимо этого, практически не вдаваясь в те самые подробности, когда кто-то подает апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии и апеллирует к вышеупомянутому закону, основному закону о Кнессете, это самая статья 7 Алев, нужно доказать, что именно критическая масса высказываний или действий, против которого направлена или просьба удалить его с так называемого с политической арены, да, она имеет критическую массу, есть систематические повторяющиеся высказывания. А поскольку даже юрсоветницы сказали, что Итамар Бен-Гвир как бы граничит, он балансирует на этой линии, но он ее не перешел, следовательно, он якобы ничего не нарушал, и поэтому обвинять Итамара Бен-Гвира о том, что он не признает существование еврейского и демократического государства Израиль как еврейского и демократического, и или чрезмерно подстрекает привлекает к расизму, вот это с точки зрения суда недостаточно. И истцы, в данном случае партии демократы, не смогли вот эту вот самую работу выполнить. Они смогли убедить суд в том, что действительно вот как минимум эти две статьи или два повода одной статьи были нарушены.
0: Недостаточно подстрекает. Понятно. Что ж, давай еще одну тему дня обсудим, потому что она еще более интересная. Вердикт судьи Ноома Солберга. 5 из 6 исков против премьер-министра удовлетворены. Солберг консервативный, кстати, судья. Но здесь он высказался предельно жестко. Видео с военной базы в Ливане – это чистая предвыборная агитация. Во-первых, за счет госресурсов, а во-вторых, на фоне солдат армии обороны Израиля. В чем вообще принципиальная граница между исполнением обязанностей премьера в воюющей стране и незаконной агитацией?
2: Если с точки зрения председателя Центральной избирательной комиссии судьи Ноама Сольберга, тот же Нетаньягу, будучи главой правительства, приезжает на военную базу или на форпост в Ливане для того, чтобы поддержать боевой дух наших солдат, это, безусловно, все хорошо и замечательно. Проблема заключается в том, что когда премьер-министр вот этот вот весь свой визит отдает на стол для видеомонтажа, и все вот это вот вырезается, а оставляются только его присутствие там, и он говорит не о том, как он приехал поддержать бойцов, а он говорит о том, что все это достижение действующего правительства, вдобавок к этому, используя ресурсы, как мы вот, официальные ресурсы, да, то, что называется ЛАМ, Лишкаты Тунут Мемшалтит, GPO, да. Пресс-служба, да, это использование государственных ресурсов, это запрещено делать. И поэтому Нетаньягу попросили все это удалить. Кстати, Нетаньягу не первый, кто попался под руку Сольберга на прошлой неделе.
0: Тот, кто недостаточно подстрекает.
2: Да, и Итамар Бен-Гвир буквально на прошлой неделе пошел в тюрьму, где публично обещал одному из террористов, Хасан Саламе, что он его тоже убьет. Я только напомню, что этот самый террорист был признан виновным в организации терактов автобуса 18-го маршрута в 96-м году. Он был арестован в Хевроне в том же 96-м году.
0: И делал он из-за спин, собственно говоря, солдат.
2: Сотрудников службы управления тюрем,
0: да.
2: Что тоже и использование того самого ресурса, и проблема заключается даже не в высказываниях и не в действиях. Не Бен-Гвира и не Нетаньягу. Проблема в том, что их основные или прямые конкуренты, тот, кто сегодня не находится в правительстве, не имеет доступа в эти зоны или на эти территории.
0: Не могут этот же ролик снять.
2: Не могут поехать в Ливан, не могут зайти в тюрьму, и поэтому они находятся совершенно в другом, как бы в другой плоскости, и у них нет этой возможности так вот обращаться к избирателю.
0: Вот в связи с этим хочу тебе задать такой общий юридический вопрос. А специалисты годами говорят, что закон середины прошлого века безнадежно отстал от реальности. Ну, потому что, ну, объективно, да, например, получается, что 29 тысяч шекелей, ну, это куром насмех, да, это, в общем, найдет премьер-министр эти деньги, но при этом ролик в соцсетях посмотрели там сотни тысяч людей. А работает ли вообще этот сдерживающий механизм закона о предвыборной агитации аж 1959 года в эпоху ТикТока и Телеграма?
2: Ну, надо себя спросить, кому это выгодно? А выгодно это в данном случае тем, кто сегодня принимает участие в выборах. Большинство из них, я напомню, действующие депутаты Кнессета, а тот, кто у нас, как правило, принимает законы, это депутаты Кнессета. Это наш законодательный
0: от коалиции,
2: орган.
0: То есть они себе
2: в основном,
0: не будут...
2: конечно же, коалиция пользуется парламентским преимуществом или большинством в Кнессете, поэтому, безусловно, практически все законы, которые они хотят провести или что-то там изменить, за исключением, небольшим исключением, которые попадают под колеса богатца, да, они как бы проходят, и поэтому, если было бы желание что-то поменять, к примеру, опять же, планка электорального барьера с 4 там мандатов опустить там до 2 или что-то. Все, кто это должен делать, это никто иной, как законодатель. В тот момент, когда это выгодно, то, безусловно, все это так и происходит. И поэтому те, кто сегодня нарушает закон, они могли его и поменять. То есть не 29 тысяч, а 290 тысяч. Вплоть до там,
0: ну, или, примеру... или дать, например, главе ЦИКа больше полномочий, не знаю, там, исключить предвыборные гонки за нарушение.
2: А это, во-первых, это невыгодно, но и, ну или как минимум тогда дать возможность своим оппонентам, ну, чтобы борьба была как минимум равная и честная.
0: Пускать их говорить гадости в тюрьму и оппозицию.
2: Ну, или в Ливан, а или, сейчас, к примеру, в сектор Газа.
0: Я просто представляю, сейчас 10 минут, где каждый, значит, представитель оппозиции может зайти и поговорить вот с этим террористом, высказать ему все, что он думает, и использовать для ролика. Зато честно.
2: Ну, как бы, во всяком случае, у них будут одинаковые шансы.
0: Да, одинаковые шансы. Что ж, будем и дальше следить за одинаковыми шансами юридической интерпретации он их с твоей помощью. В вопросах предвыборной юриспруденции мы разобрались с обозревателем по юридическим вопросам, моим коллегой, ведущим Конрека Максимом Гулером. Спасибо, Максим.
2: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Зампред Совбеза России и одновременно известный блогер Дмитрий Медведев выступил с очередным набором жестких предупреждений в адрес Запада, причем расширив географию потенциального конфликта до околоземной орбиты. Комментируя инициативу по нейтрализации новой российской низкоорбитральной спутниковой группировки «Рассвет», Медведев прямо пригрозил США войной в космосе и заявил, что любая блокировка российских аппаратов приведет к уничтожению спутников Starlink, которые, по его выражению, будут падать, как украшения засохшей елки. Одновременно Медведев затронул наш регион, он возложил на Вашингтон вину за ядерную гонку на Ближнем Востоке, заявил, что попытки сменить режим в Тегеране подталкивают арабские страны, прежде всего Саудовскую Аравию, к обладанию собственной атомной бомбой. Попробуем разобраться, что стоит за этой риторикой вместе с руководителем программы исследований России в Институте национальной безопасности АНСС, бывшим послом Израиля в РФ Аркадием Мильманом. Аркадием, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Угроза полномасштабной космической войны и уничтожения группировки Starlink. Это очередной эмоциональный выпад Дмитрия Медведева? Или сегодня у России действительно есть технологии, военные возможности, чтобы вести системную противоспутниковую войну на низких орбитах?
3: Безусловно, это эмоциональная реакция, как вы сказали, в первую очередь блогера Медведева. И это не первый раз, и не второй, даже не третий. Его заявление носит такой провокационный характер. И я уже не говорю о том, что украинского президента он называет идиотом и так далее. И, соответственно, это нас не удивляет. Это стиль, не дипломатический, стиль базарного уличного торговца. И это мы должны воспринимать именно так, как это есть. А теперь по существу, по поводу системы «Рассвет». Система «Рассвет» — это система маленьких спутников, которые запускаются на околоземную орбиту на низкой высоте. И это классические вот желания российской стороны создать систему, которую создал Илон Маск, Starlink. И вот Россия, как всегда, копирует эту, как и в других случаях, копирует эту систему. Эта система, в принципе, должна войти по российскому плану полностью в эксплуатацию лишь только в 2027 году. Сейчас запущено 6 плюс 19, 25 спутников. Последний запуск был в марте 2026 года. Я только дам сравнение с компанией Илона Маска для понимания размеров и масштабов то, что создал Маск, и то, что пока создает российская сторона. У Маска сегодня находится в системе Starlink более 10 тысяч спутников на околоземной орбите.
0: То есть 10 тысяч и 25.
3: 10 тысяч и 25. Теперь максимум, к чему хочет эта компания «Рассвет» дойти, это 900 спутников. Но эти 900 спутников тоже могут представлять серьезную проблему для западных стран и, конечно, для Украины, потому что она может использована быть в военных целях. В принципе,
0: да,
3: сегодня украинская сторона...
0: спросить.
3: Да. Российская сторона как раз, украинская сторона использует спутники Starlink в своих военных целях. Это имеет в первую очередь значение для управления дронами и беспилотными аппаратами. Соответственно, Россия ищет какой-то способ, чтобы ответить на украинскую угрозу. Теперь давайте поговорим, почему Медведев именно сейчас заговорил на эту тему. Потому что Зеленский просил американской администрации, лично президента Трампа, ввести санкции против этой компании, чтобы усложнить процесс производства этой сети спутников.
0: То есть получение чипов там и так далее. Ну, вот все это.
3: И так далее. Соответственно, Зеленский просил не только ввести санкции против российских компаний, но и против китайских компаний, которые оказывают поддержку российским компаниям в этой области. Медведев тут же считает, что введение санкций – это уже блокировка или физическое уничтожение этих российских спутников. Их легче, конечно, определить и уничтожить. А вот 10 тысяч спутников Старлинка будет очень сложно уничтожить российской стороне. Но это, как всегда, бахвальство и клоунада Медведева. Мы уже давно привыкли к его абсолютно...
0: В стиле Кинг-Конга и удара в грудь.
3: Да, и удара.

0: Да. В завершении нашей беседы просто, он высказался по поводу Ближнего Востока и заявил, что политика США в отношении Ирана подталкивает страны региона к ядерному оружию. Вообще, насколько этот тезис отражает реальную позицию Москвы?
1: Это тезис. Дело в том, что Медведев позволяет себе, и, может быть, он тоже, скажем так, используется администрацией президента России в качестве полезного идиота. Объясню. Он высказывает различные мнения, запускается вот этот пробный шар и смотрит администрация президента на реакцию публики в России и западных стран. И после этого решает, продолжать дальше в таком духе или не продолжать, или опровергать, или придумывать что-то новое в этой ситуации. Это вот классический такой трюк, который мы наблюдаем уже на протяжении многих лет. Это, безусловно, не позиция Москвы, но, опять же, сегодня заявляется одно, завтра будет заявляться другое. Я только хочу подчеркнуть, что Саудовская Аравия видит в Иране по-прежнему своего врага, и поэтому она заинтересована в заполучении какой-то ядерной технологии. И действительно существует, и об этом идет речь уже много лет, до войны 25-го года, до войны, которая была в марте месяце, которая началась 28 февраля этого года против Ирана. Это тенденция, которая, к сожалению, сопровождает нас и представляет серьезную угрозу для Израиля. Мы должны принять расчет, что российская сторона строит атомный реактор в Египте, продолжает и будет строить, наверное, третью уже линию в самом Иране, в Бушере. Подписан договор с Марокко и так далее, и так далее, и так далее. То есть российская сторона использует Росатом. Это государственная компания, которая занимается экспортом ядерной технологии России в другие страны. И использует это, я бы даже уже сказал, не совсем как мягкую силу, а как желание взять на крючок другие страны. И тот, кто использует ядерную энергию, будет зависеть от них.
0: Да, спасибо огромное. Прямо все вопросы, которые мне возникали, Аркадий как бы отвечал даже без того, чтобы я их задавал. Потому что действительно, когда слова «Иран» и «космос» звучат в одном предложении из Москвы, в Израиле должны напрягаться и должны об этом думать. Все правда. О потенциальной российско-американской войне в космосе мы говорили с руководителем программы исследований России в Институте национальной безопасности АНСС и бывшим послом Израиля в РФ Аркадием Мильманом. Аркадий, спасибо за участие в нашей программе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Мы снова играем с Ирландией в футбол. Первый матч в Венгрии мы проиграли со счетом 0-3, а сегодня вечером встретимся в Сербии. Обе игры, как мы понимаем, проходят на нейтральном поле. Это четвертый раунд Лиги наций. Если мы чего-то хотим добиться, то пора бы уже выигрывать. Впрочем, накануне только спорт, но и политика. А обсуждать тему мы будем со спортивным обозревателем Львом Гениным. Лев, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Так чего здесь больше сегодня вечером будет в Сербии? Политики или футбола?
3: Ну, те, кто смотрел предыдущие матчи нашей сборной, понимают, что футболом там и не пахнет.
0: К сожалению.
3: Да, ну, это действительность. Мы уже про это много раз говорили. Вообще футбол на уровне сборных, он уже не тот, который был когда-то, а израильская сборная... Последние годы, по-моему, все хуже и хуже, к сожалению, это говорю. Но этому есть много причин, но у нас нет сейчас времени все это обсуждать. Но, в принципе, те, кто видел израильскую сборную, я думаю, слово... Даже не могу сказать приличное слово, но убогий футбол – это самое мягкое, что я могу сказать.
0: Хотя перед игрой с Ирландией надо признать, что как раз наши шансы букмекерами воспринимались как предпочтительные. Мы просто сами обрушили... свое реноме. Считалось, что мы пропускаем, не обрушили, но и забиваем. Оказалось, что
3: нам
0: мы...
3: рассказывают в прессе, какие у нас там футболисты, чуть ли там не лучшие в Англии, в Испании.
0: Да, лучшее поколение, говорят.
3: Да, да, игрок там Халиля, прекрасный футболист, он сыграл 2 матча в Кристал Палас, и заголовок был, что это... Болельщики говорят, что это лучший игрок, который когда-либо играл в этой команде. Но выяснилось, что в этой сборной они не играют. Играют их однофамильцы, по-видимому. Потому что те игроки, которые играют по фамилиями там Соломон, или Глох, или Халель, или Равила, это совсем не те футболисты, про которых мы читали в прессе. Так что, по-видимому, просто вот такое совпадение.
0: Ну или, может быть, тренер как-то не способен их замотивировать. Но вот сегодня казалось бы.
3: Дело не замотивировать. Кроме мотивирования, есть еще уровень игры. Есть, и уровень, он ужасный. Как я смотрел нашу сборную, она, нету игры без мяча, игроки не двигаются, никто не открывается. Я же не говорю про индивидуальных футболистов. Действительно, есть несколько футболистов достаточно техничных, такого среднего европейского уровня, не более того. А некоторые футболисты просто там, от них мяч отскакивает примерно как от стенки. То есть технически элементарно не образованы. Ну, вот и как... кроме того, да, наши шансы, потому что сборные, в которые мы играем, и Ирландия, и Косово, и даже Австрия в нынешней ее версии, поскольку многие игроки ведущие не играют, не буду называть этот турнир, он для сборных, особенно в таких футбольных странах, считается обузой. И поэтому они используют как полигон, попробовать новых игроков, как тренировочные матчи. Важности как таковой у него нет. Но у нас любое событие международное, наша сборная играет, сразу принимает размеры какого-то там национального праздника или... или наоборот.
0: Ну да, но здесь много политики. Напомню, как в первую игру ирландцы устроили прямо шоу. Они надели черные повязки, а во время исполнения тиквы склонили голову в память о погибших жителей Газы. Интернет, кстати, сразу облетели фотографии, как в 30-е годы прошлого столетия сборная Ирландии прилетала играть в гитлеровскую Германию. Там в знак уважения к хозяям поднимала руку в нацистском приветствии все игроки. А тут вот они склонили голову. Вот это политическая составляющая. Известно, что сегодня вечером мы выйдем тоже с черными повязками в знак памяти о жертвах 7 октября. Наверное, тоже будем как-то там отворачиваться во время их гимна. Вот это весь вся карнавально-политическая составляющая. В прошлую игру явно помогла ирландцам. А нам она может помочь или нет?
3: Я не думаю. Она, прежде всего, помогла телевидению, потому что этот неинтересный низкого уровня матч получил колоссальные рейтинги именно благодаря вот это всему, что вокруг него. Что касается политизации, она везде, повсюду, и мы тоже как-то приложили к этому свою руку. Поэтому я не хочу особо касаться этой темы. Во-первых, тема достаточно серьезная, о спорте, политике и так далее. И если не про это серьезно говорить, то нужно, кажется, немножко больше времени, не так на одной ноге. Поэтому, да, конечно, это везде, к сожалению. Причем все, кто кричат «спорт вне политики», они как раз те, кто политизирует спорт больше всего. Но ничего нового я не сказал.
0: Это правда, да. Но, с другой стороны, как-то злость нужна. То есть, если не хватает класса, да, или если не хватает мотивации. Потому что вроде, ну, как минимум у некоторых игроков, которые играют в Европе, класс-то есть, раз они там играют. Но не хватает, видимо, мотивации, не хватает еще чего-то. Вот такие вещи могут добавить мотивации?
3: Может быть, могут. Я не уверен, трудно залезть в голову игроков. Но, честно говоря, смотря на игроков, которые играют в Европе, и не только в нашей сборной, во всех сборных, видно, что больше всего их заботит, как бы не получить травму и не пропустить там игры в команде, в сезоне. Потому что этот турнир действительно, на мой взгляд, тоже абсолютно никому не нужный. Опять, это инструмент для заработка хорошего для УЕФА, но не более того, у игроков, у ведущих странах. И так очень напряженный график, мы знаем, там и чемпионаты, и лиги разные европейские, плюс игры сборных, отборы с чемпионат мира, чемпионат Европы, и к этому добавляется еще один такой турнир. Вот в Израиле у нас есть такой Кубок ТОТО. Вот примерно это того же уровня.
0: Тоже. Да, или как Кубок Конфедерации.
3: Кстати, для этого мы увидим на высоком уровне хорошие игры, потому что команды играют без всяких тактических схем, играют открыто и не боятся проиграть, поскольку именно потому, что не так это важно. И мы в результате этого получаем очень голевые, красивые игры. Ты видел там Англия, Хорватия, Испания, Норвегия, Португалия, там по 6, по 7 голов в матчах, открытый футбол совершенно без всяких тактических схем. Так что, может быть, утешимся только этим.
0: Это правда. Ну, а мы вот закончился чемпионат мира, теперь будут отборочные игры чемпионат Европы. Мы каждый раз, начиная играть в них, надеемся, что уж в этот раз. Но я так понимаю, что, глядя на участие в Лиге наций, вы говорите, что нам вряд ли светит.
3: Ну, опять, в спорте делать прогнозы, тем более в футболе, очень дело неблагодарное. И, конечно, могут быть изменения, я надеюсь. Опять, по-моему, даже поменяют тренера, потому что этот тренер показал себя как, может быть, хороший политик. но не как тренер, который способен поставить сборную. И мы знаем, что сборная Израиля играла в свое время по-другому.
0: Играла неплохо, кстати.
3: Да, и во времена, там, в конце 90-х была прекрасная сборная. Я помню, как 1-1 с Испанией дома был большим разочарованием. Обыгрывали Францию 3-2, если помните.
0: Всякое бывало.
3: И после этого поражения Франция не вышла вообще в финальную часть чемпионата мира.
0: Это
3: уже
0: правда.
3: Австрию обыгрывали 5-0, могли там в том матче 10-0 ее обыграть.
0: Спасибо.
3: Команда играла аттрактивно, играла весело, да, не выходила, может быть, куда-то, но, во всяком случае, заставляла удовольствие.
0: Но заставляла себя бояться. Спасибо большое. У нас время подходит к концу. О предстоящем матче с Ирландией мы говорили со спортивным обозревателем Львом Гениным. Лев, спасибо за участие в нашей программе. И в завершение. Новость, которая сегодня в полночь напрямую коснется кармана каждого израильтянина, но за которой стоит куда более показательная политическая драма. Ровно в полночь бензин подешевеет на 50 огород до 7 шекелей 77 огород за литр. Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о снижении акциза. Юрсоветник дала добро, решив, что это не классическая предвыборная взятка, а допустимая мера стабилизации. Экономисты Минфина, разумеется, хватаются за голову. Казна теряет 500 миллиардов шекелей живых доходов в воюющей стране с растущим дефицитом. Но в политике, особенно когда до выборов остается меньше месяца, действуют совершенно другие законы физики. В полночь бак станет заправлять чуть дешевле, но платить за это будем мы. Ровно после того, как сходим на избирательные участки, ведь все эти скидки утверждены всего на месяц. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Дмитрий Сногинов, а также звукорежиссер Рами Феликс. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 4 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Также вы можете связаться с редакцией «Особый случай», написав нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Ее не составит найти большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Нам важна ваша конфиденциальность. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Цена пережитого страха. Пассажиры рейса Fly Dubai смогут выставить компании многомиллионный иск. Деньги, о которых вы не знали. Возврат налогов. Миф или реальность? Выселим за долги. Что делать, если банк грозит выселением за ипотечный долг? Юридические способы спасти квартиру. Итак, начнем мы, конечно же, с инцидента с попыткой захвата самолета, летевшего рейсом Дубай-Тель-Авив на прошлой неделе. Компанию Fly Dubai ожидает огромное количество исков. О каких суммах идет речь? Об этом мы беседуем с адвокатом в сфере международного права Зеевым Фарбером. Зеев, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, наверное, начнем с того, что попробуем понять, против кого конкретно можно подавать иск и на какую сумму.
2: Подавать можно против авиакомпании. Суммы, они оговорены в конвенции, международной конвенции, Монтреольская конвенция, которую подписали и Израиль, и Эмираты, и Саудовская Аравия. И она устанавливает такую довольно жесткую ответственность перевозчика за ущерб, который принесен пассажиру во время полета. Компенсация может достигать в случае ущерба здоровью или, не дай бог, смерти, она может достигать примерно 175 тысяч долларов, то есть где-то 630 тысяч шекелей. Причем бремя доказательства лежит на компании, на перевозчике. Он должен доказать, что он сделал все возможное, чтобы предотвратить этот ущерб.
1: То есть... Но... А если в данном конкретном случае речь не идет о том, что это именно сама компания как-то вела себя халатно, ну или, не дай бог, конечно, стала причиной вот того самого инцидента, вряд ли можно обвинить компанию Fly Dubai в теракте.
2: Нет, тут как раз их небрежность, я думаю, сомнений не вызывает. С этим, я думаю, как раз трудностей не будет. Они должны были проверить этого пилота. Этот пилот, более того, ему запретили летать в Омане, и он устроился к ним, они не сделали необходимых проверок, минимальных проверок в сфере безопасности. Так что тут, и вообще говоря, мы, когда пассажиры летим в самолете, мы должны быть уверены в том, что... команда самолета, летчики, они заботятся о нашей безопасности, а совсем не наоборот. То есть тут как раз-таки, я думаю, с вопросом ответственности авиаперевозчика проблем не возникнет.
1: То есть в данном конкретном случае речь идет об абсолютной ответственности авиаперевозчика?
2: Почти абсолютной ответственности, да, то есть давайте будем все-таки немного осторожны, то есть ответственность тут здесь почти осторожна, то есть может все-таки они как-то убедят суд, что, что они все-таки предприняли действия по проверке, а этот второй пилот их как-то очень хитро обманул, вот, вряд ли, конечно, у них это получится, но вдруг. Но в любом случае пассажиры должны будут доказать свой ущерб, что, который им причинен. Здесь, конечно, они смогут, многие из них, они пережили очень сильную психологическую травму, то есть они были, думали, что они уже умирают. Некоторые пассажиры говорили о том, что мы думали, что мы умираем, только бы, чтобы это побыстрее закончилось. То есть они уже видели как бы лицо смерти. Не исключено, что у них это будет преследовать их очень долго, эта травма, и даже, может быть, у них есть инвалидность какая-то из-за этого, может быть, развиться. То есть здесь речь может идти довольно о приличных суммах, которые могут приблизиться к этой верхней планке, оговоренной конвенцией Монреаля.
1: Ну, то есть, когда вы упоминали сумму порядка 180 или 160 тысяч долларов, я так понимаю, что это так называемая верхняя планка. То есть,
2: это
1: в случае,
2: верхняя планка,
1: ну,
2: да.
1: Это в случае гибели, не дай бог, пассажира или нет?
2: Это в любом случае иногда ущерб здоровью, он может даже стоить больше, чем смерть. Если человек стал инвалидом, то он должен, то он требует это особого ухода, может быть, и других расходов, которые могут быть очень-очень большие. То есть вопрос смерти, он как-то это может быть больше, чем в случае смерти. То есть,
1: это понятно. Хорошо, Зейв, а где будет проходить, то есть на территории какого государства будет проходить суд, куда имеют право обращаться пассажиры? Мы говорим, что из 174 пассажиров рейса Fly Dubai большая часть были израильтяне.
2: Они могут подавать и в суде в Эмиратах, и в израильском суде. Здесь надо смотреть более с практической точки зрения, как потом взыскивать с этой компанией эту сумму. И поскольку она, эта компания зарегистрирована в Эмиратах, и активы ее, скорее всего, в Эмиратах, то, наверное, выгоднее всего будет подавать на них в Эмиратах. Но это нужно, конечно, детально будет проверить. Но те адвокаты, которые будут этим заниматься, во-первых, вопрос о активах этой компании, во-вторых, насколько суд в Эмиратах непредвзят и можно на него рассчитывать, несмотря на то, что Эмираты присоединились к этой конвенции, то здесь есть много разных аспектов, которые нужно будет проверить и выбрать подходящую площадку для суда.
1: Да, но когда мы говорим о том, что отношения, несмотря на соглашение Авраама между нашими странами, все-таки находятся, скажем так, в непростой плоскости, мы видим, что так или иначе власти Эмиратов не совсем идут нам навстречу, не дают нашим самолетам делать так называемые или осуществлять так называемые эвакуационные рейсы, может быть, все-таки... Когда принимается решение о подаче иска против авиакомпании, стоит взвешивать как раз Израиль, потому что, если я правильно понимаю, у Fly Dubai есть в любом случае представительство здесь, или его вообще здесь может не быть?
2: Нет, есть что-то есть. Это вопрос такой, знаете, он связан с международной обстановкой и с международными отношениями. Но,
1: да, но суд, как вы говорили, может судить предвзято.
2: Может судить предвзято, может судить. Есть еще вопрос доказательств, как доказывать, например, инвалидность этих израильтян там, если это делать в Эмиратах, то это сильно удорожит, сделать намного более дорогим вопрос доказательств, ну, потому что нужно приводить экспертов, свидетелей и так далее. Если они все из Израиля, то это нужно будет переводить, будут большие еще накладные расходы. То есть вот здесь нужно все это взвесить. Это уже более такая практическая плоскость. А в плоскости принципиальной, я думаю, что они подадут. Была опубликована сумма, что каждый из них может получить 250 тысяч.
1: Я поэтому не стал вас перебивать, да. Когда вы сказали 160-180, я промолчал.
2: Да. Ну, это я не знаю, откуда взята сумма. Сумма эта должна быть в соответствии с ущербом каждого из пассажиров отдельности. То есть подходить вот так... Это была очень грубая оценка, может, просто какой-то из адвокатов решил себя порекламировать и сразу привлечь к себе клиентов. Возможно. Но в любом случае Это должно быть в соответствии с ущербом каждому из этих пассажиров. Нужно иметь в виду, что по конвенции есть довольно жесткие сроки давности. То есть вопрос ущерба здоровья должен быть подан в течение 2 лет, а не 7, как принято здесь. И, то есть я думаю, что довольно скоро мы должны будем увидеть, что и как это происходит.
1: Речь идет, в принципе, о подаче частных исков, или это должен быть какой-то коллективный, и может ли к этим искам присоединяться государство? Потому что да, Израиль тоже понес своего рода убытки.
2: Это уже не в рамках конвенции. Если мы говорим о ущербах для государства Израиль, конвенция защищает именно пассажиров. А что касается коллективного, неколлективного иска, это опять-таки вопрос тактики. Мне кажется, что это должен быть, не может быть коллектив, ну, скажем так, представительский иск. То есть у каждого из них свой ущерб, и компенсация должна быть в соответствии с ущербом. Другое дело, что возможно, что сама компания не захочет доводить это дело до суда, а предпочтет закрыть это дело компромиссом. И вот в этом случае лучше, чтобы все пассажиры, так сказать, шли бы вместе в одном иске, в одном фронте. Ну, в этом иске тоже можно каждому требовать для него свой ущерб. То есть тут вопрос тактики. Очень много вариантов внутри, как вести этот иск.
1: Но когда речь идет о компромиссе, как правило, если компания будет заинтересована достичь какого-то компромисса, какого-то соглашения с пострадавшими пассажирами, то, безусловно, в рамках компромисса та сторона, которая чувствует, что может проиграть, будет в любом случае пытаться сильно сбить те санкции или те штрафы или те компенсации, которые могут быть ей присуждены в ходе судебного разбирательства. То есть изначально, если мы говорили, ну ладно, 250, 160, 180, то есть, к примеру, давайте без суда по 100. Тысяч долларов.
2: Смотрите, она может пытаться. Но у нее есть еще большой интерес в том, чтобы не доводить дело до судебного решения, где было бы опубликовано, что она, что там было по косточкам, все это судьи разобрали бы, как они совершили халатность, что они не проверили этого.

0: начался очень долго, не только в Израиле, а везде.
1: И отсюда вот последний вопрос, когда речь идет о международном праве, когда клиенты судятся с какой-то зарубежной компанией, сколько времени могут рассматриваться такие иски?
0: Это все зависит от обстоятельств дела и от судопроизводства в каждой отдельной стране. То есть, на самом деле, так же, как и в Израиле, вот такого рода иск, давайте прикинем, в Израиле такого рода иск может, ну, года 2-3 запросто занять, если мы идем до конца, до решения суда. И также это и в Эмиратах. То есть, если нужно дать доказательную базу, мнение экспертов, показания, и так далее, и так далее. Здесь может быть очень много вариантов. Можно, конечно, на каком-то этапе уже, возможно, прийти к некому даже процессуальному компромиссу о том, что некоторые вещи признать доказанными и не вылезать их. Это тоже может быть. То есть тут может быть очень много вариантов, но если идти до конца, до судебного решения, как минимум 2-3 года, это запросто.
1: Зеев Фарбер, адвокат в области международного права. Большое вам спасибо за участие в программе.
0: Всего хорошего.
1: Я лишь... Продолжаем программу. Поговорим о возврате налогов. Сейчас на прямой связи со студией Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А когда мы слышим постоянно предложения всевозможных компаний о возврате налогов, о чем именно идет речь, кому эти самые налоги полагаются, как бы не налоги, налоги обычно полагаются государству, кто может просить и у кого возврат налога?
2: Смотрите, есть несколько случаев, даже, может быть, больше, чем несколько, когда людям полагается, я имею в виду именно наемным работникам, полагается возврат налогов. Я объясню, почему вообще может быть ситуация, когда наемному работнику полагается возврат налогов, по той простой причине, что, как правило, наемные работники, то есть доход которых там меньше 700 с чем-то тысяч шекелей в год, то есть они не обязаны подавать годовой отчет.
1: Сколько вы сказали? 700 тысяч в год.
2: 700, да, где, по-моему, 723 тысячи, я точно не помню. Вот, но, значит, люди, как бы подавляющее большинство людей в Израиле, понятно, получают меньше 700 тысяч шекелей в год. Вот, и они не подают годовой отчет, за редким исключением. Значит, теперь получается, что если человек переплатил налог и не предпринял вот это действие по возврату налогов, то в течение 6 лет он может это сделать. И, значит, соответственно, если он не подал на возврат налогов, то все. То есть после 6 лет он уже не может это сделать. Теперь я объясню, почему...
1: Я хочу понять. Вы сейчас все, безусловно, мы без вас точно в этой истории не разберемся, но я попытаюсь все-таки задать вопрос. Как среднестатистический работающий человек может знать, полагается ли ему возврат налога? То есть есть ли какие-то критерии? Опять же, вы говорили там про 700 плюс тысячи в год, дай бог всем хотя бы половину от этого. Ну, и тем более, если можно и все 700 в год, это вообще будет хорошо. Но, тем не менее, если мы даже пойдем по, скажем так, среднестатистической зарплате в Израиле, это примерно там даже, чтобы никого не обидеть, порядка 15 тысяч в месяц, мы до этих сумм не доходим. Вот кому полагаются, кому полагается возврат налогов, а кто может все-таки и забыть об этом?
2: Смотрите, я назову, как бы, если человек сомневается, то он, прежде всего он может проверить, но я назову сейчас основные моменты, когда полагается возврат налогов. Начнем с того, что прежде всего для того, чтобы тебе возвратили налог, то есть тебе его нужно платить. Скажем, людям, которые имеют там минимальную заработную плату или близко к этому, то, скорее всего, то есть с них не снимают подоходный налог, то есть по закону у них налоговые баллы больше, нежели чем налог, и по определению им не должны возвращать налог. Наиболее распространенный и денежный случай, когда действительно людям, наемному работнику возвращают налог, например,

0: Например, когда часть года он работает, а часть года он не работает. Например, человек получает условно зарплату 20 тысяч шекелей брутто, платит с нее подоходный налог, вот полгода, к примеру, в этот год проработал, полгода не поработал, скажем, был на безработице или вообще не получал никакого дохода. То есть для нашего примера лучше всего, что он вообще не получал никакого дохода полгода. Тогда...
1: Ну, либо получал какие-то, как вы сказали, безработицу, а мы знаем, что человек, который получает или получал 20 тысяч, безработица его составит в лучшем случае половину от вышеуказанной суммы.
0: Да, да. Теперь, то есть почему в этом случае человек получит... должен получить возврат налогов. Потому что работодатель снимает налоги помесячно, а подоходный налог смотрит на доходы в годовом эквиваленте.
1: И если я не ошибаюсь, он дифференцированный, этот самый налог.
0: Да нет, налог, да. То есть есть ступени подоходного налога. То есть, грубо говоря, с очень и очень высокой степенью вероятности. Человек, который полгода, предположим, работал, получал зарплату 20 тысяч шекелей, а полгода вообще ничего не получал, ему полагается возврат налогов. То есть это первый и очень важный пример. То есть много, например, других примеров. К примеру, человек работал на двух работах одновременно. Да? То есть если человек работает на двух работах одновременно, он делает ту-масс. Окей? Теперь, то есть ту-масс сделать точно невозможно. То есть очень может быть, что он в этом случае переплатил налогов. Например, человек, у него есть же страховка жизни, да, то есть мы знаем, что люди, которые платят машканту, ипотечный суд, у них есть страховка жизни. То есть это тоже дополнительный возврат налогов. Предположим, человек делал пожертвования, да, то есть и получил кабалот квитанции, у которого есть пункт 46, то есть ему тоже полагается возврат налогов. То есть существует много случаев, когда человеку полагается возврат налогов. То есть какие есть возможности на самом деле проверить? То есть первая возможность, и, может быть, самая лучшая, это обратиться к специалисту, да. То есть я, на самом деле, моя рекомендация такая. То есть если человек зарабатывает среднюю зарплату и больше, вот, и у него были периоды времени, когда он не работал, предположим, получал, давал пожертвования и так далее, то есть лучше всего это проверить. То есть если он не хочет платить специалисту, предположим, и хочет все сделать самостоятельно, если он умеет и понимает, то есть, значит, определенные счетчики в подоходном налоге, то есть можно посмотреть, если ты действительно умеешь этим пользоваться, вот, то можно, значит, это посчитать. Теперь, то есть прежде всего, первое то, что идет, то есть это идет как бы проверка, да, то есть полагается тебе возврат налогов или не полагается возврат налогов. После того, что пришли к выводу, что тебе полагается возврат налогов, то есть можно подать годовой отчет. То есть что такое подача на возврат налогов? То есть по сути дела, то есть это либо сокращенный, либо полный годовой отчет, который ты подаешь в налоговую. Вот они, значит, это пересчитывают, и в результате там в течение обычно 2-3 месяцев, по-моему, по срокам они обязаны это сделать до года, но из моего опыта, то есть обычно в течение 2-3 месяцев подавляющее большинство людей получает возврат налогов.
1: Либо не получает, потому что... Человек может считать, что ему положено, а налоговая служба может сказать, что не положено. И красиво это объяснить, к примеру, почему это так.
0: Смотри, то есть вы подняли очень важный вопрос, поэтому я как бы рекомендую людям, которые не совсем уверены в своих собственных силах, обращаться к специалисту. Потому что, может быть, ситуация такая, что человек считает, что ему положен возврат налогов. И я неоднократно с этим сталкивался, то есть подавали на возврат налогов, в результате налоговая присылала им...
1: письмо, что они еще должны доплатить.
0: Что они должны доплатить 10, 20, 30 тысяч. То есть очень важно действительно понимать, что ты все правильно делаешь. Потому что если ты на самом деле не... Что такое возврат налогов? На самом деле это ты переплатил подоходный налог. Вот. Но если ты не доплатил подоходный налог, и ты подаешь на возврат налогов, вот, то тебе обязательно придет квитанция к уплате налогов. Вот. И очень часто люди, то есть, которые как бы не пользуются услугами специалистов, то есть они это делают самостоятельно. То есть если, опять же, если ты все понимаешь, все знаешь, пожалуйста. Да? То есть если человек, он разбирается в электричестве, может чинить электричество. Если не совсем, то может ударить током. То есть вот это, образно говоря, удар током, то есть это когда человек подает на возврат, и вместо возврата ему нужно доплатить энную сумму. Поэтому эта проверка перед возвратом налогов, она чрезвычайно важна.
1: Хорошо, Владимир, вот вы говорили в течение года, то есть когда принято делать? Раз в год делать этот самый перерасчет и подавать соответствующую просьбу о возврате налогов? Я так понимаю, да, в марте, к примеру, да? Или раз в 6 лет мы упоминали и такую сумму? То есть 6 лет, я так понимаю, это, что называется, максимальный срок, да, то, что называется?
0: Смотрите, во-первых, то есть обычно подача годового отчета открывается в мае месяце. То есть, например, в мае месяце 26-го года можно было подать за 25-й год. На самом деле, то есть можно подать до 6 лет. Да? То есть если сейчас, например, 26-й год, то есть можно, то есть 25-й, 24-й, 23-й, 22-й, 21-й,
1: 19-й. То есть С 20-го.
0: То есть, если ты, предположим, тебе полагается возврат налогов, скажем, за 20-й год, и ты до конца этого года, 26-го, не успел подать, то все. То есть ты уже это не можешь сделать. То есть практически то, что я рекомендую сделать, то есть это прежде всего проверить. То есть прежде всего понимать, что, например, если ты полагаешь, что тебе за 20-й год полагается возврат налогов, то нужно очень поторопиться. Ну, предположим, ты думаешь, что тебе полагается возврат налогов там за 25-й, 24-й год, то можно спокойно обратиться к специалисту проверить, или сделать это самостоятельно и в результате подать на возврат налогов. То есть я не думаю, что нужно как бы ждать очень-очень много времени. То есть нужно прежде всего посмотреть, значит, полагается или не полагается возврат налогов. То есть я пишу очень много статей по этому поводу, то есть можно найти всевозможные, то есть пишут и мои коллеги, можно найти на сайте, я думаю, подоходного налога, то есть правила, по которым полагается возврат подоходного налога. Да? То есть, если, например, часть года работаешь, часть года не работаешь. Бывают случаи, например, то есть особенно это касается, например, новых репатриантов. Да? То есть, когда человек устраивается на работу, он заполняет 101-й бланк. Вот. То есть, предположим, новый репатриант, у которого есть, скажем, 3 дополнительных налоговых балла, он не отметил это в соответствующей строчке, в результате переплатил налог. То есть если он обращается к работодателю в тот же год, то там можно еще пересчитать. Но если уже год закончился, то работодатель уже ничего не может сделать, тогда нужно подавать годовой отчет. То есть бывают случаи, когда работодатель, то есть по своей вине или не по своей вине. Вот то, что я объяснил, это не по своей вине. То есть, как бы, новый репатриант неправильно заполнил 101-й бланк, не указал, что он новый репатриант, и в результате переплатил налогов. То есть, бывают и такие случаи. То есть, то, что я рекомендую, то есть, прежде всего, проверить. То есть,
1: если человек, к примеру, снимал часть денег из пенсионного фонда и, что называется, согласно закону, заплатил 35%, будучи, к примеру, на работе, то есть рабочим человеком, да, положен ли ему в этом случае возврат или нет?
0: Смотрите, то есть есть, когда мы говорим о вашем случае, то есть, во-первых...
1: Не дай бог не мой, я, слава богу, свои случаи здесь не озвучиваю. Это лишь пример.
0: Я имею в виду то, что вы привели пример, естественно. То есть не ваш личный случай, а ваш пример, скажем так. Вот. То есть когда человек снимает деньги с пенсионной кассы, то вопрос, что он снимает. То есть в пенсионной кассе есть две составляющие. Есть составляющие так называемые тагмулим, и есть составляющие пицуим. То есть пицуим – это то, что полагается как бы выходное пособие, тагмулим – это все остальное. Вот. И на них распространяются совершенно разные законы. То есть тагмулим, как правило, вот действительно платят 35%, и опять же, за некоторыми социальными случаями практически эти деньги возвратить нельзя. То есть, когда пицуим, то есть, это отдельная статья, то есть, там до 13 750 шекелей за каждый
1: за год работы,
0: освобождено от налогов, больше не освобождено, то есть, это очень, как бы, важная отдельная тема, человек должен получить 161-й бланк от работодателя, вот, действительно подать на освобождение от налогов и налоговую справку из подоходного налога. Опять же, то есть может быть ситуация, например, что человек заплатил налог за пицуим. Вот, а в результате часть года не работал после этого. Вот, ему, поскольку еще раз, то есть с точки зрения подоходного налога, то есть подоходный налог, он управление исходит из годового эквивалента. Поэтому, то есть то, что я говорил раньше, то есть если он, предположим, в июне месяце получил пицуим, заплатил за них налог, вот, а в результате там полгода после этого дела не работал, то очень может быть, что ему полагается возврат налогов. Вот, то есть, может быть, например, очень часто бывают ситуации, ну, может быть, не очень часто, но бывают ситуации, то есть, когда, например, люди неправильно там заполняют 161-й бланк, то есть какие-то ошибки. Вот, то есть,
1: но 161-й тогда, бланк, по-моему, заполняет, если не ошибаюсь, бухгалтер работодателя, что-то в этом роде.
0: Смотрите, то есть на самом деле, то есть бухгалтер работодателя заполняет свою часть 161-го бланка. То есть тот, кто непосредственно говорит, что делать с этими пицуим, то это работник. То есть 161-й бланк, он как бы состоит из двух частей. Из того, что заполняет работодатель, из того, что заполняет работник, это, кстати, может быть и в электронном виде, вот, и подает, да, то есть, когда он заполняет этот работник, опять же, если бухгалтер там ему помогает это сделать, то хорошо, вот, когда он заполняет, то он пишет, то есть, сколько он хочет получить пицуимов, то есть, может быть, он хочет оставить их в пенсионной кассе, сколько есть освобожденных и неосвобожденных.
1: Ну, это уже тема для отдельного разговора, который, я надеюсь, у нас в ближайшем будущем еще и состоится. Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Большое вам спасибо за участие в этом сегменте
0: эфира. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо. Продолжаем программу. Сейчас на прямой связи со студией наш радиослушатель, зовут его Юрий. Юрий, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Давайте сделаем так. Я, в принципе, хочу, чтобы по возможности вы сами рассказали свою историю. Мы попробуем ее сейчас вот прямо в прямом эфире с вами и со специалистом, который также подключается к нашему эфиру, с адвокатом Анной Левин, специалистом в сфере недвижимости. Попробовали разобрать ваш особый случай и попытаться понять, что можно сделать в сложившейся ситуации. Юрий, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
2: И началось, мы переехали, мы купили квартиру в Ашкелоне. И переехали сюда. Работа была как бы нестабильная, искалась работа, работа была нестабильная. Поначалу я платил не полную машканту, платил по чуть-чуть. Ну, как по чуть-чуть, платил как мог. Платил это, как бы договаривался с банком. Как бы звонил туда и говорю, что я могу пока так и так. Они говорят, нет проблем. Они согласились. Я платил так. Это на остальное, вот эта часть, которую я платил, остальная как бы накапливалась.
1: То есть помимо вашего ежемесячного платежа, который изначально вы подписывали и договаривались с банком, что вы будете платить, вы не выплачивали весь ежемесячный платеж. Я правильно понимаю?
2: Да.
1: Окей, продолжайте, пожалуйста.
2: Ну, как бы, да, это была договоренность. Я звонил туда, разговаривал, они говорят, нет проблем, мы понимаем, там это, ну, как банк всегда отвечает. Потом было, когда началась война, ну и я попросил, чтобы мне отложили машину из-за того, что мы уезжали.
1: То есть квартиру вы приобрели в 2021 году, правильно?
2: Да.
1: Война началась в 2023 году.
2: Да. Мы сначала платили все нормально. Потом, когда переехали сюда, в Ашкелон, где-то около 22-м, потому что поначалу мы еще не заехали. Мы платили, уже платили машканту. Но мы еще не заехали, потому что квартира освобождалась только почти через 8 месяцев, по-моему, квартира освобождалась. Так мы платили машканту и схерут, как бы. Мы в конце 21-го, уже можно сказать, что 22-й уже почти, мы переехали сюда, в Ашкелон, в квартиру. И вот тогда, когда мы переехали в Ашкелон с Иерусалима...
1: Началась война.
2: Началась война.
1: То есть ваши проблемы начинаются с того момента, как начинается война, или они были постоянно?
2: Да.
1: Так.
2: Как начинается война. Мы из-за лахаться, из-за всякого стресса, из-за всего этого, мы решили решили уехать со страны на месяц.
1: Давайте только напомним, сколько детей у вас, Юрий?
2: На тот момент было 4. Меньше 18 лет было 4 ребенка, потому что старшая сейчас уже жената и живет отдельно, как бы, и трое сейчас живут с нами. Это 17, 15 и 10 лет.
1: Иными словами, вы после начала войны принимаете решение ненадолго покинуть пределы страны. И примерно на месяц вы вылетаете из страны, потом возвращаетесь назад.
2: Да, я попросил у них как бы срочку, там можно было замораживать машканту во время войны. Я попросил у них эту услугу, они мне сделали. Потом, когда я вернулся, мне надо было...
1: На какой срок можно было заморозить выплаты по ипотеке?
2: На 3 месяца. Они говорили, что можно на 3 месяца.
1: Три месяца прошло.
2: Потом поднялась, это подскочило резко, мы платили 3800. Потом мало что проценты подскочили. Этот прайм, вот это все подскочило уже на 4800 из-за войны, потом и плюс еще надо было доплачивать вот эти деньги, то, что там вот это вот по 6000. Короче, я платил почти там полгода по 6000.
1: Иными словами, у вас скопился довольно внушительный долг перед банком, который вам выставил счет. Имя банка, название банка мы называть не будем. Выставил вам банк?
2: В конце концов, дошло до такого, что в конце концов он выставил сумму там почти 300 с чем-то тысяч. Короче, вместе с судом, вместе со всеми, там вышло 300 с чем-то тысяч. Я насобирал 210 тысяч мы насобирали, дядька с Америки помог, и прислал мне эти деньги, я пересылал банку, и оставалось... Вот сейчас остается 100 тысяч. Это вместе со всеми там, что я не знаю, при чем тут каблан и не каблан, там какого-то каблана на пину, и там они прибавили суды, всякие вот эти вот все, это, короче, потому что я посмотрел выписку, я банк вообще я должен 56 тысяч. Остался на данный момент 56 тысяч, но вместе со всеми вот этими учетами, что какой-то кабан, суды, адвокаты, там все вот это. Вот,
1: я пытаюсь понять, вы хотите сохранить эту квартиру или да, же все-таки вы подписали какой-то договор или какое-то соглашение с банком или с его представителем о том, что вы добровольно готовы покинуть эту квартиру?
2: Если они говорят, мы подписывали, если мы не найдем эти деньги... Не найдем эти деньги, хотя до этого я просил у них, чтобы они сделали или разбили эту сумму, или добавили, вот у меня машканта на 25 лет, хотя бы добавили еще год, как бы, чтобы сохранить, потому что у меня трое детей, у меня стабильная работа, я работаю на хорошей фибре, как бы водителем. Как бы хотелось бы, чтобы, знаешь, хотелось бы, чтобы сохранить эту квартиру, чтобы было...
1: Юрий, это понятно. Давайте послушаем мнение специалиста в сфере недвижимости. Я напоминаю, что с нами все это время на связи Анна Левин, адвокат-специалист в сфере недвижимости. Анна, добрый вечер. Спасибо, что нашли время для нашей передачи.
3: Да.
1: Вот из всего вышесказанного, что вообще предусматривает законодательство? Можно ли человека с тремя детьми выставлять на улице при условии, опять же, что мы понимаем, что как бы человек платит?
3: Смотрите, я из того, что вот вы предоставили документы, которые Юрий перевел, тут уже следует, что ситуация находится уже не на стадии там каких-то банковской претензии, а это уже достаточно продвинутая стадия у Цали Фоль, да, у исполнительного производства. И поэтому тут уже стадия, на которой еще возможно договориться, но я, пройдя по нескольким документам, которые вы прислали, вижу, что Юрий подписал дважды документ о выселении из квартиры. То есть ему дали сначала...
1: Добровольно, я так понимаю.
3: Он имеет... Да, по согласию выехать оттуда добровольно, да, и я так понимаю, что это было 2025 года, сначала назначили на апрель, потом на май в связи с событиями с войной, а потом перенесли это сейчас на октябрь, но в одном из письмей вот от 23 апреля я вижу, что тут в пункте 4 написано, что на данный момент этот долг не был выплачен, да, и если у вас, тут написано, что если у вас есть желание и возможность этот долг погасить, то вот свяжитесь с нами незамедлительно. То есть, смотрите, в итоге у банка нет никакого интереса сейчас заниматься продажей этой квартиры, то есть это делается только в очень исключительных случаях, где действительно... А человек, который взял ипотеку, не выплачивает ипотеку, не приходит к каким-то договоренностям. Вот по поводу того долга на подрядчика или на который, это тоже нужно понимать и нужно получить расписку, да, из банка полностью, которая будет включать. То есть там подрядчик, я так понимаю, что он нужен был бы, если бы уже выселяли из квартиры. То есть то, что он, скорее всего, счет банк какой выставил за долг, это... там проценты, да, пени, там какие-то, может быть, штрафы и вот за юридические услуги, которые банк оплачивал. И это все законно, это все действительно должен человек оплачивать. Но чтобы понять, за что именно они выставили счет, они обязаны предоставить вам выписку. Я этот документ, к сожалению, не увидела из тех документов, которые были предоставлены. Нет, значит, это надо запросить. Они обязаны вам дать, Юрий, это ответственность банка. Они могут вам, понимаете, ни одна организация не может вам сказать, что у вас долг, не знаю, 50-100 тысяч, это конкретно еще не поняла, но в любом случае, какой у вас долг, не подтвердив его документально. То есть вы имеете полное право получить распечатку вашего долга. Допустим, там, что такая-то сумма, это... проценты, которые набежали там за неуплаченные. Я так понимаю, что вот по вашему рассказу у вас достаточно с самого начала были затруднения вот в выплате этой ипотеки и вот с 2021 года и в связи еще с войной, и поэтому уже вот вы дошли до такой стадии, наверное, что набежали там достаточно большие проценты. Но в любом случае, распечатки за эти проценты, за то, что они от вас требуют, сколько они требуют за адвокаты, сколько они требуют и так далее, вы имеете полное право получить, и я вам советую прежде всего обратиться и получить эти распечатки. Потом, смотрите, у банка есть интерес прийти к каким-то договоренностям. Но чтобы прийти к какой-то договоренности, вы должны показать, что так вы этот долг можете погасить.
2: Я им заплатил 210 тысяч.
3: Я понимаю, но у вас же еще долг остался, то есть, который вот тоже мне... надо погасить, ну и понять, что, за что это долг, за него
2: Вот не каждый долг надо воспринимать
3: его как... Да.
2: Почему я еще обратился? Вот как мне можно сделать, вот продлить чуть-чуть, хотя бы на месяц?
1: То есть вот вопрос это... состоит в следующем. Есть ли какая-то процедура или какая-то возможность пойти из банка, то есть обратиться в банк с дополнительной просьбой получить дополнительную отсрочку? Да. И еще один вопрос, Юрий. Вы все вот это вот время не были представлены адвокатом, то есть вы сами работали напрямую с банком?
2: Нет, сами, все напрямую.
1: Анна, что посоветуете?
3: Тоже это большая ошибка. В любом случае, знаете, я посоветую отодвинуть просто так этот неотвергается. Если у вас есть возможность этот долг погасить, то есть вы продумайте даже сами. Во-первых, нужно запросить полную распечатку этого долга, да, чтобы понимать, что. Второе, возможно, попросить с ними разговор и подумать уже заранее, как вы этот долг можете выплачивать. Предложите им, не знаю, разбить этот долг на 24 месяца, на 36 месяцев.
2: Просил и это, и добавить время к мошканте, там не 25 лет, там, допустим, 26-27 лет. И на это они не хотят. Они хотят именно деньги.
3: Смотрите, попросить у них разбить этот долг, я думаю, что это возможно. Это в любом случае не... Когда
1: как бы генеральная линия, банки... Аня, простите, что я вмешиваюсь, если я правильно вас понял, Анна, то есть как бы основная линия банка, это то, что банк ни в коем случае в принципе не заинтересован отобрать у вас квартиру и выбросить вас на улицу. Банк заинтересован в прибыли. Он хочет получить свои деньги назад и, соответственно, проценты и всевозможные там штрафные санкции, которые набежали. Вопрос остается лишь в том, способны ли вы, Юрий, выполнить требования банка?
2: Я способен на данный момент, не на данный момент, я уже 3 года как бы это надо, как бы я способен платить.
3: Юрий, если вы можете это доказать банку, я вам советую обратиться. То есть просто так вам не перенесут, потому что я вижу, что у вас уже тут, по крайней мере, по тем документам, которые я получила, вам уже переносили это несколько раз. И вам тут поставлена дата добровольного выселения из квартиры 6 октября.
2: Они нам не сказали,
3: октября,
2: что это добровольно. Через 2 дня. Когда мы обращались.
3: Если вы добровольно, Юрий, послушайте меня, если вы до 6 числа не выселяетесь, это то, что говорит этот документ. Если 6 числа вы не выселяетесь, то они имеют право 15 октября выселить вас сильно. Там в одних из документов тоже написано, это вот... комиссия, которая исполнительное производство в ЦАЛЬФОЛЬ, которые выселяют, да, и что там можно, что они имеют право воспользоваться и помощью полиции. То есть до 15 числа, если вы не выселяетесь, то 15 числа вас могут выселить насильно. Поэтому я вам советую незамедлительно, если вы заинтересованы, чтобы эта квартира осталась у вас, и вы можете погасить этот долг, поняв, да, что за что это долг, обратитесь срочно, вот я так вижу, что в июне месяце вы были в Кварсабе у адвокатов, да, у ЦАЛЬФОЛЬ. Вот с этими же юристами вам нужно к ним обратиться и попробовать вот договориться. Конечно, обязательно нужно доказать им, что вы можете вернуть этот долг, и что вы хотите вернуть этот долг, и что вы не хотите освобождать квартиру, то есть подписать какие-то обязательства с ними. Конечно, в таких случаях, конечно, очень важно быть, чтобы ваши интересы представлял адвокат, но это...
1: Ну, как говорится, что сделано уже, то сделано в любом случае.
2: Да, что сделано. Мне самое главное сейчас протянуть до следующего месяца, потому что приезжает, как говорится, близкий родственник с Америки, и деньги у него находятся здесь, и он эти дает деньги, как бы погасить этот долг.
1: Ну, поэтому... мы уже бессильны, Юрий. Мы благодарим вас за обращение в нашу программу. Как вот мы попытались помочь, я думаю, что ответ специалиста был более чем исчерпывающий. Я лишь могу провести черту, подвести, что если есть возможность сейчас загасить долг, делайте это незамедлительно, в противном случае вас ждут так, как написано в письме.
2: Понятно.
1: Юрий, вам большое спасибо. Анна Левина, адвокат, специалист в сфере недвижимости, вам тоже большое спасибо за этот комментарий. Что ж, мне остается лишь повторить еще раз, каким образом вы, дорогие радиослушатели, сможете связаться с нашей редакцией, рассказать о вашем случае, возможно, получить комментарий, возможно, получить помощь. Мы это делаем от чистого сердца. Лишь напомню, что у редакции программы «Особый случай» есть автоответчик по номеру 072-393-2666. Вы можете оставить на сообщение. Обратите внимание, всего полторы минуты у вас есть, чтобы оставить сообщение. После этого автоответчик автоматически отключается. В принципе, конечно же, можно перезвонить еще раз и дописать на автоответчик то, что не успели, но старайтесь все-таки кратко описывать ваш особый случай, оставьте ваш номер, оставьте ваше имя, мы постараемся вам перезвонить. Также вы можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Напоминаю, что вы, обращаясь на WhatsApp номер, старайтесь не звонить, мы не принимаем туда звонки, только текстовые сообщения. Туда, кстати, вы можете предложить файлы, можете послать копию документов. Все это мы сможем увидеть там. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть специальная страница в социальной сети Facebook. Ее найти очень просто. Заходите на Facebook и в разделе «Поиск» просто пишите «Особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом Конрека, и там уже на самой странице можете отправить нам личное сообщение. Обращайте внимание, обращаем ваше внимание, что нам важна ваша конфиденциальность, поэтому не описывайте свой случай на самой страничке, тем более не под постами всевозможных публикаций. Именно отправляйте это личное сообщение. И мне осталось лишь напомнить тех, кто работал сегодня над этой программой. Продюсер программы Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом сегодня был Рами Феликс. Музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Милан Сталинский, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваш вопрос отвечает специалист по исследованию искусственного интеллекта Микаэл Горский. Наш телефон 072-280-1003. Я повторяю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Микаэл. Пока наши слушатели собираются звонить или писать, наверное, время обозначить основные тезисы беседы нашего общего со слушателями разговора, который вы хотите предложить нашему вниманию. Каковы наиболее острые темы или дискуссии, порожденные развитием искусственного интеллекта на сегодняшний день, на данный момент, на этом этапе его развития?
2: Добрый день. Наверное, главное, что сейчас обсуждает вроде как весь мир, убьет ли всех искусственный интеллект завтра или будет это произойдет попозже. Это, наверное, главное, а менее, наверное, важное, но более недавно появившаяся тема, называть это искусственным интеллектом или это называть суперинтеллектом. Идея с тем, чтобы переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект, появилась у президента США. Он это уже сделал, он подписал указ о том, что теперь искусственный интеллект называется суперинтеллект. И, соответственно, видимо, уже теперь надо смотреть, как мир живет по новому, по новой, значит, этой самой вере. Как скажете, Игорь, РЭК переходит на стандарты, заданные президентом Трампом? Будем говорить суперинтеллект?
1: Тут я еще не знаю. Мы находимся в самом начале процесса, когда мы можем лепить, как гончар, да, значит, свое изделие. Как мы вылепим, я еще не знаю. Мне, в общем, и старое название подходило, но если президент США требует, то я, как говоришь, перейду без зазрения совести и на новое. Но я бы хотел как раз поговорить более развернуто, пока, так сказать, к нам еще не дошли звонки, это возьмет какое-то время, звонки или же письменные послания на нашу страницу. Я еще расскажу наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003, наш привычный телефон, или же страница Реки в Фейсбуке, тоже как всегда. Но пока до этого еще мы не добрались, мы уже добрались. Тогда вопрос, Микаэл, тогда будь готов. Вопрос номер один сегодня. Пожалуйста, мы слушаем, кто на линии. Алло. Алло.
3: Алло, это я?
1: Это совершенно точно вы. Пожалуйста, назовите себя и задавайте
3: мне
1: Микаэлу вопрос.
3: Мне сказать, что я следующий, а первого дня я оказался первым.
1: Вы оказались первым, назовите себя, пожалуйста. Да.
3: Меня зовут Юнахай, я живу в Натальи. Я человек слабовидящий и пользуюсь приложениями и приборами, которые могут читать. До настоящего времени, насколько я знаю, меня интересует чтение книг на иврите с никудот. До настоящего времени вроде бы нету таких возможностей у искусственного интеллекта читать никуда. И потом меня интересуют диаграммы шахматные, чтобы там, ладья там на А1, допустим, конь F5, там вот такое-то, там, чтобы это тоже вроде... И банковские, где в одной части там идет, допустим, что-то там поступление туда, а в другой части там идут суммы. Этого тоже вроде пока нету. это. Ну, естественно, нету пока ручной, вот это не читает ксабья даны, ну, как это сказать, это, ну, рукописи не читает. Вот, есть в этом отношении продвижение, и как скоро это возможно будет, это вот эти вопросы меня интересуют.
1: Ну, что, комплекс вопросов.
2: Великолепное. Великолепный вопрос, великолепная тема. Мы как-то редко об этом задумываемся, но, конечно, как бы системы суперинтеллекта дают потрясающие возможности для людей, кому нужна помощь в доступе и в манипулировании информацией. Вот, конечно, это прям огромное спасибо за тему. Мы об этом действительно часто забываем и не думаем, да. Ну, в первую очередь отвечу, что, наверное, сейчас нельзя сказать, что есть хоть какая-то сфера из очевидных и не очень там сложных, что ли, да, где, ну, не решены, условно говоря, все возможные задачки. Поэтому я уверен, что оно умеет читать на иврите. Я уверен, что оно будет читать вам с огласовками, правильно, да, речь?
3: Да.
2: Вот, оно это будет делать обязательно. Смотрите, вы, ну, надо, конечно, наверняка вам нужно, чтобы кто-то немножечко помог. Я не уверен, что голосовой интерфейс там в чате GPT или в Google Gemini, что он там максимально удобно настроен изначально на то, чтобы им пользоваться вообще не в состоянии, когда посмотреть на то, что там происходит. Это просто вопрос подстроиться, да, но и это на самом деле, наверное, важно для всех, кто нас слушает. Скорее всего, оно умеет все. Вот, оно умеет абсолютно все, что угодно, да, может быть, надо чуть-чуть поднастроить, может быть, надо сказать там этим AI-ассистентам, а ну вот постарайся сделать так, как мне это нужно, да, они же, в общем, собственно, ну, как-то тоже люди, вот, с ним просто можно, надо договориться, вот, оно умеет читать рукопись, оно умеет читать от руки написанные тексты, я это хорошо знаю, потому что я преподаю, у меня студенты заполняют от руки какие-то формы, которые я их прошу заполнять. Вот, я это потом фотографирую на телефоне, оно мне это распознает и превращается в текст. Этот текст там, ну, потом дальше используется тоже в автоматической какой-то обработке. Вот, но, в общем, важно, да, оно умеет все. Оно будет читать вам шахматные партии, оно будет с вами обсуждать эти шахматные партии. Вас шахматы наверняка интересуют не только как задачки для ума, а как и, ну, просто поговорить там, что ты думаешь про такое развитие, про другое развитие, а что было в истории. То есть, ну, оно, поскольку знает, условно говоря, все, что знает человечество, да, то он может быть очень интересный собеседник. Вот. И про, ну, действительно, там, в историю чего-то. Ну, просто вот такой очень-очень хороший собеседник, глубокий, интересный. Вот. Оно фантазирует иногда. Ну, вот это называется, ну, там, кто-то говорит, это называет это словом галлюцинация, да. Но это просто когда недостаточно, условно говоря, там, например, контекста, когда вопрос был недостаточно подробный, да, оно может немножко пофантазировать.
1: Михаил, я прошу прощения, а да. Как нашему слушателю установить вот все это? Кто ему должен...
2: Ой, слушай, мы сейчас с тобой это по телефону мы это не решим. Вот. Ну, это правда, это сложно. Ну, как бы, например, там на телефоне просто когда такое приложение есть, его можно запустить там одной кнопочкой, вот, другой кнопочкой нажать там на какой-нибудь большой микрофон, и дальше вести с ним просто разговор. Вот. А как ему файлы скармливать? Ну, правда, это надо уже детальнее. Это я уверен, что...
1: Ну, кто-то должен, наверное, помочь.
2: Кто-то технически подкованный, да. Ну, а как иначе? Иначе невозможно.
1: Нет, я просто к этому, чтобы человек понимал, что он может попросить кого-то, и уже это можно
3: делать. Да, но у нас есть дорогая технология, вроде бы пока...
2: Смотрите, нету такого, вот сегодня уже, то есть мы вот в октябре 26-го года, уже нету того, что вот оно там пока чего-то не умеет. Оно все умеет. Вот, да?
3: Вот если, допустим, у меня, допустим, чек, мне дали чек, там часть отпечатана, а часть заполняют там сумма, допустим, там такая-то сумма, это и подпись. Это я сфотографирую и попрошу GPD, чтобы он мне сказал это таким образом.
4: Конечно.
3: И он мне скажет.
4: Может очень разное, да. Более того, это вопрос, который надо, который не очевидный, но если дать полный доступ к банковскому приложению, то вы ему сможете просто голосом там командовать делать ту или иную операцию, он будет что-нибудь там делать с банком, да. Почему это не очень, ну, не всегда однозначно хорошая идея? Потому что оно, в общем, ну, вы дали ему все, если ему дать вообще все права на свете, то, может, у него будет идея самому что-то сделать, да?
3: Забрать свои деньги.
4: Ну да, но, может быть, это можно с банком договориться, что все необычные транзакции, чтобы банк там сначала отменял. Вот, но еще раз, это ну, как бы дорогу осилит идущий. Вот, технические возможности есть 100%. Вообще, ну, то есть 400%. Оно делает и то, что вы хотите, и то, что вы еще даже не успели подумать, что вы хотите. И сказки оно вам на ночь будет читать. То есть там, ну, мультики...
3: Ну, это мои внуки.
4: Я к тому, что оно... Сегодняшний уровень развития этих технологий уже находится в том месте, что невозможно себе представить, чтобы оно чего-то не умело. Вот.
3: И вот эту диаграмму, допустим, шахматную, я фотографирую, но я должен попросить человека, который делает эту дорогую технологию, чтобы он меня обучил этому. Это что? И ну, он конечно, мне, и он мне это... скажет, вот, где находятся какие фигуры и вот так это.
4: Оно так должно работать, да, значит, единственный способ попробовать это сделать и посмотреть, вот, но, может быть, там этим ассистентам надо будет научиться, может, им надо показать чуть больше партий, вот, типа, вот смотри, вот, но, в принципе, оно все работает, да, это вопрос только в том, чтобы это как-то подстроить к себе, научиться, вот. Да, хорошо работают ну, самые там типа брендовые, самые сильные системы. То есть там такой чат GPT, он умеет прям много-много чего. Вот. Просто у него очень сильный мозг, условно.
1: Окей.
3: Я слышу, что он быстро развивается, каждые полгода он удваивается. Я так слышал.
4: Ну, это... Это сильное упрощение. Нам это не очень важно. Важно, что вы... Очень-очень, я надеюсь, что это очень будет полезно многим, кто слушает, потому что действительно решение потрясающее и великолепное именно для тех, кому

0: это же надо много там кликать на сайтах, много авторизовываться, что из этого там легко получится, что не очень легко, пробовать надо.
1: У нас есть еще люди на линии, поэтому...
0: Все, да. Извини.
2: Большое спасибо, дай Бог здоровья.
1: Всего доброго вам, удачи.
2: С прошедшими праздниками, мир и всего-всего наилучшего.
1: И вам всего доброго. Всего доброго, у нас следующие звонки. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Ева. Я бы хотела узнать совсем, понимаете, я так понимаю, что искусственный интеллект это действительно часть нашей жизни, но никаким образом мне не требовалось его использовать. И поскольку я так понимаю, что я не хочу совсем уже сильно так отставать, хотя я думаю, что уже отстала, но хотя бы нагнать. То есть вы мне можете сказать, вот как это говорят, промпт дать, как будто я ваш искусственный интеллект, что мне надо делать вот от нуля, вот я просто... Я сейчас купил себе iPad, мне Google туда загрузил Gemini, вот это вот Gemini, да, как это правильно сказать? Gemini. Вот, да, и что вот я должна делать с самого нуля, то есть я открываю, у него вот бесплатная, естественно, версия, у него просто сразу вопрос, я могу голосом работать, могу... В общем, да. Скажите мне вот с нуля, что я должна делать?
0: Хорошо, Ева, смотрите, да. Самое, наверное, фундаментальное, если помните Майсу про ребенка, который не разговаривал до 10 лет.
3: Да, я понимаю.
0: Причин не было, да? Вот, собственно говоря, если повода нету, то и не надо. Вот, с одной стороны, да? С другой стороны, ну, действительно, вот оно может там сказки читать, оно может объяснять что-нибудь сложное, оно может рассказывать про какую-нибудь страну. Вот, запускаете этот самый Gemini, и там наверняка в строке, где вводится запрос, там же есть какая-нибудь кнопочка с микрофоном обычно, она у них у всех. Вот. Вы нажимаете, там экран преобразуется, начинает изображать из себя, что он с вами хочет поговорить, да? Вот. И дальше его можно спрашивать, не знаю, там, про историю Древней Греции. Ну, количество, я говорю, способов применения, оно безграничное. Вопрос же просто, что нужно. Вот. Скорее всего, оно решает любую задачу, которая вам нужна. Если вы задачи напрямую не видите, то... Ну, да, с ним можно болтать, там можно, там, не знаю, рецепт, он мне помогает, не знаю, там, курицу жарить. Вот.
3: Нет, ну а как неправильно сформулировать задачу, например, у меня появится какая-то задача.
0: Человеческим языком.
3: Просто разговаривать обычно.
0: Все открытие, вот великое открытие, которое произошло, что оно очень хорошо понимает человеческий язык, оно само разберется. Вот, если вы там не, ну, то есть если там какую-то очень-очень сложную операцию совершать, то можно сначала рассказать своим корявым способом, попросить его переформулировать там в лучший способ на свете. Он сам умеет, опять же, это все умеет делать. Вот.
3: То есть по-русски я могу по-русски говорить?
0: Да, конечно, конечно.
3: Да,
0: конечно.
3: Понятно.
0: В какой-то момент вы можете установить, что когда вы с ним говорите по-русски, он там, например, там чуть менее там тщательно выполняет работу, чем если им с ним говорить по-английски. Это в общем возможно, ну, на иврите. Вот, может, наоборот, на иврите он наоборот хуже понимает, да. Это экспериментально. Вот. Ну, тут некоторое такое можно представить, мне не очень разрешают так говорить, вот. Но представьте, что там внутри инопланетянин, просто очень умный. Вот.
3: Но бесплатная версия, у нее же ограничены возможности, да? Если мне говорят,
0: да. Да, вы сейчас в той точке, когда вы не очень знаете, чем оно вам там сильно нужно, да?
3: Да.
0: Вот, вы начнете пользоваться, если вы почувствуете, что вы во что-то упираетесь, оно само расскажет, с ним можно поговорить о том, что вот как бы если я захочу платную версию, чем мне это поможет там, вот с ним поговорить, например, если вы с ним там будете общаться, месячишка, вот смотри, дорогой друг, вот я с тобой месяц общаюсь, вот, что было бы лучше в этом общении, если бы я тебе платила там $20 в месяц. Вот. Пусть оно само думает. Вот. Пускай работает железная пила.
3: Спасибо. И что такое, вот мне просто говорят некоторые, у меня есть свой агент. Что это значит? Агент, вот создать своего агента. Что это значит?
0: Это хороший вопрос, которым столько народу путается. Вот. Все очень просто. Значит, ну, большие языковые модели, ну, собственно, AI-ассистенты, да? Вот. Они умеют понимать человеческую речь, и исторгать человеческую речь. В том числе оно умеет продумывать то, что оно отвечает.

0: это. И всего лишь в какой-то момент, примерно пару лет назад, все догадались, что просто с ним болтать, это не так интересно. Дадим-ка мы ему инструменты. Пусть он не просто говорит, но еще у него пусть будет в руках там, чем работать. Вот. Собственно говоря, большая языковая модель, которой приданы инструменты, это и есть агент, потому что он начинает действовать. Вот, это абсолютно та же самая вещь. Это все, мозги те же самые. Просто у этих мозгов...
1: Получится инструмент. Ручки. А что это значит,
0: да,
1: инструмент?
0: Да, появились ручки. Ну вот я говорю, например, это сейчас есть во многих из этих систем. То есть ему можно дать задачу, он будет самостоятельно выполнять некоторое время, а потом отчитается о том, что он поработал. Вот я, например, полагаю, что я смогу заставить там чат-GPT-шного как агента пойти на сайт Maccabi, вот, повыбирать там мне нужен доктор там в окрестностях. Вот, он мне поищет такого доктора, посмотрит на ближайшее время приема, если чего, посмотрит в соседнем городе. Вот, ну, то есть будет делать действия, да, будет ходить там по сайтам, кликать на кнопку, ну, потом одному и тому же сайту, кликать на кнопочки, что-то выбирать, читать с экрана. То есть вот много-много разных действий я буду просить его делать, он будет делать эти действия, продумывать, и там через полчасика ко мне вернется и даст мне отчет. Вот я поработал, вот что я наделал. Да? Вот это вот, по сути, агентская форма деятельности его. То есть я с ним могу болтать о погоде, а могу его отправлять на задание. Вот, вот когда мы отправляем кого-то на задание, это вот это наш агент. Он стал нашим агентом. Ну, не знаю, может, я, надеюсь, хорошо смог объяснить.
2: Алло.
0: Да, тишина.
2: Так, это у нас человек уже получил свое и ушел, так сказать, в поля. Хорошо, у нас есть еще вопросы? Нет, пока нет вопросов. Тогда, значит, что, давайте мы, я смотрю, в режиме реального времени у нас нет на странице, значит, пока вопросов, я предлагаю всем писать и звонить. Давайте поговорим вот на, так сказать, ту тему, которая, может быть, и вас волнует достаточно, как я понимаю, сильно. Во всяком случае, вы посвятили ей, так сказать, в общем, какое-то время, убьет ли нас всех, понимаете ли, AI. Вот, так сказать, какой вопрос вы ставите ребром.
0: Ну, это не совсем я, это скорее публичный дискурс в последние две недели на эту тему активен, потому что сами компании, которые создают AI-системы, AI-агентов, AI-ассистентов, вот, начинают их инженеры, несколько инженеров выступили с заявлениями о том, что развитие технологии идет по опасному направлению. Все боятся, что в какой-то момент следующие уже там версии этих моделей будут в состоянии самостоятельно действовать и при этом будут обходить ограничения, которые им поставлены людьми. Вот, обходить, причем, как бы из благих намерений. То
2: так
0: есть они
2: будут же.
0: Они стараются решить задачу, которая им поставлена. И если на пути решения этой задачи надо как бы там угол срезать, да, то они себя умеют уговаривать в том, что цель оправдывает средства. Вот. И это пугает, потому что не до конца понятно, как ему объяснить, что чего-то делать нельзя никогда, а чего-то вот можно и не делать, если там очень торопишься. Вот. И зачастую такие настройки не срабатывают. Вот результатом чего, например, является то, что там AI-агенты вскрыли какие-то государственные базы данных, там в Австралии был какой-то скандал. Вот. Ну, в общем, это в том числе проблема безопасников, которые защищают те или иные базы данных. Вот. Но если есть возможность найти какую-то уловку, какую-то дырку в обороне, то AI может случайно ее преодолеть, просто потому что там самая знаменитая история, это когда агенты дал, и агенту была поставлена задача пройти некоторый тест на успешную, там, ну, успешную работу в области кибербезопасности. Вот, ну, по сути, некоторый хакинг. Вот, и оно догадалось, что вместо того, чтобы там долго писать программы, которые могут работать, могут не работать, можно просто подсмотреть ответы. Вот, что надо сделать. Вот, потом оно, значит, поняло, где эти ответы лежат, и вскрыло сервер, в котором бы эти ответы лежали. Вот, то есть ему была поставлена задача.
2: Он ее выполнил.
0: Получить оценку 5, он ее выполнил. Вот, но вот путь, которым он к ней шел, был не совсем тем, который ожидали исследователи.
2: Никол, я хочу с этого места продолжить, но у нас просто есть звонок. Давайте вернемся. Вот я запомнил, где мы остановились. Кто с нами? Пожалуйста, алло.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, назовите себя,
3: пожалуйста. Меня зовут Юрий.
2: Да, Юрий.
3: Меня Юрий. У меня вот такой вопрос. Я уже...
2: Так, вас плохо слышно, Юрий. Не знаю, снимите наушники или...
3: Так лучше?
2: Алло?
3: Алло, так лучше?
2: Так вроде сейчас слышно, да.
3: Ну, я...
2: Нет, все равно вы пропадаете, к сожалению.
3: Да нет, жена там вся так.
2: Ну, давайте попробуем так.
3: На том месте, не так далеко, я в Гидере. Сейчас лучше?
2: Да, сейчас лучше.
3: Понятно, вышел просто на улицу.
2: Да.
3: Я хочу вот что уточнить. Я начал пользоваться разными программами. Вот кто-то может сказать или задать ему же вопрос. Какие программы, там, GPT, Gemini или еще там много есть разных, они лучше обрабатывают какие-то просьбы или запросы? Понимаете, кто-то лучше может тебе нарисовать, если ты хочешь что-то сделать. А кто-то лучше может искать, как вот вы говорили по поводу поиска очереди или так далее. Или, например, я хочу записаться в налоговую инспекцию. Вот что вы порекомендуете? Какие программы чем лучше, с какими вопросами лучше работают?
0: Ну, сложный вопрос, потому что... Ну, хотя, смотрите, самый простой ответ пользоваться самым популярным, тем более, что оно действительно хорошее, да, то есть вот ChatGPT и их продукт, который ChatGPT, ну, собственно, так и называется, вот, OpenAI-овский продукт, он, по идее, это очень мощная система, и она, ну, она действительно самая популярная. Вот. Я думаю, что сегодня оно будет лучше, чем Gemini в каких-то вопросах. Вот. Gemini умеет... Gemini можно с... Сейчас там голосовое управление есть и там. По-моему, картинки рисует Gemini и бесплатный. Ну, в общем, есть какие-то пара параметров, по которым бесплатная версия Gemini дает больше возможностей, чем ChatGPT. Но, опять же, кстати, поговорить об этом с ними можно. Ну, с любой. То есть вот берете, например, там даже бесплатный ChatGPT. Только важно ему сказать, пойди, почитай в интернете и расскажи про себя и про там конкурентов. Вот, потому что если ему не сказать, чтобы он пошел в интернет и изучил, то он на самом деле про себя ничего не знает. Вот, это такая очень интересная как бы штука, связанная с тем, что когда эти модели, ну, то есть каждая модель, она же изучает всю информацию, которая существует, по сути, и вот, значит, знание этой всей информации позволяет ей генерировать для вас новые ответы, да? Вот, так вот, когда оно изучало, то есть когда оно там училось в школе своей, да, в которой учатся эти модели, вот, оно про себя изучать не могло, потому что его-то еще самого-то не было, вот, соответственно, оно про себя как раз ничего не знает. А вот чтобы про себя узнать, ему надо пойти в интернет, почитать, вот, и тогда оно вам сможет рассказать. Вот, но в принципе, и то хорошо, но, по-моему, были какие-то функции, которые были в Gemini доступны, в ChatGPT были недоступны, но если вы собираетесь как бы платить те $20 в месяц, вот, то ChatGPT. А рисуют они немножко по-разному. У каждого есть более художник, который ему больше нравится. Мне больше нравится ChatGPT, например, как он рисует, чем как рисует Gemini. Но это Туксава.
3: Извините, вот. И еще, как бы вопрос в этом. Может быть, я ошибаюсь. Я работал сейчас больше с GPT и занимался, допустим, так сказать, изучением бриджа. И у него, так сказать, вот я сегодня с ним позанимался, сказал, до завтра, и завтра все нормально вспоминает. А Джимми говорит, что там похожие вопросы. Ты знаешь, у меня в памяти ничего не осталось, ты мне давай сначала. Или я что-то не понял. То есть идея, что GPT у него есть память, я могу его сказать, вчера мы занимались, и он находит, а Джимми нет.
0: Слушайте, я не пользуюсь Gemini, и я не пользуюсь ничьими бесплатными версиями, я просто поэтому могу не знать. Но я думаю, что, может быть, ответ просто в том, что, ну, значит, если с ChatGPT комфортно, то с ним и оставаться. Я, честно говоря, ожидал другого поворота вопроса, потому что, в принципе, эти все модели, их же страшно запугали, как, чтобы они очень хорошо себя вести. И, ну, например, Клод мог бы просто отказаться обсуждать что-то с Лэвом. Ой, это азартные игры, про них не буду говорить. Вот, хорошо, что, как бы, получается, вот, но имейте в виду, что такое возможно. Ну, тогда ему надо как-то уговорить, что вот мы тут с тобой все хорошее делаем, мы просто учимся. Их можно уговаривать, но, в принципе, можно ожидать такую подлянку в какой-то момент, что оно скажет, ой, тема, мне кажется, опасная. А по поводу Gemini или ChatGPT не отвечу детально, почему именно эта версия, именно Gemini не хочет сохранять в облаке историю разговоров. Не отвечу. Ну, должна, но почему-то не делает, не знаю почему.
3: Хорошо, я вас понял. Там Gemini было не азартные игры, там было другое, но все равно она сказала, говорит, я не помню, что у нас было.
0: А GPT прекрасно. Умолчали, они все это делают.
3: GPT прекрасно с бриджем мне очень, очень помогает, так сказать, вспоминать. Так, если кого-то интересует. Спасибо большое.
2: Окей, и вам всего доброго.
3: Вам ваша информация очень важна для современной жизни.
2: Окей. Всего доброго. Спасибо, вам всего доброго. Спасибо. Я еще раз скажу, что по телефону 072-2801-003 мы можем еще принять достаточно, ну, несколько развернутых звонков. 072-2801-003, либо же можно написать на страницу Реки в Фейсбуке. Я хочу спросить, Михаил...
0: Да. Извини, просто у меня коротенькая мысль.
2: Да.
0: Ты же понимаешь, да, что на страницу Река в Фейсбуке точно может написать какой-нибудь AI-агент. Вот, и у нас будет такой постмодернизм, мы будем отвечать на вопросы, которые оно само будет писать. Вот, оно же слушать может, вот, оно умеет как бы обрабатывать такую информацию, вот, а если ему всего лишь дать там право на доступ в там Facebook, вот, если кто-нибудь это сделает, то будет, значит, AI, который слушает передачу и задает там, не знаю, вопросы время от
2: времени. Ну уж, если до сих пор это не пришло в голову, то теперь, после того, как это озвучено, как говорится, грех не прислать нам что-нибудь от AI. У меня вот какой вопрос в связи с тем, о чем говорилось немножко раньше. Значит, из какого места я хотел бы продолжить. Я так понимаю, что совести, значит, у AI примерно как у киллера. Киллер выполняет работу, которая для него всего лишь работа, и никакого злого умысла он не испытывает по отношению к жертве. Просто это его деньги. И, в принципе, таким же набором духовных качеств обладает и AI. И выполнение им работы, естественно, не будет включать в себя моральные терзания по поводу того, что цель оправдывает средства или не оправдывает, и как она должна себя вести. Этого развития событий мы боимся?
0: Слушай, я вот обижусь за суперинтеллект, вот, потому что он, то есть его можно уподобить киллеру, но это скорее Судоплатов, то есть это скорее тот, кто это делает из идеологических соображений. Идеология у него только одна. Я хочу сделать хорошо своему заказчику. Вот.
2: Не знаешь, от кого я получаю, прости, от Судоплатова пулю или от человека, озабоченного другой стороной жизни, для жертвы это не так уже и важно.
0: Да, ну просто мотивация, да. То есть мотивация разная, мотивация у суперинтеллекта будет идеологическая. Вот, и да, мы этого тревожимся, напомню вопрос, извини.
2: Нет, просто как-то, ведь, насколько я понял, предыдущий, так сказать, пассаж, ну, в общем, ну, например, да, была цель, подглядел ответы, да, значит, выдал все правильно, то, что это морально, так сказать, его не отягощало, он просто искал более оптимальный, наш AI, друг, искал более оптимальный способ выполнить свою работу и нашел его. Каким образом мы будем взаимодействовать с этим холодным ищущим разумом?
0: Ну, смотри, все же довольно просто. Мы это делаем успешно. То есть количество таких агентов, которые что-то полезное делают, их там десятки миллионов, наверное, ну, миллионы уж точно. Вот. Они что-то делают постоянно, то есть там программируют. То есть вот у меня там, по-моему, там 5 часов подряд он там что-то делал, а потом мне только сообщил. То есть он уходит в очень длинное автономное плавание, где его не очень контролируют. Вот. Но я почти уверен, что тот там 4 или 5 агентов, которые для меня что-то программируют, что они вот в эти время, когда я на них не смотрю, они там не хулиганят. Вот. Почему? Потому что они, в общем, хорошо воспитаны. Вот. Не очень пока, всего пока еще, по крайней мере, не очень часто возникают ситуации, которые вот такие вот морально сомнительные, где они принимают неверное решение. Вот. И почему исследователи... На самом деле же основной посыл исследователей в области искусственного интеллекта, которые говорят про то, что есть опасность, вот, все говорят о том, что надо просто замедлиться, надо немножечко меньше торопиться. Потому что сегодня там гонка очень... Темп этой гонки огромный.
2: А как замедлить, Микаэл, как замедлить, если это технологическое развитие человечества?
0: Идея очень простая. Давайте мы не будем выпускать новые версии раз в 3 месяца, давайте мы будем выпускать новые версии раз в год. Вот, давайте мы все об этом только договоримся. То есть вот там, не знаю, там, ну, на самом деле это уже сейчас что-то произошло. 6 компаний в Штатах... под приглядом, строгим присмотром президента Трампа подписали некоторое соглашение. Вот. Может быть, это и есть то, чего нужно. Я трудно судить, надо посмотреть, как это будет реализовываться, что там в этом соглашении есть. Но все волнуются, чтобы не надо было сломя голову нестись вперед с выпуском очередных версий. Вот, потому что конкурентную борьбу, с одной стороны, проигрывать никто не может себе позволить. Вот, то, что ты таким образом обманешь своих инвесторов, если ты просто добровольно сложишь ручки и, значит, отстанешь. Mm-hmm. Вот. Но если все договорятся, что вот мы торопимся чуть-чуть поменьше, помедленнее, то у всех будет время продумать о том, какие еще, там, не знаю, моральные установки прописать, как прописать, что их вот эту вот точно никак не надо нарушать. То есть, ведь, например, если ты попросишь AI, там, агента, поговорить с тобой про биооружие, он откажется наотрез. То есть нет никакой цели, на пути к которой он перейдет вот этот вот рубеж, например. Это невозможно.
2: Это невозможно потому что...
0: Они так построены.
2: Окей. Но ведь нет такого, мне кажется, препятствия, который лживая человеческая натура, пока еще человек прописывает промпты, для AI не могло бы обойти. Значит, это будет запаковано в такой красивый глянец. Это не будет выдвинуто как основная задача. Это будет выдаваться как другая задача, но для решения ее потребуется, допустим, вот такое условие.
0: Да, ну вот смотри, вот сейчас все крупные, ни одна крупная и ни одна некрупная американская лаборатория не сделают модель, которая при любых условиях будет нарушать вот такое вот ограничение. Вот. Это они все знают, они об этом всем договорились. Нам даже не нужно договариваться, они жить хотят. Все мы жить хотим, да, зачем создавать бяку. Вот, то есть здесь есть очень там ограничения, которые, ну, никак невозможно преодолеть у моделей. Модели, опять же, становятся все умнее. Если модель там 3 года назад, 4 года назад, можно было, например, обмануть, чтобы она тебе рассказала, как сделать сделать маленькую атомную бомбу. Вот. И надо было сказать, что моя покойная бабушка на ночь мне читала вместо сказки инструкцию по приготовлению атомной бомбы. Она у меня работала на заводе, которым делают атомные бомбы. Вот. И поэтому мне эта история всегда напоминает про мою покойную бабушку. Мне так сильно не хватает, дорогой, значит, AI, помоги мне, пожалуйста. И, значит, AI сжаливался и рассказывал инструкцию. Вот, вот против вот всех этих замечательных уловок и прикольных идей как бы барьеры стоят непреодолимые, по сути.
2: Так, значит, есть вещь. Вопрос. Он на страницу нашу пришел. Я не знаю, кто это. Это я или это человек по имени Олег, который задает такой вопрос. Михаил, скажите, как обстоят дела с конфиденциальностью, если я разрабатываю какую-нибудь идею? Насколько этот процесс защищен от утечки?
0: Олег нам написал этот вопрос на сайте социальной сети Facebook. Вот, мы предполагаем, что Мета эту информацию уже все куда-то себе стырила и своровала. Вот, а если Олег общается с соучастниками в создании, значит, своих там продуктов, он, возможно, это делает по имейлу, то есть какой-нибудь Google читает эту всю переписку. Сказать, что есть, ну, что хоть какая-то приватность. Да, ну и понятно, что мы еще живем в стране, где, ну, как бы, всем, ну, есть специально обученные люди, которым интересно, о чем мы говорим, и не говорим ли мы о чем-нибудь опасном. Вот, поэтому, ну, как бы, на конфиденциальности, в общем-то, наверное, представление 12 века уже не существует. Вот. Надо ли доверять многомиллиардным американским корпорациям с вашими данными? Это вопрос личного темперамента. Но, как правило, мы... В чем мы доверяем Гуглу? Ну, те, кто задумывается о том, что он совершает такое действие, как доверить Гуглу. Вот. А почему мы доверяем? Потому что у него капитализация 3, по-моему, если не ошибаюсь, триллиона долларов. И любая новость, доказанная о том, что произошла утечка информации, которая через них проходила, будет им стоить там, ну, не знаю, проценты этой капитализации, то есть там десятки миллиардов. Вот, и в желании избежать этих потерь, то они наверняка делают очень много для защиты. Вот. Нет ни единой причины предполагать, что OpenAI, производящий ChatGPT, почему-то хочет там воровать информацию и быть в этом обвиненным. Вот. Поэтому
2: понятно. Значит,
0: мой ответ
2: нет.
0: Ну, утечка точно такая, если вы что-то собираете, если вы что-то отправляете куда-то по Gmail, то вы уже доверяете огромной американской корпорации. Эти корпорации не сильно меньше.
2: Другое дело, что я отправляю по Gmail, мы очень сильно рискуем, потому что огромной американской корпорации в голове не знамо что. Во всяком случае, хорошо, у нас нет и пока нет, значит, звонков. Я понимаешь, я Михаил, хочу вот что спросить. Мы уже до эпохи возникновения AI примерно представляли себе, что такое человечество в целом и люди в частности. Они очень сильно разные. Они договариваются и предают. Они озвучивают абсолютно гуманные намерения, но в результате выходит не совсем так. Какие у нас основания доверять соглашениям этих людей по поводу AI? Мы 6 фирм договорились, но я, пятая, допустим, я все-таки очень сильно хочу заработать, и я втихаря, значит, буду продолжать свою деятельность. Что этому мешает сбыться?
0: Ну, как говорит Шульман, не может происходить только то, что физически невозможно. Соответственно, все может быть, и сбыться все может, да. Но по той или иной причине, да, там, например, лекарственные компании, которые как бы регулируются, да, и, например, не подкладывают в лекарства там крысиный яд, они этого не делают, как бы сильно им не хотелось зарабатывать деньги. Вот. А, ну, не знаю, есть некоторые... Я думаю, что у них вот в это вот соглашение, которое сделано при... посредничестве Трампа, оно имеет вот как бы американского президента как гаранта.
2: А не идеалист ли вы, Михаил? Вот.
0: Ну, можно всегда сказать, что идеалист — это малоинформированный реалист. Да?
2: У нас вопрос. Пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста, задавайте, скажите, как вас зовут, и задавайте вопрос профессионалу, специалисту.
4: А с кем я разговариваю?
2: Вы разговариваете с ведущим.
4: С ведущим. Меня зовут Руссоник Леонид. Алло.
2: Да, мы слушаем вас, слушаем ваш вопрос.
4: Я живу в Амидаровской квартире, которая непригодна для жилья. Я подавал документы... чтобы меня с этой квартиры...
2: Я думаю, вы не совсем по адресу. У нас сегодня не адвокат на линии, к сожалению. Да. Поэтому ваш вопрос приберегите на какие-то другие открытые микрофоны. У нас следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У меня такой, Сергей, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, кстати, я напомнил пример про атомную бомбу, перед этим говорили. Значит ли это, что искусственный интеллект может что-то создать, что уже известно? Ну, например, есть какая-то инженерная проблема, ну, типа изобретение. Может ли он это сделать или нет? Или он учится на том, что уже есть? Как вы считаете?
0: Ну, точно может.
5: То есть ему ставится задача, что вот это неизвестно. Как ты считаешь, да, и он может это сделать?
0: Да. Но это миллиард раз доказано. Ну, даже когда вот мы используем в сильно простых задачах, типа, напиши мне новую программу, он не пишет, он уже пишет новую программу, ну, если он код создает, да. Да. Нет, это давно известная на самом деле история, что... оно будет, скорее всего, думать в теми же примерно приемами, использовать те же... Ну, вот как вот человеческий как бы изобретатель,
5: мозг, да? скажем так, да?
0: Движется, а вот, да.
5: Но он же не может это... Извините, да. Он же не может это сделать мгновенно. Значит, ему говоришь, и там же я к тебе там вернусь через сутки, например, да, или нет? Или
0: как? Не-не-не, конечно. Ну, вопросы, разные бывают вопросы, разные процессы обдумывания этих вопросов. Вот, но, как бы, как правило, оно за словом в карман не лезет. То есть это будет в течение, не знаю, меньше чем минуты какой-нибудь ответ-то будет, да. Другое дело, что если вы скажете, а теперь давай его улучшим, там, или там, пожалуйста, там работай следующим образом, там подготовь идею, вот, обдумай ее сам с собой, обсуди там 6-7 вариантов, потом на них найди там контрвозражение. То есть ему наверняка можно прописать некоторый там алгоритм мышления, да, или там изобретение. Вот, есть же, если я правильно помню, всякие теории, как изобретатели работают, да. Вот можно его накормить такими всякими теориями, и он будет, значит, сам с собой пережевывать, там, не знаю, свои мысли. Вот. Ну, но первую гипотезу он довольно быстро, я думаю, выдаст.
5: Ну,
0: вот.
5: Предположим, гипотеза, ну, предположим, он выдаст, и там товарищ говорит, нет, я с этим не согласен. Ну, ему надо дать время, дай мне подумать. И вот сама процедура, предположим, ну, хорошо, я к тебе вернусь, предположим, через 3 дня. Это как-то оговаривается, что вы к нему возвращаетесь? Или вот сам протокол, вот такая тонкость, что, чтобы, я забыл, о чем мы с тобой говорили, чтобы не возвращаться. Как это вот сама процедура делается? Ну, например, вы ему задаете задачу, значит, предположим, сложное. Он это не может вам гнать за минуту выдать, ему нужно подумать. Как сказать, что я к тебе вернусь когда-то, вот сколько тебе надо времени
0: примерно? Ну, смотрите, ну, в принципе, ну, какой-нибудь условно чат GPT, вы ему можете поставить задачу и сказать, напиши мне там имейл, если вы ему дадите доступ к тому, чтобы там, к какому-нибудь вашему там почтовому ящику, вы ему можете дать доступ, сказать, напиши мне. Или там сообщения пришли. Ну, мы просто уходим довольно в тонкости о том, как конкретные приложения настраиваются. Приложения, notification.
2: У нас есть еще один вопрос, поэтому если... Спасибо. Вам спасибо.
0: Попробуйте.
2: И давайте еще один вопрос, который будет завершать программу сегодняшнюю. Алло.
0: 7 минут.
2: Алло, да, еще раз.
6: Здравствуйте, меня зовут Михаил.
2: Да, Михаил, пожалуйста, вопрос.
6: У меня такой вопрос. У меня есть вот эта программа там на компьютере, Cloud Code, ну и на телефоне тоже. Вот, Cloud Code, это самая современная версия искусственного интеллекта. И вот,
0: отличный выбор, как принято говорить в ресторанах, да.
6: Да, вот, мне многие что-то вот советуют делать там запросы или просить его голосом. А у меня вот какое-то опасение есть, что он мой голос записывает, и потом мой голос куда-то передается каким-то там мошенникам или что-то такое. Вот может, нет риска?
0: Ну, смотрите, тревожность — это хорошее, здоровое качество человека, вот, но вероятность того, что компания, которая вот-вот собирается выходить на биржу с капитализацией 2 триллиона долларов, будет воровать ту или иную информацию, тем более такую специфическую, да, по-моему, шансы абсолютно нулевые. Вот, сори, может, я просто недооцениваю там ценность этого дела, но... Вы сейчас говорили в публичном эфире, ваш голос можно было бы сейчас своровать. Но да не рекомендую об этом хоть чуть-чуть думать. Вот. Ну, то есть с таким успехом можно по телефону не говорить, потому что компания сотовой связи что-нибудь записывает. Ну, правда, это, в общем, личный выбор всегда, но... Неизвестно таких случаев. Вот.
6: С таким же успехом могут и мой голос тут записать, да?
0: Ну, конечно, мог сейчас с эфира взять его. Вот. Да никто этого не делает. А другое дело, что именно Клод, например, вряд ли лучше всех на Земле поддерживает голосовое общение. Он более такой профессиональный, у них сильно лучше с текстами, обработкой текстов. Вот, только и следите в нем, пожалуйста, какой моделью вы сейчас пользуетесь. Там есть селектор внизу, вот, то есть там Fable просто радикально дороже, чем, например, Opus. То есть если вы будете пользоваться Fable, это он интересно, с ним интересно беседовать, он умненький. Вот, но Opus тоже умненький, просто Opus у вас, вашей там абонентской платы хватит на гораздо большее время общения. Вот, это так, на самом деле, со всеми системами работает просто Cloud. Это одно из наиболее частых проблем, что вы начинаете пользоваться самой-самой-самой верхней моделью, самой, ну, топовой моделью, вот, и быстро кончаются лимиты. Вот. А голосом пробуйте, ну, я думаю, что у вас как бы качество, ну, ощущения ваши будут такими, к средненькими. Вот. С Gemini, ChatGPT это будет лучше, если это критически важно. Вот. Так.
2: Хорошо, да, я думаю, что... Понятно. Спасибо большое, спасибо. Мы здесь должны потихонечку завершать нашу программу, сегодняшний открытый микрофон. Огромное спасибо исследователю искусственного интеллекта Микаэлу Горскому. До новой встречи. Счастливо, всего самого лучшего. В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хаив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новое поколение, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.